0: недавно объявление видел. Приму волосы дорого.
1: У тебя башка волосы не принимает. Давайте, оформляйте его.
2: Так, давайте. Почему решили оформить самозапрет?
1: А расскажи, расскажи. А вы знаете, он каждый месяц телефоном у мошеннику деньги переводит. У нас мошенник прям на зарплате.
0: Ну, огурчик мой со сладкой попкой. Ну, как я могу отказать товарищу генералу в просьбе?
1: Да с какого перепуга? Какой-то генерал в твоей помощи нуждается. Ты же максимум годишься, чтобы что-то невыносимое, вонючее доедать.
2: Так, вы закончили? Извините, конечно, но чтобы оформить самозапрет, нужно сначала закрыть все существующие кредиты.
1: Вы что, гоните? Вы с него только кашель можете взять. Быстро оформляйте, пока я тебя не подвесила на эти веревочки, как твои руки.
3: Все, топай. Топай. Давай, нет, Катя, давай.
4: Зай, зачем ты меня сюда привел? Ну, раз уж мы вышли из дома и шли, и не пришли на Бали, мы зря шли. Ну, правда, ну посмотри, какое это скуфское место. Про него нет ни одного рэпа. Пожалуйста, пойдем на Патрик.
3: Нет, все, Катя, мы договорились. Мы оформляем тебе самозапрет. Потому что ты на этих маркетплейсах кукарекнулась уже. Я не удивлен, что эта владелица там в Москва-Сити 8 этажей под офисы выкупила. И мне кажется, 8-й этаж чисто на твои деньги, Катя. Чисто на твои покупочки.
4: Фу, Валера, какой ты душный, реально. Вот я, блин, говорила, что из вашего поколения нормальные только Кадышева и Буланова.
3: Так, все, успокойся.
1: Извините, я вот совершенно специально вас подслушала. У нас такие же проблемы, да?
3: Да, она все, с ума сошла просто с этими маркетплейсами.
1: Не говорите, конечно. У нас вообще кобзда. К этому дебилу сами мошенники приходят, в дверь звонят, он дверь открывает и вот так прям деньги им в руки кладет. Быстро давай паспорт. Так, давайте оформляйте, только не пугайтесь. Он его постирал, баран. Просто в тазике один паспорт постирал. Енот полоскунский.
0: Я просто хотел прописку застирать, ну, чтобы меня коллекторы не нашли, чтобы не пришлось 3 дня сидеть на дне озера и через камыш дышать.
1: Нет, кредиты надо давать не с 18 лет, а когда они определенный тест пройдут. Например, там как ЕГЭ, только ЕДЭ. Единый дебилоидский экзамен.
5: Однажды в России. Лучшее.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет. Реклама.
1: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Премия Муз-ТВ-2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Ремонт – это преступное деяние, выполняемое группой лиц по предварительному сговору, возглавляемое правительством.

0: на Юмор-ФМ.
1: Вашему бизнесу срочно нужен новый логотип? Кружки, ручки, магнитики, упаковочка там всякая.
2: Да уж, упаковочка всякая не помешает.
1: Возрадуйтесь! К вам на помощь спешит инновационный дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья».
2: Постойте, неужели тот самый дизайнер Хренов?
1: Именно он. Ну, и егоные сыновья.
3: Признанный король армянского шиха и цыганского рококо. Неоднократный лауреат премии «Золотой завиток». Тот самый Кондратий Хренов.
2: Так, мне срочно нужен дизайнер Хренов.
4: Кондратий Хренов? Я его так хочу!
2: Позвольте, мне тоже нужен Кондратий. Я первый занимал.
1: Спокойствие. Рано или поздно Кондратий придет ко всем. Ну а пока...
3: Дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья» готов приступить к работе. Будут вам и ручки, и кружки, и всякая там упаковочка.
1: «Хренов и сыновья». Утром деньги, вечером картинки.
3: Дизайнер Хренов нарисует, не сотрешь.
5: Кто сказал, что отдых на море – это дорого?
6: Ну, если туда-обратно на КамАЗе, и ползвезды, и еда с собой, и чуть-чуть потерпеть, то вполне по карману.
7: Туристическая компания «Куда прешь». Туры ультрапрагматик-класса на Черноморское побережье России.
5: Жаркий Ейск, хлебосольный Адлер, экзотическая Архипоосиповка. Такой желанный Туапсе. Супер скидки в ноябре и феврале.
7: Куда прешь?
5: Уникальные предложения для туристов со своими палатками и раскладушками.
7: Закажите тур на сайтах кудапрешь.э и удобство во дворе. Упс.
5: Куда прешь?
6: На море.
5: У вас, красавчик, молодец. Приезжай, уже ждем тебя.
8: Пей воду. Занимайся спортом. Живи правильно.
9: Да хватит уже, сколько можно-то, а? Я не хочу правильно. Я хочу много и вкусненько.
10: Да пожалуйста. Федеральная сеть магазинов нездорового питания «Жирная белка». Антизож еда на любой вкус и кошелек. Макарошки, пельмешки, булочки, тортики, бекончик, хамончик и праздничный флакончик.
9: Бам! Одного майонеза! 100 сортов!
10: И в целом более 1000 продуктов и веселых напитков для фанатов нездорового образа жизни. Обрасти жирком и встретить белочку — «Жирная белка».
9: Ем и пью от пуза! Ну и для...
10: «Жирная белка». Добро пожаловать в дух.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Фраза «Ну, не будем вам мешать» означает, что помогать вам никто не собирается.

0: FM и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор FM.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Демис Карибидис, Марина Кравец и команда «Ну нормально, Москва».
3: Демис, подожди, один вопрос. А может, есть какой-то способ мощно выиграть финал?
4: У вас гитара есть?
3: Есть.
4: Блин. А грустные лица? Вижу, есть. Играйте на гитаре и давите на жалость.

0: давай.
1: Нам руки не подадут цыгане. Не ответит мать на домофон стопудово.

0: Нам не надо размножаться. Гены проигравших не нужны.
1: Стопудово, блин.
2: Парни, парни, мужики, вы чего тут развели? Вы что думаете, ну если вы проиграете, будет какая-то грандиозная трагедия? Эй! Вот если я проиграю... Дай сюда.

0: январь.
1: Ну не парься, не парься тебя.
0: Заведут они детей.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Бесконечно можно смотреть на три вещи.
2: Нет.
1: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Никакие удовольствия не могут сравниться с тем чувством, которое испытывает бухгалтер, когда у него сошелся годовой баланс.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Муж и жена, она говорит: Вася, скажи честно, а если я умру, ты вновь женишься? Она говорит: здравствуйте, что это текстура смурная, ты здоровая баба. Нет, скажи, ну скажи, теоретически, если умру, женишься? Я никогда не женюсь, если, не дай бог, ты умрешь, я буду помнить только тебя. А, я тебя знаю, женишься. Она будет носить мои вещи. Никто никогда не будет носить твои вещи. Я запру их на 3 замка, это будет шкаф-музей. Я иногда буду заглядывать, вспоминать о тебе. Да, она будет спать в моей кровати. Никто никогда со мной спать на твоей кровати не будет. Я обниму подушку, которая пахнет тобой, и буду спать. Никто никогда. Она говорит: да, она будет водить мою машину. Нет, а у нее прав нет. Ой, ё. Человек приходит к своему другу: как дела? Он говорит: да, что-то не фонтан. С памятью засада. Вот. Были какие-то вещи, недавно проходят, я уже забыл. Он говорит: у меня было. Мне хуже было. Мне вот буквально что-то происходит, и я вот через 5 минут не помню. Появился доктор потрясающий. Сейчас вылечил. Сейчас помню даже такие нюансы, как в детском саду было, и я это помню. Он говорит: слушай, познакомь с доктором. Он говорит: да, конечно, познакомлю. А как его фамилия? Он говорит: доктор, что ли? Ну да. Который меня вылечил. Ну да. Ну, есть фамилия у него. Так, сейчас скажу. Как же фамилия-то? Ну, напомню, вот цветок красивый, пахнет здорово. Шипы у него такие еще. Говорит: Роза, точно. Роза, ты не помнишь, как фамилия врача, что меня вылечил? Купив Ладу Калина, я почувствовал себя Юрием Гагариным. Сначала долго говорил ей: поехали, а потом махнул рукой.
0: Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют.
3: Я хочу на дискотеку хочу.
0: По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
5: Пустите меня на танцпол.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Говорят, коньяк проблем не решает. Можно подумать, что кефир решает. Коньяк хотя бы старался.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команды ЧП, город Минск и утомленные солнцем, город Сочи.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Эти забавные профессии». И сегодня у нас в гостях известный писатель-фантаст Александр Киборгов. Я уверен, вы все знаете, у Александра совсем недавно вышла его новая книга «Киборги идут». Именно о ней мы сегодня и хотели бы поговорить. Александр, буквально пару слов, о чем эта книга.
4: Они были киборги. Они заполонили всю планету. Они киборги. Они киборги заполонили всю планету. Киборги. Они.
3: Александр. Александр, вы понимаете, после вашего ответа... Наверняка у меня, да и у любого здравомыслящего человека возникнет вопрос, о чем же все-таки ваша книга?
4: Они были киборги, они заполонили всю планету киборги. Они...
3: Александр, если можно все-таки, вы понимаете, вот то, что вы сейчас сказали, я мог прочитать, как в принципе и в аннотации к вашей книге. Так, в принципе, и в заглавии этой книги. Вы понимаете, я попросил бы вас, если можно, все-таки поподробнее, о чем эта книга?
4: Планета!
3: Ух ты!
4: Киборги! Они заполоняют планету! Заполоняют киборги!
3: Александр, скажите, а вы в курсе, что, может быть, в космосе существуют все-таки и другие формы жизни?
4: Существуют, вот. Но они киборги. Все, они заполоняют.
3: Александр, скажите, напомните мне, каким тиражом вышла ваша книга?
4: Моя книга вышла тиражом «Одна книга».
3: Александр, а вы не могли бы мне объяснить, почему ваша книга начинается с середины?
4: Они заполонили все! Они, киборги, заполонили все! Они.
3: Но я так понимаю, что даже на тех двух страницах текста мы не увидим, да?
4: Заполонили все!
3: Александр, у меня остался к вам, наверное, последний вопрос. Мне очень интересно... Кто же будет главным героем вашей следующей книги?
4: Они уже здесь.
3: Боже мой, какие же вы слабые. Жалкие людишки, боже мой, откуда их столько...
0: Тот самый КВН, те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Объявление. Утерян кошелек с зарплатой. Нашедшего убедительная просьба не ржать.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Муж перестал дарить подарки, даже цветы. Говорит, пустая трата денег, но они все равно завянут. Подскажите, пожалуйста, как деликатно объяснить ему, что это не пустая трата денег, а приятное мне внимание?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, тут хочется что-то съёрничать как-то, да, чтобы... Да, ну, бери деньгами, они не вянут. Начнем с этого, да. Попробуйте что-нибудь вкусненькое приготовить. Это, да, пустая трата.

0: Нормально, я переживу эту кармическую завязку. Ничего, трупы цветов мне нравятся, ничего страшного. Ксатья
1: с юмором. Добрый день. Как отказать начальнику в его ухаживаниях? Пару раз из вежливости согласилась на совместный обед, а в итоге рассчитывает на что-то большее.
0: Рекомендую в следующий раз из вежливости ничего не делать, потому что потом ты такая просыпаешься утром из вежливости. Что пошло не так? Мама меня учила вежливости, почему я сплю с этим дядей и его тетей, ну, условно говоря. Поэтому вежливость – это хорошо, когда, там, я не знаю, ты говоришь официанту спасибо, там, пропускаешь старших вперед. Ну, ты пошла с мужчиной питаться. С древних времен мужчина, чтобы привлечь женщину к сексу, дает ей вкусные кусочки. Никогда не думали, почему? Почему мужчина пытается женщину угостить? Это из древних времен, когда возле пещеры у него кусок мяса, и ты так... А-на-на-на! Хочешь вкусненького? Поэтому, ну, надо будет как-то на этой стадии объяснить, что ты чисто из голода пошла, потому что студентка не доедала как-то, да.
2: Ксатья. Вы спрашиваете, Ксатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер. Ближе к телу, как говорил Мопассан. Архивариус Коробейников.
1: Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где.
0: И даже председатель Одесской бубличной артели «Московские баранки» Кислярский.
1: А 200?

0: рублей не могут спасти гиганта мысли.
1: Все это он, Сергей Бурунов.
2: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Ваш Сергей Бурунов.
1: На Юмор-ФМ.
3: 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Скорей бы лето. Так хочется уже в расстегнутом пуховике-то походить.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Очень полезный навык – вовремя сделать грустное лицо. Представьте, встречаются два друга. Один на вид, очень-очень такой грустный. Второй спрашивает: а ты что такой не в лице-то, а? Да понимаешь, жена уезжает на отдых на целый месяц без меня. И я остаюсь дома один. Так а что ты такой грустный-то?
3: Так а если я буду не грустный, она может никуда и не поехать.
2: Поговорим об увлечениях. Ну вот представьте, девочка-отличница, воспитанная в очень строгой семье. Умница, красавица, все 11 школьных лет, никаких проблем. Ну такая просто девочка, знаете, лапочка. И вот выпускной. 5 утра, такой настойчивый звонок в дверь. Мать на валерьянке, отец в симорге обзвонил. Открывают дверь, стоит их девочка-лапочка. У нее волосы взъерошены, платье помято, шишки в волосах, помада размазана, в руках полупустая бутылка вермута. И она такая: мама, папа, а вот и я. Отец: дочь, это что такое? Ну как это называется? Дочь!
3: Ты знаешь, пап, я не в курсе, как это называется, но теперь это мое хобби на всю жизнь.
2: Друзья, помните, что полное доверие между супругами – это очень важно. Вот вам яркий пример. 2 супругов на кухне. Муж неожиданно бледнеет и хватается за сердце. Ай, дорогая, скорее вызывай скорую. Кажется, у меня сердечный приступ. Жена хватает столовой телефон и кричит: Вася, пароль, какой у тебя пароль? Не могу набрать. Он говорит: пароль? Подожди, вроде бы уже подотпустила.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: на Юмор-ФМ.
1: Восхищаюсь подругой. Вот это верность. Четвертый раз замужем, а любовник все тот же.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Все очень просто, пишу я, если понимаешь женский язык. Едет женщина в метро, молчит. Кольцо на правой руке. Замужем спокойно, все стоят на своих местах. Кольцо на левой, развелась. Два кольца на левой, два раза развелась. Кольцо на правой, кольцо на левой. Дважды замужем, второй раз удачно. Кольцо на правой и серьги. Замужем, но брак не устраивает. Два кольца на правой, серьги. Замужем, есть еще человек. Оба женаты, один на мне. Оба недовольны женами. Кольцо на правой, одна серьга. Вообще-то я замужем. Кольцо на левой, кольцо на правой, серьги, брошь. Работаю в столовой. Темные очки, кольца, брошь, седой парик, платформы, будильник на цепи, барменша ресторана «Восточный». Мужа нет, вкуса нет, человека нет. Пьющий, едящий, курящий и лежащий мужчина вызывает физическое отвращение. Трехкомнатная в центре, четыре телефона поют грузинским квартетом. В туалете хрустальная люстра, в ванной белый медведь, из пасти бьет горячая вода. Нужен мужчина со щеткой, тряпкой и женской фигурой. Ни одной серьги, джинсы, ожерелье из ракушек, оловянное колечко со старой монеткой, торба через плечо, обкусанные ногти, загадочные ноги. Художник-фанатик откликается на разговор о Ферапонтиевом монастыре. Погружена в себя настолько, что другой туда уже не помещается. Бриллианты, длинная шея, прическа наверх, разворот плеч, осанка, удивительная одежда, сильные ноги, балет Большого театра. Разговор бессмыслен, вы пешком, я в Мерседесе. Поговорим, если догонишь. Кольцо на правой, гладкая прическа, темный костюм, белая кофта, папироса Беломор. Что вам, товарищ? Кольцо на правой, русая гладкая головка, зеленый шерстяной костюм, скромные коричневые туфли и прекрасный взгляд милых серых глаз. Твоя жена, болван.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Дайте шума! Да! Этот проект делает публика. Это все для вас! Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор ФМ, шутки, песни, вроде никого не забыл, короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире.
2: Дедушкам бывает, что хочется, но может все инсультом закончиться. Пьяная женщина, это беда, не утащишь домой ни за что никогда.
3: Знаешь, сейчас с подружками еще на баре по винчику возьму.
4: У тебя не было такого, вот правда, нет?
3: У меня, я хоть и выпиваю очень редко, но если я пью, то я пью. И меня действительно не утащить, и эта песня про меня. Я прям выжимаю максимум из этого вечера.
4: Класс.
2: Младший лейтенант, старший лейтенант, ну а где, блин, средний лейтенант?
1: Опа. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй, если ласки хочешь, то супругу разбужу. Или тещу разбужу. Их обоих разбужу.
2: А вож на стеклах рисует, охранник мавзолея крестик целует.
4: Пустите меня в комсомол, под Толкунову подвигаться.
1: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
3: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
1: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
0: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Совет. Если вы решили расстаться со своей девушкой, но не знаете, как это сделать культурно, просто подарите ей на 8 марта книгу.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
0: Угарный папа.
1: Кирюше 5 лет. В семье ожидается пополнение. Мама показывает на свой живот и говорит: «Кирюша, смотри, там твой братик». И получает в ответ: «Нет, мама, там твоя еда». Миле 4 годика. Родители показывают ей картинки со сказочными персонажами. Попадается красная шапочка. Спрашивают: «Мила, что за сказка?» Мила молчит. Они еще раз: «Что на картинке нарисовано?» «Девочка, а что у девочки на голове?» «Сяпка». «А какого цвета?» «Клясная». «Так как называется сказка?» Мила немного подумала и говорит: «Клясная сяпка». Из школьных сочинений Егора. Мушкетеров было сложно обмануть, ведь они соображали на троих. Маяковский спал, положив под голову колено. Когда писал Лермонтов, все оживало под его пером. Пейзажи оживали, животные жили своей жизнью. Никакая вещь не могла устоять под его талантом.
0: Угарный папа.
1: Марату 5 лет. Катается с мамой во дворе на велосипеде. Мама ему говорит: «Марат, здесь поворачивай направо». «А ты здесь не указывай, ты тут не главная». «А кто же тут главный?» – недоумевает мама. Марат в ответ: «Вообще-то у нас здесь самый главный – президент». Володя 2 года. Гуляет с мамой. Бежал по улице, упал, затормозил почти носом. Мама беспокойно спрашивает: «Ты как, сын, все нормально?» Володя встал, отряхнулся, поплевался и говорит: «Да, только в рот что-то попало. Наверное, асфальт». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер Telegram +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если житель Монголии монгол, то житель Чехии чехол.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Выражение «старый хрыч» означает, что где-то есть и молодые хрычи.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: тещу.
2: Теща была на выставке змей. Пришла домой с медалью и грамотой.
3: Если все расходы на свадьбу теща берет на себя, значит, ее дочка не подарок.
4: Крупные денежные купюры, распечатанные на хорошем принтере, навсегда отучат тещу шарить по карманам.
3: «Вот такого вируса у меня еще не было», — сказал зять, увидев за компьютером тещу.
4: На лицо тещи сел комар. Это было самое легкое решение в моей жизни.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

Фоменко на Юмор-ФМ. Когда на Руси еще не было календарей, время года определяли по салату оливье. Если оливье с майонезом – зима.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Я очень рад нашей новой встрече, друзья. Знаете, я часто делюсь с вами историями из жизни знаменитых актеров театра и кино. Но, уверяю вас, известные режиссеры тоже попадают в истории. Истории не менее забавные, а порой и поучительные. Несколько расскажу вам прямо сейчас.
0: Шутить изволите.
1: Однажды знаменитый кинорежиссер Александр Петрович Довженко сдавал комиссии свой фильм «Мичурин» о жизни знаменитого ученого. После просмотра очередной чиновник-идиот встал и начал упрекать картину, что в ней не отражена роль партии, комсомола, профсоюзных организаций. «Но позвольте», — вежливо возразил Довженко, — «зачем же отражать все сразу? Поверьте, это далеко не последний фильм о советской власти». Как-то к немецкому писателю и режиссеру Бертольду Брехту пришел молодой человек и сказал: «Мастер, у меня в голове полно творческих замыслов, и я могу написать хороший роман. Мне мешает только одно – я не знаю, как начать». Брехт улыбнулся и посоветовал: «Очень просто. Начните с верхнего левого угла на чистом листе бумаги». Режиссер Роман Виктюк поставил спектакль «Анна Каренина» в инсценировке Григория Горина. Спектакль получился превосходным, но длинным. Он шел около 5 часов. На премьере, где-то к концу 4-го часа, один пожилой еврей наклонился к сидевшему рядом Горину и сказал: «Слушайте, я еще никогда в жизни так долго не ждал поезда».
0: Шутить изволите.
1: Вот почему все выпуски «Шутить изволите» на Юмор-ФМ одинаково лаконичны. Очередные 2 минуты истекли, и я отправляюсь на поиск новых забавных историй из жизни знаменитых людей. До новых встреч в эфире. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Знаете ли вы, что по-настоящему искренний и честный ребенок любит не маму с папой, а трубочки с кремом?

0: Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Андрей Фролов, Москва.
1: Я вообще педагог по образованию. И открою вам секрет. Не только учиться никто не любит, но и учить тоже. Последний учитель, который прям кайфовал от своей работы, исчез, когда отменили телесные наказания. Вот тогда, примерно. Причем их отменили, когда женщины пришли в профессию. Они просто не вывозили спарринг со всем классом. Врубайтесь. Именно тогда появилась фраза «Вас много, а я одна». До этого парни говорили «Подходи по одному». Но согласитесь, чаще всего же учитель вообще не кайфует от того, что делает. Чаще всего вообще учитель — это тот тип, который раньше тебя прочитал учебник и профессионально занимается пересказом за деньги, блин. У меня в универе вообще был препод, который постоянно повторял одно и то же. Уверен, у вас тоже такой был. Он постоянно говорил: «А вы зря не записываете. Вы эту информацию потом нигде не найдете». У меня всегда был вопрос: а если это нигде не опубликовано, ты-то откуда это взял? Сам придумал? Давайте записывайте, ребят, я это не вспомню потом. Я больше бухой на пару не приду, вы что, давайте. Относительно недавно узнал, что, оказывается, в медицинском сообществе есть некий снобизм. Оказывается, стоматологов не считают настоящими врачами, прикиньте. Я когда узнал, я теперь еще больше боюсь стоматологов. Но угад ковыряются. Но, с другой стороны, стало обидно за них, потому что все врачи собрались вместе и такие: «Не, стоматологи — это не наши ребята. А вот та бабка, которая мне на медосмотре слух тупо шепотом проверяет, вот она трушная тетка, она высококлассный специалист с высшим образованием, 8 часов на работе шепчет рандомные цифры, прикиньте». Ну, серьезно, в 21 веке в медицине самые высокие технологии, мой слух бабка шептун проверяет. Чего происходит? Я сейчас худею активно. Присутствует пара лишних килограммов. И когда я говорю, что хочу сбросить, обычно кто-то из зала кричит: «Зачем тебе? Не надо». Немного обидно, что никто из вас этого не делает, но такие вы люди, судя по всему, я понял. Короче, стараюсь перманентно следить за своим весом, потому что я знаю, что наш мир несправедлив к толстякам. Да, все наше общество. Некоторые особо бурно. Согласитесь, даже если бы был какой-то массовый спор между дрыщами и пухляшами, и их судила сама Фемида, богиня правосудия, она хоть и слепа, но по иронии судьбы, у нее в руках весы, и там от предвзятого отношения тоже не отделаться. А во второй руке у нее огромный тесак для агрессивной липосакции. Вообще, согласитесь, Фемида выглядит так, как будто она должна быть богиней-продавщицей из мясного. Да. Но в целом я считаю, что каждый человек свободен, делает со своим телом все, что захочет. Единственное, некоторые забывают, что твоя свобода заканчивается там, где начинается кресло другого человека. И это мне уже не очень нравится. Меня не касается, как выглядят другие, пока это меня буквально не касается. Понимаете? У меня все пока...

0: Это ваш новый автомобиль.
1: А за что это?
0: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
1: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
1: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
1: Это просто, это бесплатно и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Научиться плясать индийские танцы совсем просто. Одной рукой вкручиваешь лампочку, другой гладишь собаку.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Иногда маленькая клубника — это большая земляника. Если BMW проехала мимо сервиса, значит, отказали тормоза. Если долго смотреть на огонь, тебя уволят из МЧС. Не стоит рассчитывать на таксистов. Они могут тебя подвести. Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи. Я скажу тебе всего две фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м, 90-60-90, 2 высших образования с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепоглухонемая сирота, миллионерша. О себе, Павлик.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS 77 82 609.

0: представляет.
1: Реалити-криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
1: Реалити-криминалити.
3: Хоть я и являюсь зачинщиком пьяной драки в кафе «Одуванчик», но прошу в качестве смягчающего обстоятельства учесть тот факт, что в это время я был абсолютно трезв. И сейчас, пиша эту записку, я тоже абсолютно трезв. Задержанный продавец Иванов ударил пенсионера Петрова куском мяса по лицу, в результате чего вырвал изо рта пенсионера глубоко застрявшие в мясе искусственные челюсти. Пострадавший бросил в меня топор. Топор ударил меня по лбу, отскочил и ранил пострадавшего в ногу. Приношу свои искренние извинения за причинение физического и морального вреда полицейским Копытину А.Е., Сладкову Г.К. и непомнящих В.В. Особенно мне неудобно перед Сладковым Г.К., окунутым мною вниз головой в люк городской канализации. Прошу принять во внимание то обстоятельство, что я был нетрезв по случаю 8 марта и обладаю званием мастера спорта по греко-римской борьбе. И напоследок процитирую Марка Твена. Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника. Услышимся на Юмор-ФМ.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 8 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца мая.
8: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
9: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Акция действует до конца месяца.
11: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная 50В, корпус 1, телефон 715050.
14: Акция действует до конца мая.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. Очень много наблюдений делают женщины. Собралась получать права, записалась в школу вождения, пошла покупать правила дорожного движения, экзаменационные билеты, чтобы учить. Пришли с мужем в книжный, я взяла книги, стою в очереди, а муж побежал еще что-то мне, говорит, принесу тебе. Уже подошла моя очередь, и он успевает сунуть мне третью книжку. Кассирша читает, смотрит на меня с уважением. Читаю я следующее. У меня три книжки. Правила дорожного движения, экзаменационные билеты, русские ругательные выражения. Кассирша говорит, ну вы основательно готовитесь. Мужчина написал недавно. Недавно ездил к знакомым на крестины дочки. Пришли в церковь. Отец с младенцем на руках подходит к батюшке и деликатным шепотом спрашивает. Святой отец, а где у вас тут можно жертвоприношение совершить? Женщина написала, у меня щенок. Я его приучила гадить на пеленочку, потом собираю пеленочку, в полиэтиленовый мешочек бросаю на заднее сиденье машины и по дороге на работу выбрасываю. А тут торопилась, выбросить не успела, положила на заднее сиденье, стою в пробке, в боковое зеркальце вижу, залезает вор, хватает мешочек и радостно убегает. Гениально следующая фраза. «У меня неделю было хорошее настроение», пишет. Парень написал. «Михаил Николаевич, вы их правильно блондинок за рулем называете? Блондинозавры. Сделала поворот из левого четвертого ряда вправо. Я чуть не раздолбасил все. Ее и мою машину. Я ей все сказал». А она так наивно мне говорит. «Вы что, не видели? Я же вам дворниками показала, что я поворачиваю». Встретил вчера одноклассницу с мужем. 100 лет не виделись. У нее живот месяцев на 7. Радостно так спрашиваю. «Ну кто?» Она потупила глаза, кивает на мужа. «Он».
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 7:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Жизнь нужно принимать такой, какая она есть. Сегодня ты голубь, а завтра памятник.

0: оставляем грусть, печаль, тоску и грустные песни. Добавляем юмора, легкости и хорошего настроения. Понедельник на календаре, а между тем выходной. Выходной продолжается. Праздничные майские выходные неустанно радуют нас. И хочется верить, что вы тоже поддаетесь этой радости и смеетесь, и наслаждаетесь. Может быть, надеюсь, даже ничего не деланием. А здесь у нас на Юмор ФМ возможно сделать что? Что-то очень приятное. Например, передать привет, поздравления, шутку. И все это можете смело отправлять нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс на единый номер +7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. С огромным удовольствием озвучу ваши послания. А еще включу вам анекдоты Игоря Маменко. На проект «Лига городов» там будут самые смешные миниатюры. Наша фирменная нереклама порадует нас прекрасными, наисмешнейшими роликами. По традиции ничего не продает, а веселит очень даже качественно. Ну и в ближайшие секунды любимая народная рубрика «Однажды в России». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей. Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
2: Сашка, зайди, пожалуйста.
3: Да, Азамат Ахирович, вызывали?
2: Вызывал, Сашка. Рассказывай, что у нас там в городе?
3: Азамат Ахирович, у нас скоро в городе 1 сентября. Вы знаете, что это за праздник?
2: Нет, и знать не хочу. Я вообще не понимаю, что это за праздники, где мы просто празднуем число. Что это такое?
3: 1 сентября – это день знаний. Вы должны поехать в школу к детям.
2: Каких еще знаний?
3: Знания типа 2 плюс 2 – это 4. Вот таких знаний.
2: Вот ты артист. Ты говоришь, что 2 плюс 2 – 4, блин. 2 плюс 2 – это 2 плюс 2. А то, что ты там это заменил какую-то цифру, придумал, это уже какая-то алхимия получается, понимаешь? Ты еще мне скажи 3 плюс 1. Сколько?
3: Что сколько? 4.
2: 4. Вот, ну, немножко хотя бы другую цифру придумал бы. Че ты, блин? А 4 плюс 0?
3: Вы издеваетесь? 4 плюс 0 будет 4.
2: То есть ты просто 0 убрал, оставил 4, да? Сашка, блин, чуть-чуть немножко, соображай, елки-палки. Я уже даже дальше не хочу тебя ничего спрашивать. Сейчас уже прекрасно понимаю, что там будет, я догадываюсь. 6 плюс 6, что по-твоему? 4?
3: Нет, 6 плюс 6, 12.
2: Вот, чуть-чуть надавило тебя, все, другую цифру поменял. Можешь быть, когда хочешь.
3: Все, у меня больше нет сил, Азамат Ахирович, вам что-то объяснять. Я вызову Катю, пусть она вам все рассказывает. Кать, зайди, пожалуйста.
4: Добрый день, вызывали?
2: Добрый день, Катя. Рассказывай. Что у нас там по школе?
4: Да, там открытый урок, и вам нужно просто 1 сентября туда прийти и позагадывать детям загадки. Я сегодня весь день в интернете искала загадки в стихотворной форме, чтобы детям было интересно разгадывать.
2: Прикольно. Прикольно. Получается, тебе вообще не хрен делать на работе. Ну, а с другой стороны, стихотворные загадки – это и литература, и математика, правильно? Ладно, все, давайте. Катерина, женщина с блестящими, как жирный суп, волосами, давай рассказывай.
4: Первая загадка. Часто к озеру напиться ходит рыжая...
2: Алкашка. Рыжая алкашка. Я такую знаю. Полный ответ – рыжая алкашка.
3: Полный ответ – лисица, Азамат Тахирович.
2: С хрена лисица вообще? С какого перепуга ответ лисица? Это что, какая-то самая главная характеристика лисы? Это неоднозначная загадка. Давай нормальную загадку.
4: Есть еще загадка, есть. Электрический наш друг называется...
2: Твою мать, Катя, хватит! Все. Тут стыдно стало, серьезно. Ты какие электрический наш друг? Ты что говоришь?
4: Утюг!
2: Чего?
4: Утюг!
2: Утюг твой друг? Ты серьезно сейчас? Вот такой уровень одиночества у тебя? Кать, ты звони нам иногда, ладно? Сидим, поболтаем, но всяко лучше, чем с утюгами дружить, ты чё? Давайте сейчас нормальную, хорошую одну загадку загадайте и поедем в школу, да?
4: Да. Пушистый хвост краса, кто это?
2: Жопа пса. Сзади смотрели на пса? Пушисто, пушисто.
4: Азамат Ахирович, это лиса.
2: Второй раз лиса? Ладно, вот твою мать, все в мире 4? Одна вон на лисицах поехала, вы чё? Вот вам загадка. Двоим. 8 глаз и лап до хрена штук. Ну-ка, кто это?
4: Паук.
2: Хрен вам. 4 лисицы.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Реклама спонсора. Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Любимая женская забава — это сказать: «Все, не звони мне больше!» И сидеть и ждать звонка.

0: сказал, что татуировка – это долго, больно и дорого. Быстро, больно и дешево. Так тоже бывает.
1: Федеральная сеть.

0: если мне не очень понравится результат?
1: Тогда вы можете набить какие угодно места худшим тату-мастерам. Можно даже ногами. Так что все по-честному.
2: Ой, что-то конторка у вас какая-то сомнительная.
3: Хо-хо. Ну, пока так.
4: Сеть бюджетных тату-салонов. Не читайте отзывы и не смотрите образцы наших работ на сайте 3

0: Алева.
1: Ориентир чучело енота.
2: Приходи в салон Олег.
0: Ваш номер определяется у всех, кому вы звоните?
3: Да, а иногда мне хотелось бы остаться неизвестным.
0: Попробуйте установить наш новый антиопределитель номера «Мистер Икс». И все, вы человек-невидимка.
3: Надо же, как просто и удобно. Большое спасибо.
0: Ну а вам часто звонят с неизвестных номеров, и это вас раздражает?
4: Да уж хотелось бы знать, что за дятел мне звонит в 5 утра.
0: Попробуйте нашу новинку «Суперопределитель номера Жиглов». Он легко определит номер абонента, даже если у него установлен антиопределитель «Мистер Икс».
3: Но позвольте, а как же моя приватность?
0: А для вас у нас уже приготовлен «Суперантиопределитель Бэтмен», который поможет вам остаться инкогнито, даже если у абонента установлен «Суперопределитель номера Жиглов».
4: Ну простите, это какой-то развод?
0: Нет, нам просто очень нравятся ваши деньги.

0: антиопределителей телефонных номеров.
1: Вы уже определились? Тогда добро пожаловать на наш сайт алло-кто-это-я-не-поняла.бряк.
2: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

Реклама. KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Совет женщинам. Есть муж – крути мужем. Нет мужа – крути мужиками. Нет мужиков – крути обруч.

0: если вы знаете, что такое любовь, то смело делитесь ею, этими чувствами, а может быть даже описанием своих чувств в нашем веселом чате. Привет, поздравления, признания и даже шутки. Все это может прозвучать, если вы отправите нам свое сообщение в Telegram, в Max или с помощью СМС на единый номер +7 915 03 03 567. Привет, Сашуля и Катюш, которые сидят рядом со мной и вяло работают. Сбодрите их, пожалуйста, моим пламенным приветом, написала Ксюша из Чехова. И, конечно, Сашуль, Катюша, взбодритесь срочно, срочно. Привет передан, и надеюсь, улыбки на ваших лицах уже появились. Поздравляю Раю с прекрасным днем. Вова написал коротко, лаконично и по делу, как говорится. Передайте привет всем самарцам от Антиповой Любови. Готово. Хавилкина Сергея Федоровича с юбилеем поздравляет одноклассник Миронов, без имени отчества. Но, тем не менее, Сергей Федорович, вас с вашим персональным праздником. Счастья, здоровья, любви, богатства, в общем, всего, чего захотите. А еще один привет улетает мужу, зятину Сергею, и признание: ваша супруга вас очень и очень любит. Хорошо, хорошо. Вы тоже можете делиться своими чувствами, пожалуйста. +7 915 03 03 567. Телеграм, Макс и даже СМС. Анекдоты Игоря Маменко порадуют нас в финале этого часа. Чуть раньше любимый многим проект «Лига городов», ну а там самые смешные миниатюры. Веселый чат вернется через час. Пишите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

Спонсор ООО «Аллея Групп» представляет моторное масло «Лопаль», созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Современные допуски и высокотехнологичная формула обеспечивают максимальную защиту вашего мотора. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.

0: они Тамбов.
1: В любом родительском чате есть такая женщина, которая записывает голосовые сообщения так, что их смысл понимает только она сама.
2: Добрый вечер, дорогой наш любимый Елена Варфальф, Елена Вармале, Елена Бармале. Дорогой Леночка, мы вас поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы домашние задания и проверок чуть-чуть поменьше было. Вы же совсем улице воздух не гулять. Женский красота уходить. Так еще год, вы по улице будешь идти, все будут кричать: «Эй, фу! Позор! Ты это оставь так дело, да? Ты это домашние задания не ему задавать, ты их мне задавать, а мне весь семья постирать, накормить, делай так до попы, ты будешь еще подкидывать. Ты, эй, ты кто, эй, ты кто? Лучше потеряйся, мой тебе совет. День настанет, я тебя настигну в натуре. Эй!» Еще раз с днем рождения вас, всего хорошего.
0: Команда Иван да Марья, Кострома.
3: Очень много девушек уходят в мужские профессии. Девушка-пилот узнала, что на борту бывший.
4: Уважаемые пассажиры, взлетаем, как свободные птицы, в ясное небо. Это я сейчас выйду, я ему все в глаза скажу. Уважаемые пассажиры, кислородные маски вы можете надеть прямо сейчас, потому что на борту душнило. Внимание! У аварийного выхода сидит личность, которая будет мешать вам идти дальше. Во время полета вам будут предложены прохладительные напитки и не спать с сестрой своей девушки. Мы обязательно влетим в зону турбулентности, чтобы он понимал, что такое эмоциональные качели. И специально для скотины, который говорил, что английский мне никогда не пригодится. Dear passengers and fucking Сергей.
5: Ну я вообще-то Макс, но английский, во.
0: Суперпроект МТ, это Лига Городов. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
0: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
8: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 8 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: В русском языке есть замечательное слово из трех букв. И оно означает «нет». Но пишется и произносится совсем иначе.

0: субботы Игоря Маменко.
1: Берут интервью Чукчи. Скажите о вашей охоте. Расскажите, как вы охотитесь. Говорит, тюленя бьем. Логично. Зачем? Жир надо. Да, жир необходим, безусловно. А еще оленя бьем. Понятно, зачем. Мясо надо. Мясо. Логично. А еще геолога бьем. Оба. А геолога зачем? Спички надо. Вчера труп агента по недвижимости был найден в тихом зеленом районе, очень удобно, в 5 минутах от метро. Последнее, что узнала муха в своей жизни, продается дача 600-ок, торг уместен.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Если бы моя жизнь была бы песней,
3: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют.

0: Я танцую.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
2: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакома, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
1: Категория 16+.
3: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушай

0: 8:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Похвали своего мужчину. Скажи, какой он красивый, какой спортивный, добрый. Теперь скажи, какой он целеустремленный и решительный. Похвалила? Молодец. Теперь проси денежку.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем. Назло ведут.

0: а если вы не в поисках любви, а в поисках автомобиля, я подскажу, куда обратиться. Заходите на сайт веселаярадио.ру, загружаете свою улыбчивую фотографию, оставляете номер телефона и прибавляете громкость радиоприемников. Слушаете Юмор-ФМ, получаете удовольствие и запоминаете шутки Николая Фоменко. После очередной отмеченной специальным сигналом мы позвоним и попросим шутку повторить. За правильный ответ в моменте вручим вам 3000 рублей, пропустим суперфинал, но в финале подарим возможность выиграть тот самый заветный автомобиль. В общем, в этом 2026 году вы можете стать счастливым обладателем выигранного здесь у нас на Юмор-ФМ автомобиля. Все очень легко и просто, с улыбкой на лице, и для вас совершенно бесплатно. А еще для вас бесплатно передавать приветы здесь у нас в веселом чате. Пишите свои сообщения, номер 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева, с удовольствием озвучу ваш контент буквально через полчаса. А еще в этом часть порадую вас монологом Михаила Жванецкого. Будет смешить нас самый лучший Дэн, наш обаятельнейший Денис Клявер. Он расскажет свои смешные анекдоты. Сатья будет отвечать на серьезнейший вопрос про комплименты. И сделает он это с юмором. Все неизменно. И в ближайшие секунды любимая народная игра — тот самый КВН. Команда «Союз» нас ждет. Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за вашу очаровательную улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Союз», город Тюмень.
3: Так, Лёля, вы что здесь устроили за самодеятельность?
4: Это не мы, это Александр Васильевич.
3: Так, Лёля. Что у вас еще есть?
4: Ну, есть социальная рок-опера.
3: Объявляйте.
4: Социальная рок-опера.

0: Ну как вы не понимаете, в зале сидят солидные люди. Скажите спасибо, что Путина нет.
1: Путина нет.
2: Я же говорил, он не существует.
0: Так, хватит. Хватит, отставить Путина.
1: Отставить Путина?
3: Да он с ума сошел.
0: А все, заканчиваем этот балаган. Дорогие друзья, что мы хотели сказать своим домашним заданием? Мы против экспансии НАТО на восток. Может быть, не очень явно получилось, но мы именно это хотели сказать.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: После рождения 9-го ребенка родители спали со светом и под присмотром старших детей.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Татьяна, риэлтор из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. В браке все благополучно, хорошо, но есть но. В общении супруг мало говорит комплиментов. Ну, не очень нежный. Какое-то общение такое, как с сотрудницей, как подчиненной, как коллеги. Объясняю, говорю, прошу, что мне не нравится, что мне хочется иначе. Но ничего не меняется.
0: Сатья отвечает.
2: Потрясающий вопрос. Всегда я задаю, сразу задаю вопрос. А раньше он какой был? И выясняется, что раньше он точно такой был, потому что он вырезанный из монолита бензопилой. Здоровый конь такой. Уха-уха. Вот это все. Дын-дын-дын-дын. На кривых ногах ходит, и его локомотив, если с ним столкнется, там ну вообще не вариант, что он пострадает. Понимаете? Что это что-то такое крепкое, здоровое, что это немногословное, такое что-то брутальное, которое да, пошел отнюдь и решил какие-то вопросы. Она такая, очень хочется романтики, расскажи какие-то удивительные вещи. Он такой. Книга называется «Пять языков любви». Это очень потрясающая книга. Я ее за вечер прочитал, был очень удивлен. Очень удивлен. Я много узнал о жене. Я много узнал о себе, оказывается. Это ну, разные языки просто. Когда ты покупаешь себе ламборджини, можно ожидать, что это будет быстро, стремительно и желтого цвета. Когда ты покупаешь себе, ну, не знаю, КамАЗ, да, он может быть тоже желтого цвета, но ожидать от него те же самые эмоции уже невозможно. Когда ты покупаешь Ларгус, ну это машина для того, чтобы возить улей на дачу. Это отличная история. А если ты покупаешь себе Порш, не надо возить на нем ну, улей на дачу. Это, они не лезут туда, улей. Поэтому надо под любой проект понимать, кто тебе в жизнь попал.
1: На самом деле, раньше было иначе, в браке уже более 20 лет, и с другими я вижу в кругу общения, с другими он умеет разговаривать иначе.
2: Отлично. А новое вводное. Внимательно смотрим на то, как ведут себя те женщины, с которыми он мил. Как они на это реагируют. А почему на каких-то чужих женщин он реагирует так, а на любимую он реагирует как на партнера по бизнесу? Во-первых, вопрос. Вы не партнер или по бизнесу?
1: Нет.
2: Нет. Потому что очень часто такое бывает. Вдвоем работали, у кого-то валяли с работы, закрывали какие-то дела, там что-то там мутили, домой пришли, она такая, я Белочка! Да? Ну, так это обычно не бывает. Так это не бывает. Поэтому внимательно... Не, либо сменить надо мужа, эту адскую тварь, которая уже не может нормально питаться с моего стола. Либо надо внимательно посмотреть, почему он там это получает. Почему он получает эмоцию на стороне, а не здесь. Всегда надо понимать, иногда мы вот бытом, общением, и часто женщины этого не замечают, да и мужчины этим грешат. Они что-то такое делают, мужчина обескураживается и потом этого не делает. А потребность есть. Потребность есть. Если он это делает где-то, надо присмотреться внимательно к этим тварям. Получить этот опыт и в своей жизни его воплотить.
1: Благодарю.
2: Да, пожалуйста.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: тому, но наплевать на это все, патологам на тому.
1: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я смотрю на бледное личко Владимира Ильичка. Владимира Ильичка.
1: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торрес, Гаранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.com.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене?
9: Дорогой, сначала я обошла всю компанию в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
10: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
9: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила и 5000 потратила.
10: Каких 5000?
9: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
11: 8-800-350-16-16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Хочешь, чтобы тебя ненавидели одновременно и автомобилисты, и пешеходы? Вставай на самокат!

0: Ваше сообщение, привет, поздравления и, конечно же, ваш юмор в нашем веселом чате. Начнем с шутки, которую отправил нам Андрей. Звучит она так. Ученые нашли черепаху, которая прожила 300 лет. Интересно, сколько бы она еще прожила, если бы ученые ее не нашли. Хорошо. Приветы есть. Например, привет отправляется любимой маме Ирине. Она сейчас за рулем. Очень тебя люблю, написал сын Тимофей. Еще один привет прилетает из села Вагай. Едем всей семьей в город Тюмень. Передаю привет своим близким. Готово, передан. И снова дорожное сообщение. Еду сейчас с двумя красивыми девушками в машине. Ну и Аленка тоже рядом сидит. Едем с картошки. Хорошего, позитивного настроения и солнечных дней. Мне кажется, в компании Юмор-ФМ настроение всегда только радостное, только солнечное и только позитивное. Есть еще сообщение от Руслана. Он передает привет Алене Исходней и признается в любви. Так и пишет: «Я тебя очень сильно люблю». Егор из города Ревдам передает привет Нике из Екатеринбурга и тоже признается в любви. Кстати, признаться в любви можете и вы. Так что вся страна услышала и порадовалась за вас. Пишите свои сообщения нам в Telegram Max или с помощью смс +7 +7 915 03 03 567. А пока вы набираете текст, мы будем шутить. Монолог Михаила Жванецкого в финале этого часа. Чуть раньше анекдотами порадует самый лучший Дэн. Веселый чат вернется через час.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Спонсор ООО «Аллея Групп» представляет моторные масла «Ликвимоли». Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс вашего двигателя. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самые лучшие.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Барные истории или пьяному море по колено. Значит, представьте, барчик такой, вот, сельский бар, ну и выходит полупьяный мужчина, ну, как сказать, выходит, выползает, и прям выползает, а там напротив него прям пшеничное поле. И он вот так вот поползет, вот так перед ним колосья, он так левой рукой, значит, себе расчищая дорогу, разгребает эти колосья, и так, так рожь. Влево, опять вправо, это пшеница. Влево, значит, опять рожь рукой, опять вправо. А вот пшеница, опять левой рукой влево рожь, опять пшеница. И вдруг гадюка такая посередине него такая. Он ее смотрит, потом правой рукой берет ее, отводит, так говорит, понты. Дальше рожь, пшеница.
4: Будни скорой помощи. Алло, скорая, скорая, быстрее приезжайте, мой ребенок ручку проглотил.
5: Хорошо, карета будет через час.
4: Через час? А что нам делать этот час?
5: Не знаю, пишите пока карандашом.
3: Хозяйственная рубрика, когда муж пошел за едой в магазин со списком от любимой.
6: Дорогой, сходи, пожалуйста, в магазин, купи картошки.
3: Хорошо, ну он ушел. Довольный возвращается домой, отдает ей пакет, она открывает, смотрит и говорит ему, это что такое? Я тебе что сказал купить? Он говорит, картошки. Что, она вся плохая, что ли?
6: Да нет,
3: она вся свекла.
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
0: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Ликвимоли доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. Ликвимоли.
7: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
8: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 8 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
10: Акция действует до конца мая.
11: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
12: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
13: «Мясной гурман» — это вкусная колбасы и деликатесы для всей семьи.
14: Мясной гурман.
7: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: года. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Китайская поговорка гласит: «Все, что не делается, все у нас».

0: так ждала тебя, Вова.
1: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Дегустация. Внимание. Сейчас, товарищи, сейчас Дина Михайловна, наш зоолаборатории, налила вам в мензурки сорт праздничный. Бокал специальный, дегустационный, из прозрачного стекла, чтобы был виден цвет. Превосходный рубин, переливающий всеми цветами солнечного заката. Легонько поколебали бокал. Поколебали. Товарищ, успеете, колебайте вместе со всеми. Любуйтесь переливами цвета. Итак, сорт праздничный. Характеризуется ранним созреванием. Растет только у нас в Абрау. Товарищ, сплюньте, вы же не поймете. Сплюньте. Мы вас отстраним от дегустации из-за низкой культуры питья. Этот сорт созревает рано в августе. Молодое вино, сохранившее аромат винограда и легкую терпкость, ощущаемую кончиком языка, не глотаем. Набираем в рот глоток. Не глотаем, а спокойно перекатываем во рту. И внутренним обонянием чувствуем аромат. То есть вначале аромат, затем, не глотая, пробуем терпкость молодого вина. Итак, сорт праздничный. Так, взяли в рот, перекатываем. Почему вы так неподвижны? Вы проглотили? И вы, товарищ, что, все проглотили? Вот, девушка, вам должно быть стыдно. Вот вам, вы девушка, вы могли подождать и перекатывать со всеми. Здесь же, где же девичья гордость и культура питья? Так, с этим сортом у нас не получилось. Дина Михайловна наливает вам сорт прибрежный. Не хватайте ее за руку. Нет, музыки здесь не положено. Вся суть в том, чтобы дегустировать в тишине. Мы с вами не пьем, подчеркиваю. Мы не пьем, мы запоминаем сорта вин. Товарищи, вы же ничего не запомните. Сыр обостряет обоняние, а ваша колбаса отобьет его не только у вас, но и у соседей. Итак, эй, там группа в углу. Не надо потрошить воблу. Вобла идет к пиву. Товарищи, не забывайте перекатывать во рту. Сорт мускат левобережный. Неоднократный медалист, лауреат международных выставок, винодельческих съездов. Сладость естественная, своеобразный аромат, чуть-чуть купажирован. Купаж – это виноградный выжим. Товарищ, тише. Я не пою. И Дина Михайловна не поет. Мы не поем. Товарищи, этот сорт требует особого внимания. Мы продаем его за валюту. Обратите внимание на броский горячий аромат, на густоту цвета. Перекатываем во рту. Сплевывайте! Культура застолья и питья состоит в элегантном держании рюмки вина, в любовании ее цветом, в смаковании его вкуса, в понимании его возраста и назначения. Запивать его пивом ни в коем случае! Товарищ, это к вам относится. Пиво с крепким красным дает эту полную невменяемость, которой вы так добиваетесь. Товарищи, культура застолья, не подстолья, а застолья. Нет у нас пластинок Пугачевой. Товарищ, это дегустация. Дина Михайловна, попросите эту пару вернуться к столу и заприте лабораторию. Повторяю, для всех. Если вы хотите забыть эту жизнь к чертям, или как вы выражаетесь, у нас нет для этого сорта, для этого лучше эмигрировать. Только вы там будете пить и вспоминать эту жизнь, которую вы здесь хотели забыть. Нет, с помощью наших сортов вы не уедете, вам нужна сивуха. Так, товарищи, это не дегустация, а диспут, я к нему не готов. Так, все, ничья.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Ревалгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Ревалгин.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У нас на флоте все просто. Если предмет движется, отдай ему честь. Если не движется, покрась его.

0: отпустили и отпустили. Пусть все будет очень хорошо и у тех, кто ушел, ну и у тех, кто отпустил, собственно. И, конечно же, все хорошо может быть здесь у нас на Юмор-ФМ, по крайней мере, весело уж точно. Потому что у нас для вас очень много веселого, яркого и очень смешного контента. И, конечно, очень много возможностей порадовать друг друга приветами и поздравлениями. Каждый час есть веселый чат. Мы передаем ваши теплые, добрые, нежные слова. Их уже можете писать нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок номер 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. С огромным удовольствием озвучу ближайший контент буквально через полчаса. А еще вместе с вами буду смеяться над рубрикой «Шутить извольте». Там будет история про Марка Твена. Ее расскажет Михаил Полицей Мака. Николай Фоменко будет шутить про спорт. Это подборка из 5 шуток, и все они очень-очень удачные. А еще детскими перлами поделится угарный папа. Ну и, конечно же, будут петь и шутить Люся Чеботина и Стас Ярушин. Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Мартин».
2: Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от «Мартина».
1: Конфетные семечки от «Мартина». Яркий вкус, новые впечатления.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор-ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии, давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично! Шутки-песни! Запевай!
2: Обернулся, обернулся, все заранее простил и нагнулся, но сказал мне

0: Здесь я лор.
1: Не туда дошел, чувак, просто.
2: Снег почистить не поспешили. В пробках люди сходят с ума. Все опять и снова забыли, что раз в год приходит зима.
1: Я, кстати, тут вышел из подъезда с лопатой и сам чистил. Потому что столько навалило, не успели. Молодец. И мы прям помогли всем жителям.
3: Правильно.
1: Да.
3: Какой добрый дед у тебя.
1: Да, и соседу накидал на машину еще больше.
4: На Юмор-ФМ.
1: На тусовку борцов непрошенный залетел я бухой и с гонором. Есть приятное обстоятельство. Я могу ходить, это здорово.
2: Чтоб тоже иметь дома денег мешок, снимать начала я недавно тикток. Бывает такое на свете, богаче родители, дети.
1: Хорош. Хорош, Люсито!
3: Да, Стасито!
1: Этот йогурт был из тех, что отнимает жизнь.
3: Это все?
1: Да. Это первый альбом группы «Ария», я тебе чуть позже второй спою.
2: Тиктоки глупые весь день смотрел и на уроках Клаву Коку пел. Такой немного конченый роман. Сейчас охранник в чоп.
3: Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
1: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через три.
3: Все непременно на том же месте с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
4: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор ФМ. Реклама спонсор.

0: хочешь.
1: Реклама.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Чем старше становишься, тем больше сужается круг друзей. И в итоге остаются самые преданные: кот, диван и холодильник.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
1: Саше 4 года. Мама говорит: «Сашка, поцелуй сестренку». Он в ответ: «Не буду». «Почему?» – спрашивает мама. А у нее губы не накачанные. 4-летняя Ника спрашивает у мамы: «Мам, а что такое секс?» Мама не готова к такому вопросу в столь раннем возрасте и отвечает: «Доча, давай ты подрастешь, и мы с тобой об этом поговорим». На следующий день Ника приходит из садика и заявляет: «Мама, я все спросила, я все узнала и не хочу это обсуждать». Из школьных сочинений Алеши. Зайцы тихо сидели под кустом, сложа руки. Дедушке дали косу, и он стал сенокосителем. А мне дали грабли, и я стал сенограбителем. У нашей учительницы красивое лицо с сердитым характером.
0: Угарный папа.
1: 4-летняя Регина помогала семье весной сажать картошку на даче. Осенью пришло время собирать урожай, и семья принимается за работу. Регина помогает как может, копает, устала и говорит с недовольным видом: «Вот зачем закапывали? Теперь ищем». Степе 5 лет. Пришел на кухню и говорит: «Папа, давай приготовим яичницу с колбасой». «Давай, а как?» «Ну, разогреем сковородку, положим туда колбасу, яйца и подождем. Если это не сработает, закажем суши».
2: Говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте в Телеграм на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени. На что, где, как, где?
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да!
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки, как лаван! Ауа! Ауа!
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание.

0: Ваше сообщение, привет, поздравления и, конечно же, ваш юмор в нашем прекрасном веселом чате. Привет, страна, и наше любимое радио Юмор ФМ. Отдыхаем в СНТ солнечный, солнце горит, а я мою посуду и радуюсь с вами жизни. Написал полковник Игорь из Уфы. Прекрасно, рада, что у вас солнечно. Давайте, отправляйте нам лучики солнца в столицу прекрасную. Передаю огромный привет своей жене Регине. Она сейчас на работе. Дорогая, я тебя очень люблю. Твой муж Андрей из Новочебоксарска написал. А я так понимаю, Андрей ждет дома, готовит ужин или обед. В общем, ждет свою любимую. И очень скоро вы встретитесь. Пусть вам будет очень хорошо. А еще один привет от Насти для Наташи Рожновой из Тамбова. Ждем на шашлыки вас с Никитой. Поздравьте, пожалуйста, с юбилеем Мамзина Валерия Петровича. Дети отправили такое сообщение. Прекрасно, Валерий Петрович, вас с вашим персональным праздником. Счастья, здоровья, чтобы все ваши мечты и желания исполнялись быстро, а самое главное, качественно. А еще один привет мужу Николаю. Мы сейчас на даче красим беседку. Я его люблю, и он самый лучший. Я уверена, еще и самый счастливый. Ну и давайте переходить уже к юмору, который мы для вас приготовили. Рубрика «Шутить извольте». Там история про Марка Твена. Ее расскажет нам Михаил Полицеймака. Чуть раньше Фоменко будет шутить про спорт. Ну а веселый чат вернется через час. А вы пока пишите ваше сообщение в Телеграм, Макс, или с помощью СМС.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про спорт.
1: Мой лучший результат в беге на 100 метров – 50 метров.
2: Палка сделала из обезьяны человека. Вторая палка сделала из него лыжника.
3: Проверено! Тренировки добавляют годы жизни. Сделал 15 отжиманий и чувствую себя на 85 лет.
4: Если в спортзале на вас смотрят с интересом и симпатией, скорее всего, перед вами зеркало.
5: Вчера прошел чемпионат мира по логике. Судили судьи, победил победитель, подарили подарок.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
6: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
7: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 8 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Российская биатлонистка бежала восьмой, но правильно использовала 5 патронов и стала третьей.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Приветствую. Друзья, все мы в детстве читали «Приключения Тома Сойера» и «Гекльберри Финна». Согласитесь, книга написана человеком с редким чувством юмора. Звали этого человека Марк Твен. И в реальной жизни с ним происходило немало призабавных историй. Вам нужны подробности? Пожалуйста.
0: «Шутить изволите».
1: Путешествие по Франции, Марк Твен ехал поездом в город Дижон. Поезд проходил Дижон транзитом глубокой ночью, и писатель попросил разбудить его вовремя, при этом предупредив проводника. «Милейший, я очень крепко сплю. Когда вы будете меня будить, может быть, я буду ругаться и кричать. Так не обращайте на это внимания и обязательно, если угодно применив силу, высадите меня в Дижоне». Когда Марк Твен проснулся, было уже утро, и поезд подходил к Парижу. Писатель понял, что проехал Дижон, и очень рассердился. Он побежал к проводнику и стал ему выговаривать. «Я никогда не был так сердит, как сейчас!» – кричал он. На что проводник невозмутимо ответил. «Думаю, вы не так сильно сердитесь, как тот американец, которого я, несмотря на крики и ругань, высадил-таки ночью в Дижоне». Молодая симпатичная дама поинтересовалась у Марка Твена. «Правда ли, что все люди произошли от обезьян?» «Да», — ответил писатель. «Все-все? И даже я?» «Да, но вы произошли от очень хорошенькой обезьяны». Марк Твен, находясь на светском рауте, беседовал с одной не очень приятной в общении дамой. Решив сделать ей комплимент, он заметил: «Вы очаровательны». На что грубиянка ответила: «Не могу сказать о вас то же самое». Марк Твен улыбнулся и промолвил: «А вы сделайте, как я. Соврите».
0: «Шутить изволите».
1: Вот такой мастер-класс от самого Марка Твена. Как интеллигентно и тонко осадить грубияна. Мотаем, как говорится, на ус. На данную минуту у меня, пожалуй, все. Но я обязательно вернусь с новой порцией веселых историй и жизни замечательных людей. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту пятницу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
3: Фоменко, фейк-радио!
4: Да, детка.

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Ревалгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Ревалгин.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. We'll be right back.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я очень люблю путешествовать. Недавно посетил кухню в столице нашей квартиры, чтобы совершить ежедневное паломничество к холодильнику.

Танцы, танцы вместе с Николаем Фоменко начнутся сегодня в 18.00. Мы будем шутить и петь, и все для того, чтобы ваш выходной продолжался и завершался очень легко и радостно, ну и, конечно же, весело. Ну, а чтобы в течение этого выходного было добрым и душевным, пожалуйста, предлагаем вам возможность передать друг другу привет, поздравления, может быть, признаться в самых добрых чувствах, ну или пошутить. Сообщение смело отправляйте в наш веселый чат, номер един для Telegram, Max и SMS, плюс 7-915-03-03-567. Меня зовут Яся Богачева, и я буду в этом часе озвучивать то, что вы напишете. А еще я в этом часе буду вместе с вами смеяться над монологом Михаила Задорнова. Поверьте, это легендарный монолог. Еще порадует нас рубрика «Реалити-криминалити». Там смешные фрагменты из полицейских протоколов. Будет Джейсон Стэтхэм баловать нас своими знаменитыми цитатами. Ну и в ближайшие секунды шутить будет Александр Лукашов в рубрике «Биг стендап». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за вашу очаровательную улыбку.

0: Юмор-ФМ. Встречайте, Александр Лукашов. Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Привет, друзья. Рад снова всех видеть. Что у вас нового? Я, например, недавно дома закончил ремонт. Да, я прошел эту взрослую игру и чудом сохранился. Я сейчас только понял, что по-настоящему фильмы 18+, это совсем не то, о чем мы думали раньше. Они не на спрятанке сидятся, они все на Ютубе. Под названиями «Как поменять проводку в домашних условиях» или «Вся правда о смесителях с левой резьбой». Окончание ремонта – это капец какой крутой праздник. Я не понимаю, почему для этого дня еще не придумали специальные ритуалы, как на свадьбу. Где бы я тоже, прежде чем зайти к себе в ванну, платил бы ремонтникам выкуп за кафель? Или бы меня просили назвать вслух 100 причин, за что именно я люблю свои полы с подогревом? Для меня окончание ремонта – это такое крутое и значимое событие, что на следующий год, в этот день, я буду отмечать ситцевый ремонт, а еще через год бумажный ремонт. Я вообще считаю, что перед регистрацией моложена в ЗАГСе нужно давать не месяц на раздумье, а сразу провести их через совместный ремонт. Типа, хотите пожениться, переклейте обои. Ты убеждаешь его сделать встык, а ты внахлёст. В ремонте очень много необъяснимых загадок. Я пошел выбирать клей для обоев, и там был коридор цен от 120 рублей до 4000. 4000! Просто по моему мнению, клей за 4000 должен не только клеить. Там по-любому должен быть какой-то секретный бонус, как в старой рекламе дезодоранта. Когда, помните, чувак пшикал на монетку, кидал ее в фонтан, девушки унюхивали это и прыгали за ней, раздеваясь. Просто клей за 4000. Я не поленился почитать преимущества этого клея перед остальными, и там было написано, после высыхания клей становится прозрачным. Вот чем мне это может быть полезно? Вряд ли я приведу домой девушку, и она мне скажет «да» за прозрачный клей. Типа отдерет обои и такая «вау, Саша, клея не видно, а обои держатся. Как тебе это удалось? Снимай штаны». Просто если бы я купил клей за 4000, я бы не хотел, чтобы он был прозрачным. Я бы наоборот хотел, чтобы все видели, что у меня был клей за 4000. Чтобы на обоях просачивалась крупная надпись. Ты смотришь на клей за 4000. Не смотри, сглазишь. Очень люблю гулять. Недавно гулял по Ашану и прочитал на бутылке с кетчупом «Вам повезло, эта упаковка полностью разлагается за 3 месяца». Я подумал, что? Повезло? Я хотел бы из нее потом сделать поилку для птиц. А теперь я для них буду ассоциироваться с гнильцой. Они будут лететь и думать, эх, залетели бы к Сане, но передохнем от сушняка. Многие люди сейчас так тащатся от этого, типа «Вау, круто! Скоро мусор не нужно будет утилизировать». Он будет перегнивать сам, как и наша Лада Гранта. Я не понимаю радости общества от разлагающихся бутылок. Если бы такие были бы в моем детстве, то от алкоголизма отца не было бы вообще никаких плюсов. Так хоть можно было накопить на велик, благодаря сдаче его стеклотары, и не ходить к психологу пешком. Похлопайте, кто сдавал бутылки в детстве. Трудно сейчас объяснить молодому поколению тему со сдачей бутылок в детстве. Когда я племяннику рассказывал, как я сдавал бутылки в детстве, и он такой, круто, дядь Саш, ты сортировал мусор, ты экоактивист. Нет, Сереженька, в наше время это называлось выжить. У кого-то даже накопить на мечту. Если твоя мечта по цене, как 30 пивных бутылок с широким горлышком в неделю. Остальные попадались с узким по рублю 30. А такими не накопишь. Мечтайте так, чтобы вам обязательно хватало на это денег. С вами был Александр Лукашов. До встречи на Юмор-ФМ.

0: Это ваш новый автомобиль.
1: А за что это?
0: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
1: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
1: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона. Загрузите ваши фото на сайт Юмор.ФМ. Ловите в эфире шутки Фоменко. И добро пожаловать за руль.
1: Это просто. Это бесплатно. И это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
5: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акция действует до конца месяца.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 715050.
10: Акция действует до конца мая.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Дорогие мои, помните, лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем колхоза она так и не стала.

0: Star-FM. Шутки.
1: Тот факт, что медузы живут уже 650 миллионов лет без мозгов, дает надежду многим людям.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Лапша готовится 5 минут, а я всегда готов. Аскорбинку знаешь? Я оскорбил. Сократа знаешь? Я сократил. Теорию относительности знаешь? Я отнес. Лысого из Бразерс знаешь? Я побрил. Флешку в ноутбуке видишь? Я вставил. С первого раза. Жизнь нужно прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стебниенко.
1: Я префект прекрасного района Патриаршие пруды. Я знаю, вы думали, что это Нурлан Сабуров, но нет.
0: Ольга Картункова.
2: Театр – это высокое, это чувственное, это антураж. Дура ты тупорылая.
0: Валерий Равдин.
3: Ну я работаю, потом прихожу в супермаркет, а яйца такие с прилавка смотрят на меня. Маловато работаешь, Валер.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Узбаки очень развитый народ, понимаете, мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6». Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havel City и на сайте havel.ru.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
9: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от Topal Eco. 8-800-333-69-37.
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
11: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Британские ученые доказали, что 50 грамм коньяка перед ужином не только полезно, но и мало.

0: чат.
1: Ваше сообщение наполняет наш веселый чат, поэтому принимайте и слушайте. Начнем с шутки от Эмиля. Почему праздник называется Днем семьи и согласия? Ну как, не будешь соглашаться с женой, семьи не будет. Хорошо. Теперь приветы. Гостям из Ессентуков привет от семьи Гавриловых, особенно внучки их Арише. Хорошо. Есть еще один огромный и большущий приветище маме Ире из Челябинска от Матвея под Горбунских. И всем всего хорошего. Поздравляю любимую доченьку Яночку с днем рождения. Желаем ей счастья, здоровья, удачи и любви. С любовью, родители из Челябинской области. Еще один привет улетает мужу Евгению. И крепкие объятия. Хорошо нам сегодня отдохнуть. И всем слушателям Юмор ФМ тоже. Писала Катя. Прекрасного вам отдыха. Легкого понедельника. Да-да-да, понедельника выходного. Шутка от Владимира из Коломны. Прохожу мимо цыганки. Дай денег. Нет денег. Отошел на 5 шагов и слышу вдогонку. Работать надо. Работать. Ну, хорошо. Шутить будем мы. Мы тоже делаем это хорошо и качественно. Монолог Михаила Задорнова порадует нас очень-очень скоро. Чуть раньше рубрика «Реалити-криминалити», а там смешные фрагменты из полицейских протоколов. Веселый чат вернется через час. Пока пишите. +7 915 03 03 567. И Телеграм, и Макс, и даже СМС-сообщение в вашем распоряжении. Жду.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Спонсор ООО «Ле Групп» представляет моторное масло «Лопаль», созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Современные допуски и высокотехнологичная формула обеспечивают максимальную защиту вашего мотора. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Реалити-криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
2: Реалити-криминалити.
4: Находясь в состоянии аффекта по поводу позднего возвращения супруга, гражданка Короткова Л.С. обвинила его в мужской, личностной и профессиональной несостоятельности, аргументировав свое мнение с помощью нецензурной брани и половника. Вероятно, инспектор ДПС слишком радостно бежал мне навстречу с радаром, что обусловило показания о превышении мной скорости более чем на 20 км в час, чего я не совершал. Наличие бейсбольной биты во время прогулки по парку в ночное время связано с моим увлечением этим видом спорта и готовностью сыграть в него при первой же возможности, что у нас в парке происходит довольно часто. Как ответственный государственный гражданский служащий, свое имущество в виде 4 земельных участков, катамарана и акций нефтеперерабатывающего завода я не скрывал. То, что оно записано на моего 4-летнего сына и 2-летнюю дочь, объясняется принципом «все лучшее детям». На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Реклама спонсора.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает, инженеры старались. Теперь твоя очередь.
7: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Радиоканал «Юмор ФМ Вологда» для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
9: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 8 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
8: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама.
10: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
11: Куплю «Хавейл» в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю «Хавейл» я в «Авангард».
12: По-настоящему народный новый «Хавейл» в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым «Хавейл» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый «Хавейл» – народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
8: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Иду по всему супермаркету с продуктами в руках и в зубах, а все потому, что мне корзина не нужна. Мне только буханку хлеба купить.

0: вообще у русских соображалка потрясающая. Вот это бы на пользу родине все, что они, пытливость мозга необычайная. Вот мне пишет письмо одна женщина: у моей подруги сломалась мясорубка. Вот в любой стране мира пойдет, купит новую, вызовет починить. Нет. Она не могла фарш сделать. Сломалась мясорубка. Готовы? Заморозила мясо и натерла его на терке. Вы где-нибудь в мире подобное могли увидеть? Наши соображают, но не на пользу родине. Особенно соображают, когда можно украсть где-нибудь что-нибудь. Почему я говорю, все требуют честные выборы? Вся страна ворует. Вы вдумайтесь в это. Вот пишут мне ребята: дадим вам совет, Михаил Николаевич, вы часто за границу летаете, мы пробовали, проходит каждый раз. Страхуем багаж, прилетаем, а в багаже ничего нет, нам страховку выплачивают. Готовы? Они сухой лед кладут. Технически грамотные люди смеются. Сухой лед, когда он испаряется, он не тает, то есть воды нет, ничего, прилетает пустой чемодан, а страховка по весу идет. Я такие получаю. Вы сейчас записывайте, я вам советы даю, которые мне дают. Если вы потеряли зарядку от телефона, ни в коем случае не покупайте новую. Идите в ближайшую гостиницу, говорите там, что останавливались у них за несколько месяцев назад и забыли зарядку. Вам притащат ящик с забытыми зарядками. Вы выберете. Это очень просто, но американцы не додумаются до этого. Знаете, как к американцу, одному менеджеру, пришел наш покупать симку для айфона. А для айфона симка-то другого размера. И спрашивает у менеджера америкоса: сколько стоит симка для айфона? Тот говорит: $50. Ой, дорого. А для простого телефона? А америкос говорит: ну у тебя же айфон. Тебе не подойдет для простого. Он говорит: я тебя не спрашиваю, подойдет или не подойдет. Я тебя спрашиваю, сколько стоит? Он говорит: 15. Дай мне. Тебе не подойдет. Я тебя не спрашиваю, понимаешь? Дай симку за $15. Ну, пеняй на себя, дал. А наш посмотрел, прилетел, говорит: у тебя ножницы есть? В этот день мировоззрение американца поменялось. Наш на его глазах обрезал симку, вставил, и работает айфон. Все. У нас вся страна знает, что это можно делать. В японском ресторане японцы одурели. Они потеряли косоглазие, когда увидели. Знаете, транспортер, крутится блюдо, и вы берете, едите, и по пустым тарелкам вам приносят счет. 5 тарелок осталось, счет, значит, вот. Только наши догадываются съесть и поставить обратно пустую.
1: Михаил Задорнов. Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
6: Наелся ли я? Ни в коем случае.
7: Ну что, рискуем?
5: Новые города. Новый сезон.
7: Поехали.
5: Особенности национальной кухни. 16 мая в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Игорь немного растерялся, когда на первом свидании Олеся попросила его купить ей мороженое мясо.

0: что вам нужно, чтобы выиграть автомобиль здесь у нас на Юмор-ФМ, это улыбнуться, сфотографироваться, снимок загрузить на сайт веселорадио.ру, ну а дальше просто слушать, наслаждаться и запоминать шутки Николая Фоменко. Ах да, еще отвечать на наши звонки и шутки, повторять, что в моменте забрать 3000 рублей и пройти в суперфинал. Но в суперфинале получить ту самую возможность выиграть автомобиль. Все это легко, просто, улыбчиво и для вас совершенно бесплатно. А еще вы можете с огромным удовольствием и также бесплатно отправить свои сообщения нам в наш веселый чат. Плюс 7-915-03-03-567. Это номер телефона, и он един для Telegram, Макс и СМС-ок. Меня зовут Яся Богачева. Я буду озвучивать все, что вы напишете, буквально через полчаса. Ну, или то, что успею. А еще порадую вас в этом часе анекдотами Игоря Маменко, проектом Лига Городов. Там будут самые смешные миниатюры. А еще нас ждет фирменная не реклама, но и любимая народная рубрика «Однажды в России». Это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей. Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
2: Ну, а вот эти вот названия из меню, да? Ну, вот, например, стейк мачете. Это что такое? Это типа кусок мяса и сабля из джунглей, правильно? Или вот кольца кальмара. Они, ну, типа, кальмары развелись, все, они без колец теперь, все, как это?
3: Мих, а что, если мы без твоей юмористической феерии заказ сделаем, а?
4: Ты-то что сидишь, что не заказываешь?
3: Мы вон уже заказали.
5: А, да, не, я не буду. У меня денег нет.
4: В смысле, как у меня тогда, когда я машину купил, и нет денег просто сейчас?
5: Да нет, просто нет денег у меня. Нет. Как бурлеска в Афганистане. Вот так нет, понимаешь? Абсолютно, навзничь, целиком и полностью, с ног до головы у меня нет денег, понимаешь? Цены, блин, поднимались, и в какой-то момент просто обогнали мою зарплату просто. Mm-hmm. Все, понимаешь? И бессмысленно мне сейчас ходить на работу. Все, никакого смысла нет. Я пару ночей поплакал в кошку, ну, потому что у меня подушки нет, потому что денег нет. И все, и начал потом сильно спать. Потому что когда спишь, есть не хочется, понимаешь? Все, я проиграл в одни ворота инфляции. Проиграл.
4: Слушай, ну все с этими ценами и инфляцией как-то мирятся. Ну, да. У нас тоже, ну, мы же как-то освоили новые работы какие-то, чтобы побольше зарабатывать.
5: Да это лохи делают, понимаешь? А-а-а. Это все лохи делают.
4: Это мы с тобой лохи.
5: Да, а у меня протест, понятно, типа? Протест. В каменном веке же не было же денег, ничего не было. Как-то же жили. Да так не парьтесь, все нормально, на вас это не скажется.
4: Да.
5: Хавайте.
4: Да, да, конечно, уже сказывается. Просто 10 минут про это разговариваем. Как при тебе хавать, я вообще не пойму, когда ты не ешь, сидишь.
2: О, а смотрели сериал «Офер», как «Крестного отца» снимали? Прикольно.
4: Да, да, прикольно. Я офигел, что голова лошади настоящая.
5: Да, это вообще кошмар.
4: Это круто.
5: Блин, хотел бы тоже с вами поразговаривать на эту тему, но я не смотрел.
4: Да.
5: У меня денег нет.
2: Прям вообще нет, Денис, ты что, угораешь? 160 рублей подписка стоит, а как супер сникерс купить.
5: Да у меня Wi-Fi в принципе нет, интернета нет. А к соседскому Wi-Fi не получается подключиться. Я уже что только не пробовал. Именно его собак, и с большой буквы, и с маленькой, и матом. Не получается, не дается, блин, этот Wi-Fi дурацкий. И дома я уже все посмотрел, изучил все обои, понял, что там на них нарисовано.
4: О, Денис, а я прикольно придумал. А давай ты ничего не будешь рассказывать сегодня, а то очень грустно после твоих рассказов.
2: А о, Валерка, а мы, кстати, в субботу-то пойдем в зал?
3: О, давай, я только в сам зал не хочу, я хочу вот хамамчик, бассейн. Вот
2: ну, в бассейн
3: вот.
2: Хотя бы
3: да,
2: надо
3: туда
2: сходить.
3: Пойдем. Да.
5: Ну, если что, мне не получится с вами пойти.
4: Да ладно! А что случилось?
5: У меня денег нет.
2: Неожиданно, да.
5: Ну и не только, кстати, реально. Мне кажется, бессмысленно туда ходить просто. Вас как лохов разводят. Вон, Москва стоит на Москва-реке. Зачем в бассейн ходить? Я вот иду в заряде, оттуда бульк в Москва-реку и брасом пошел. На Красной площади бесплатно любое послушал. Все. Короче, все как у вас, только бесплатно.
4: Ну, ну да, все как у нас.
2: Один в один.
5: Да.
4: Я хочу все-таки узнать, где крышка от фляги, из которой так брызги летят? Ты че, друг? Ну, ну нет у тебя денег, но мы ж предлагаем помощь. Мы ж можем все равно вместе как-то отдыхать, развлекаться.
5: Да базара ноль, я вообще не хотел размахивать этим флагом. Все, извините, пацаны, хавайте, хавайте.
2: О, спасибо тебе большое, Денис. Разрешил нам похавать. А, я, кстати, не рассказывал, у нас сейчас с женой прям какой-то новый период в отношениях начался. Такой, знаешь, ренессанс. Мы тут недавно, короче, отдали детей бабушке, взяли 2 билета на Сапсан и в Питер поехали.
6: Прикольно.
2: Просто там до утра гуляли, болтали, даже без выпивки, просто так.
6: Прикольно.
2: Прикольно.
5: Блин, знали бы вы сейчас, с кем я сплю. Бедный стык у дивана просто.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Реклама спонсора. Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Если вам никак не удается перед чем-то устоять, попробуйте усидеть или улежать.

0: Медицина Гиппократа говорит: не навреди. Медицина Парацельса говорит: делай добро.
1: А сеть аптечных киосков Хороняка говорит: приходи на финальную распродажу медицинской просрочки по офигеть каким финальным ценам.
2: Мы тут поскребли по сусекам и обнаружили кучу мало всяких таблеток и пилюль с почти вот-вот и даже чуть было не истекшим сроком годности.
1: Ну, не выбрасывать же.
2: Пирамидон советских времен, анальгин перестроечных годин, рыбий жир, ровесник станции «Мир».
1: А это что за вонючая грязь?
2: Читай этикетку, вишневского мазь.
0: Сеть аптечных киосков «Хороняка». Таблетки и пипетки за медные монетки.
2: Аптеки «Хороняка». Цены ниже, небо ближе.
1: «Хороняка». Ну, так и быть. Живи пока.
3: А вы умеете драть лыка?
4: Нет, я ни разу не пробовала драть лыка.
3: Освоить перспективную профессию лыкодратель вам помогут высшие государственные курсы лыкодрания имени Дрю Берримор.
5: Я работаю лыкодратчицей всего 2 года и уже успела преуспеть.
6: Вообще забыл про обувные магазины. Лыка всегда под рукой.
7: Утром лыка надрала, вечером новые лапти. Спасибо, тятя!
3: Да, лыка – это лапти, а лапти – это просто песня.
8: Эх, лапти, да лапти, да лапти мои. Эх,
3: пришло твое время драть лыка.
9: Работодатели ждут лыкодрателя.
3: Высшие государственные курсы лыкодрания

0: Я согласен. Мужчина должен быть сильным, смелым и закаленным. Это так. Но у нас тоже есть чувствительные места. И о них следует, как следует, позаботиться.
1: Мужское тонизирующее мыло для особо чувствительных мест «Солнышко» от Алибабаевской мыловаренной фабрики.
0: Друзья посоветовали мне «Солнышко». Я попробовал и не жалею. Помимо идеальной чистоты, «Солнышко» обладает удивительным тонизирующим эффектом, что, как известно, важно для каждого мужчины.
2: С тех пор, как в нашей ванной поселилось «Солнышко», я ни разу не слышала от мужа: «Слишком устал на работе» или «Давай завтра, а?» Ну, если вы понимаете, о чем я.
1: Мужское тонизирующее мыло «Солнышко». Мощный ежедневный заряд бодрости для самых чувствительных мест.
2: Солнышко, пора вставать.
1: А вы все еще используете обычное мыло?
3: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене?
4: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
5: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
4: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
5: Каких 5000?
4: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам.
6: Росбанкрот.
7: 8-800-350-16-16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Читаю на бутылке с соусом. Подходит к мясу. А к рыбе он подойти стесняется, что ли?

0: Билетик в кино я вам не вручу, а вот ваш привет и поздравления, пожалуйста, получайте. Начнем с послания от Андрея из Сыктывкара. Он передает привет своей сестре Яне Николаевне. Она сейчас в Смоленске и поздравляет ее с днем рождения. Желает здоровья, счастья, радости, любви, удачи. Мы тебя очень сильно любим. Скоро будем нянчиться с твоим малышом. Твоя семья. Брат Андрей, Григорий, мама и папа. Не болей. Прекрасная Яна Николаевна. Скорее выздоравливайте и вас, вашим персональным праздником. Пусть все пожелания родных сбываются быстро. Меня зовут Дарья, я из Липецкой области. Передаю привет моим родителям, маме Ольге и папе Олегу. А еще привет родственникам, а также моим друзьям. Всю страну поздравляю с праздником. Готово. Еще привет Чистякову Алексею и Особиной Татьяне. Пожелания им позитива и легкой смены. Пусть так и будет. Меня зовут Варвара. Я передаю привет в город Котлас. Мы сейчас в деревне Григорова работаем и отдыхаем. Всем добра и удачи. Пусть так и будет. Шутка у нас имеется. Отправил нам ее Иван. Звучит она так. Как неправильно вести спор? Приводить аргументы, находить логические ошибки, не переходить на личности. Как правильно вести спор? Повторять то, что говорит оппонент писклявым голосом. Ну, это естественно. Теперь шутить будем мы в финале этого часа. Анекдоты Игоря Маменко. Чуть раньше проект «Лига городов», а «Веселый чат» вернется через час. Пишите ваши сообщения.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Встречайте! Команда Иван да Марья Кострома.
1: Экспедиционист после тяжелого дня возвращается домой.
2: Да ну все, блин!
3: А что такое?
2: Да ничего!
3: Че, опять бабка с палками или скандинавской ходьбы психанула? Че, где, йод может дать?
2: Да тебе? Хуже, блин! Там в парке вообще никого нет. Они то на такси ездят, то на электросамокатах. Кто-то идет прям вот так в телефон уткнулся. Я кому это все показываю?
3: Ну все, все. Ладно, все.
2: Еще эти фонари появились, камеры везде. Похорошела Москва при Собянине.
3: Ладно.
2: Я еще сижу, блин, в этих кустах, в плаще весь, замерз.
3: А я потому что тебе говорил, надо было сапоги надевать.
2: Сапоги, плащ. Я тебе что, по-твоему, клоун? Я серьезными вещами занимаюсь.
3: Не знаю, как.
2: Давай, рассказывай, как дома.
3: Да ничего, нормально. Малого только обижают в школе.
2: А, ну ничего, я завтра схожу, там у них около забора, похожу. Все, блин, ну хожу.
3: Ну ладно, подожди, может, я отцу наберу, он тебя устроит куда-нибудь.
2: Не, я в органы не вернусь. Органы показывать надо, да? Да все, ухожу, точно.
3: Ну, эй, чемпион! Может, рано еще вешать мошонку на гвоздь? Давай, муж, с тобой уедем куда-нибудь, в деревню. Отдохнешь, развеешься, займешься чем-то для души.
2: Че, поездам же показывать?
3: Поездам же показывать?
2: А я с этого начинал.
0: Суперпроект МТ, это Лига Гарантов. На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 8 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: АЗС ЮВЭЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЭЛ по Шехонске, шоссе 56А. ЮВЭЛ – наполни день энергией.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
6: Акция действует до конца мая.
7: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
8: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда», 15 мая на РЕН-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если честно, я очень боюсь, что хакеры сольют в сеть мои интимные фото. Они никому не понравятся.

0: работы Игоря Маменко.
1: В маршрутке бабулька едет, у нее что-то упало из сумки. Водитель говорит: «Ха, что упало-то мое?» Старушка говорит: «Ты главный, сынок, тихонько, то я сейчас упаду и вся буду твоя». Такой щупленький человечек, ботаник в очках, в линзах таких сумасшедших. Заходит домой жена с любовником. Любовник поднимается во весь рост, огромный, типа Валуева, шайба такая страшных размеров. Тот вынимает пистолет и говорит: «Это хорошо, что ты такой большой, а то я на работе очки забыл». Мужик приходит с завода, у него пальцы в солидоле, грязный весь. Говорит: «Доктор, у меня мигрень. А вы состоите в обществе писателей России?» Он говорит: «Нет». «А в обществе художников России?» Он говорит: «Нет». «Тогда у вас просто раскалывается жбан».
0: Игорь Маменко

0: Там песня. Пляшите.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Oh,

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Бараны — это мужики, которые ничего не понимают в женской психологии. А вот козлы как раз наоборот.

0: Кстати, здесь у нас на Юмор ФМ тоже очень скоро нападет на всех слушателей игра. Да-да-да, та самая любимая всеми — автомобиль за улыбку. Игра, в которой вы можете улыбнуться и выиграть новенький автомобиль. Заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте туда свою позитивную фотографию, оставляйте номер телефона и прибавляйте громкость, если вы этого еще не сделали. Ну а если ваша фотография уже крутится в нашем улыбайзере, то не пропустите в ближайшее время ту самую удачную шутку, которая в моменте может принести вам 3000 рублей и пропуск в суперфинал. Ну а там в суперфинале еще и целую машину. А еще пишите в наш веселый чат. Привет, поздравления, признания, шутки свои пишите. Я, Яся Богачева, с удовольствием озвучу все это буквально через полчаса. Да, номер, на который писать. +7 915 03 03 567. Телеграм, Макс и даже СМС. И наш веселый контент, чтобы ваш день был намного ярче и смешнее. Михаил Жванецкий порадует нас своим легендарным монологом, анекдотами побалует самый лучший Дэн, наш очаровательный Денис Клявер. А еще Сатья будет отвечать на вопрос с юмором. Ну, вопрос серьезный, а ответ будет веселый. Ну и в ближайшие секунды любимая народная игра — тот самый КВН команда Пятигорска. Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку вашу.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
1: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Город Пятигорск».
4: В администрации города Владивосток, естественно, работают самые добросовестные чиновники. Мы понимаем, что сложно. Но давайте пофантазируем и представим, что каким-то образом среди них появилась одна паршивая овца.
5: Сам овца, понял.
6: Здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Мы пришли получить дальневосточный гектар.
7: Да.
5: Да вы что, правда? Блин. А его забрали. Вот только что. Он же один был, ребята.
7: Да. Подождите. Как один, ясно сказано, любой гражданин Российской Федерации может получить на Дальнем Востоке 1 гектар земли на 5 лет бесплатно.
5: Да на, подойдите.
7: Давайте, так.
5: Вот, пожалуйста.
6: Это Япония.
5: Не благодарите.
7: Послушайте, мы будем жаловаться.
5: Так, тихо, не нервничай. Вот ты сейчас будешь нервничать, похудеешь, станешь стервой. Блин, опоздала с советом, да?
7: Вы что себе позволяете,
6: танцор? Так, давайте успокоимся, и вы подберете нам участок.
7: Угу. Да, давайте вы подберете нам участок.
5: Так, давайте вот с вами будем разговаривать. Вот что вы планируете строить на своем участке? Вот мне интересно.
6: Ну, мы хотим построить небольшой дом, так, небольшую сыроварню.
7: В европейском стиле.
6: Английский газон.
7: Ландшафтный дизайн.
6: Нарожаем много детей.
7: И к нам будут приезжать родственники.
6: Да.
5: Ой, здорово. Слушайте, а во второй серии что?
7: В какой серии?
5: Так это что, не сериал, что ли? Что вы мне голову морочите, так?
7: Послушайте, женщина, почему нельзя просто взять и выполнить свою работу? Почему обязательно нужно трепать нервы?
5: Вот послушайте, честно сказать, я вообще по натуре вредный человек, наделенный властью. И мне иногда кажется, что вот эти все земли, они мои. Так, а вы пришли тут счастливые, красивые. У вас это полная голова идей. Прям бесите меня, честное слово.
7: Все понятно, до свидания.
8: Удачи.
5: Вот, до свидания, с этого надо было начинать. Пришла она тут. Алло, слушайте, знаете, что я придумала на своем участке построить? Значит, сыроварню, ландшафтные там кусты, и чтоб ко мне родственники приезжали.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
8: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Акция действует до конца месяца.
10: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
11: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Писк моды – это звук, который издает муж, глядя на ценник.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Очаровательная, смешнющая шутка только что прозвучала в прямом эфире Юмор-ФМ. И, кстати, за повторение этой шутки кто-то сейчас может получить 3000 рублей и пройти в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Кто будет шутку повторять? Да тот, кто уже поделился своей улыбкой на сайте веселоярадио.ру, и тот, кого выберет сейчас наш улыбайзер. Если вы еще не загружали свою улыбку, скорее заходите на сайт Юмор-ФМ и делитесь своей позитивной фотографией. Ну и оставляйте номер телефона и слушайте Юмор. МРФМ получает удовольствие, запоминайте шутки Николая Фоменко. Если ваша фотография радует всю страну на сайте, то все внимание на свой телефон, на монитор. Я говорю, улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
2: Какая добрая и очень красивая улыбка. Ольга из города Ревда. Вот кого выбрал наш улыбайзер. Именно этой очаровательной девушке мы сейчас позвоним и спросим, слушала ли она Юмор-ФМ и готова ли повторить заветную шутку, чтобы забрать свои деньги и пройти в суперфинал суперигры. Набрал номер телефона Ольги. Такое ощущение, что сейчас не гудки, а музыка заиграет. Ну, соединение и... И есть гудок. Отлично. Переворачиваю песочные часы. Есть 30 секунд у Ольги, чтобы дотянуться до телефона и сказать: Юмор-ФМ, здравствуйте! Я готова повторить шутку. Давайте мне мои 3000 рублей. Я готова пройти в суперфинал и там уже побороться за машину и выиграть ее. Возможно, и так. Ну, а если вдруг у Ольги что-то там... Алло! Алло, даже импровизировать не пришлось. Здравствуйте, Ольга из города Ревда. Это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вас слушает вся страна.
3: Обалдеть, добрый день. А я как раз уже приду, помните, так и слушала.
2: Ну как же так?
3: Я хотела, что мне звонят.
2: Что еще раз?
3: Я столько дней слушала, не отходила. А сейчас разбираю детский манеж. Потому что надо его немножко по-другому поставить. Угу. Ушла в другую комнату.
2: Ну вот.
3: Ребенок старший несет телефон.
2: А может быть, ребенок старший это... шутку услышал, и мы сможем ее повторить. Она вполне цензурная. Как и все на Юмор-ФМ. Ольга, ну, в любом случае, я вас поздравляю с тем, что улыбайзер выбрал вашу фотографию. У вас очень красивая улыбка, очень добрая, и вот такие, знаете, у вас очень красивые глаза. Хочется верить, что улыбайзер выберет вашу фотографию еще раз, потому что она остается в нашем желтеньком солнечном механизме. И пусть в следующий раз вам повезет.
3: Спасибо большое.
2: Хорошего вам выходного. Да, прекрасного выходного. Отдыхайте, наслаждайтесь, ну и детьми занимайтесь. Ну а как иначе? В компании Юмор-ФМ, правда, это все намного веселее. Ну а всем остальным хочется сказать, как и Ольга, фотографируйте себя, загружайте снимок на сайт веселоярадио.ру, но слушайте Юмор-ФМ и не пропускайте свою удачливую шутку. И возможность попасть в суперфинал, да и 3000 рублей забрать, это тоже не помешает. Ну а мне остается запустить улыбайзер, чтобы ваши очаровательные улыбки продолжались сверкать на сайте веселоярадио.ру и радовать всю страну. Ведь наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Полина, студентка из Новосибирска, спрашивает.
1: Дорогой Сатья, мне 23 года. Недавно я рассталась со своим 12-м по счету молодым человеком. Так же получилось, что я ревнивая. Я не могу не устраивать сцены, я закатываю скандалы. И, наверное, по этой причине от меня сбегают все мои молодые люди. Скажите, пожалуйста, как побороть ревность?
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос. Для того, чтобы попробовать на него ответить, надо понять, что означает сам этот термин. Ну, подвести какой-то общий знаменатель. В моем мире, в моей голове, ревность – это волнение, опасение, что твой партнер предпочтет сексуально кого-то другого. 99% именно это ревность. Вряд ли кто-то ревнует, что мой сексуальный партнер лучше меня играет на маракасах. Я ревную его успеху. Ну, сомнительно, да? Поэтому волнение, что он будет спать с кем-то другим. Она будет спать с кем-то другим. Тут есть два пути развития. Эта мысль приходит всем, но тем не менее. Есть два варианта развития событий. Первое. Тебе нужно быть таким человеком, чтобы от тебя не надо было искать что-то другое. Если с тобой хорошо, зачем тратить время на поиски? Второй вариант. Запретить ему посадить в яму. Очень удобно. Открываешь решетку, лебедочкой достаешь Валеру, расчехляешь ему пиписечку, которую ты как бы заботливо хранишь в яме, да, и как бы пользуйся, и после этого назад в яму отпускаешь, он там сидит нормально, сверху кидаешь ему, не знаю, мясо сырое, скорее всего, и бьешь по рукам, чтобы не вздумал трогать себя без тебя. Это вот два таких варианта развития событий, сами выбирайте. 23 года, я всем ревную, всем ревную. Ну вот смотрите, тебе 23 года, у тебя уже 12 каких-то неудачных отношений. То есть у нас так общество устроено. На каком свидании у нас случается секс? Статистика, ну, на первом, дай бог, конечно, вам здоровья и ваши слова да, в уши всем женщинам. Но в нашем мире, конечно, женщины понимают, что на первом свидании это делают, ну, только шутки, конечно же. Только, либо очень раскованные какие-то дамы. Поэтому на втором.

0: И ты же это сделала. Ты общаешься, ты сама такая, и он такой. И нормальная история. Поймите, побочный эффект вот этого доступного, радостного, я не побоюсь этого слова, секса такого безответственного, такого легкого, несерьезного, что вы потом будете ревновать. А я же уже хочу замуж, а он может еще кого-то захотеть. Да, конечно, он же и тебя-то захотел в паузах между... Поэтому ничего не поделаешь. Живите с ревностью. Живите с ревностью. Просто придет какой-то человек, у которого нервы удалены хирургическим путем, и он будет вас терпеть. А бросит позже.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
0: Киса Воробьянинов.
2: Я думаю, что торг здесь неуместен.
0: И даже Эллочка Людоедка.
1: Шутите? Это мексиканский тушкан.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
5: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении.

0: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца» РУ. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Успех.
2: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Там, где каждый звучит на своей волне. Exlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте музыку.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Первое правило кота. Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан.

0: Чтобы разлуки не скучать, нужно писать сообщения. Привет, поздравления, шутки в наш веселый чат. Например, Сухотин Роман из Химок передает привет всем в город Муром. Желает хорошего настроения и говорит так. Дождик нам не помеха. Конечно, хорошему настроению любая погода не помеха, а иногда даже и в помощь. А люблю свою жену Наталью и дочь Викторию. Они самые лучшие, написал Владимир из города Орел. А еще один привет улетает семье Филимоненковых, семье Карпейкиных, Котляровых. Мужчины парятся в бане, женщины готовят стол. Хозяин бани Виталий написал из Брянской области, поселка Дубровка. Хорошего вам выходного, яркого, насыщенного. И так, чтобы за этот понедельник вы смогли подготовиться к рабочим будням. Еще огромный привет из города нашего былинного богатыря Ильи Муромца из Мурома. Димка, Саша и Ирина, сидим за костром и празднуем День Победы. Вот и такие сообщения бывают. Еще больше ваших приветов, посланий, теплых, добрых, нежных слов, а может быть даже и признаний уже через час в нашем веселом чате. Кирилл Горин уже здесь и уже готов к встрече с вами и передавать все ваши послания. А вы пока пишите плюс 7-915-03-03-567. Это номер телефона, и он един для Telegram, Макс и СМС. Пока набираете текст, расскажу, над чем будем смеяться. Монолог Михаила Жванецкого нас очень скоро порадует. И, конечно же, анекдоты самого лучшего Дэна, нашего Дениса Клявера очаровательного.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Анекдоты разные хороши, ну и про патриотизм тоже должны быть. Собственно говоря, об этом и речь. Небольшой бар, 2 часа ночи, из-за угла так очень осторожно вылезает французская мышка, смотрит, нет ли кота, забирается на барную стойку, наливает себе 50 грамм вдовы клюко, быстро выпивает и, пока кота нету, убегает. Значит, другая мышка, немецкая, вылезает тоже так очень осторожно, смотрит, кота ли нет, залезает на барную стойку, наливает себе 100 грамм шнапсика, хлопает и также быстро убегает, пока кота нету. Русская мышь, значит, так смотрит, осторожненько, смотрит, кота нету, залезает на барную стойку, наливает себе полтинчик для разогрева, водочки выпила, смотрит, кота нету, еще 50, еще кота нету, смотрит, еще соточку, и кота нету, смотрит, еще полтинчиком плюнула сверху, достала сигаретку, так, присела, затянулась и говорит: «Ну ничего, блин, мы подождем». Да, девочки, девчонки, подруги, ох, палимся порой на ровном месте. Муж купил жене на 8 марта несколько одинаковых трусиков одного цвета. «Милый, ну они же совсем одинаковые. Зачем ты их купил? Они не веселенькие. Люди подумают, что я их никогда не меняю». Хм, люди? Какие люди? Моменты, как говорится, делятся на подходящие и не очень подходящие. Один мужчина спрашивает другого: «Дружище, разговариваешь ли ты с женой во время секса? Прости за вопрос, но что-то навеяло». «Да ты знаешь, бывает. Иногда именно в это время она звонит мне по телефону».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 15.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Автолюбители и путешественники. На АЗС ЮВЭЛ. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЭЛ. Клубова 53.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. Но с тех пор, как она переехала ко мне, ее родители перестали отвечать на мои звонки.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, маленький такие. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Я скажу тебе о своем чувстве. Это чувство к тебе я пронес через всю жизнь. Я принес его через войну, через еще более трудное мирное время. Я принес чувство через всю жизнь, и вот сегодня говорю тебе, я не люблю тебя. А вы пробовали когда-нибудь принять слабительное одновременно со снотворным? Очень интересный эффект. Что ты мне, молодежь, молодежь? Да мы, если захотим, молодежи вообще не будет. И об этом же. В мужчине заложено чувство ритма, только нужно ему разрешить. Когда от меня ушла жена, я испытал такое эмоциональное потрясение. Ну, как вам понятно объяснить? Ну как? Ну, вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, в четвертой вода. И прославленная такая. Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам. Ты женщина, ты должна раз лежать и два тихо. Идеал, видимо, мой идеал женщины. То, что я только что присел. Он добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь. Тоже хорошая штука. И самовар у нас электрический, мы довольно неискренние. Он был советником Рабиновича по национальной безопасности. Вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко, он не летит. То есть он летит, но сам по себе. И плюет на вас. Поэтому надо быть очень легким и независимым. Целую. Вот это мне нравилось всегда. В Ялте, Сочи и других южных городах, как только стемнеет, в комнаты налетают мужики. На свет лампы. И кружат, и сидят. Они два крупных, 3-4 мелких. А у них дома жены. Дети поближе, старшие внизу. Не заслоняйте собой младших. Родители на стульях. Мамаша, возьмите на руки маленького. А чуть в сторонку, чтобы не заслонял. Вот так вот. Сзади плотнее, пожалуйста, плотнее. Сейчас, минуточку. Кто спешит? Все успеют. Вот вы высокий. Пропустите вперед девушку, чтобы она была видна. А вы почему не хотите? Ближе, плотнее. Улыбайтесь. Вы. Вот не надо грустить. Пусть вы останетесь веселым. Вот. Хорошо. Все улыбаются. Внимание. Пли.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
2: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
5: Наелся ли я? Ни в коем случае.
6: Ну что, рискуем?
4: Новые города, новый сезон.
6: Поехали.
4: Особенности национальной кухни. 16 мая в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: Москве 13:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Родители отнеслись к моей девушке как к родной дочке. Сразу стали искать ей нормального парня.

На самом деле, наша память, наш мозг — это максимально интересный объект. Когда что-то нужно запомнить, срочно и сейчас не получается. Или наоборот, услышали что-то странное и непонятное, это сразу фиксируется в нашей голове. В любом случае, чтобы разгрузить свой ум и отвлечься от ненужных нагрузок на мозг, мы просто продолжим поставлять вам избранный юмор в этот замечательный уикенд. Это самое веселое радио страны, и всем привет, с вами Кирилл Горин. Также в середине этого часа традиционно встретимся на просторах нашего веселого чата. То самое место, где я озвучу ваши шутки, приветы, поздравления и признания в любви, а также другие послания. Но перед этим напомню номер для ваших сообщений. +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС-сообщения. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Ну а теперь немного о юморе. И смешно. В финале часа услышим голос всеми любимого Сергея Бурнова, который озвучит для нас избранный фрагмент из произведения «12 стульев» в рубрике «Ильф, Петров и Бурунов». Перед этим к нам заглянет Николай Фоменко и пять раз пошутит про еду. А также обязательно услышим детские перлы в исполнении Гара Дмитриева, он же угарный папа. И через несколько секунд встречайте «Шутки песни плюс». Ведущие Стас Ярушин и Надежда Ангарская. А в гостях Наташа Краснова. Это «Юмор-ФМ». «Шутки песни автомобиль за улыбку».

0: снова здравствуйте, друзья! Это мы, ваши любимчики, вокалисты, юмористы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин.
1: Это «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. И «плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
0: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск! Под бурные аплодисменты публики мы приступаем!
2: На Юмор-ФМ.
0: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Шотландский праздник обломал веселый ветер. Краснеют женщины, смеются даже дети. Веселый ветер, что ж ты натворил? Шотландский праздник.
3: Нет, подожди, у них там, они же что-то поддевают или нет?
1: Не знаю, мы видим только юбки.
4: Видимо, в этой ситуации ничего не поддевали.
0: В крови мужчины плещет пиво, ведет себя он некрасиво. Мужчина бойко машет ксивой и на меня наводит ствол. А мы ведь когда-то все за него голосовали, ребята.
3: Катышки, катышки, катышки и нитки от бабки на вас литера в пупочке у Никитки.
2: На Юмор ФМ.
4: Давай, Надюш, твоя песня.
1: Ага. А новый муж меня любил, пока все нервы не сгубил. Короче, муж объелся груш, мне снова нужен новый муж. Что за мужик пошел у нас? То муж на день, то муж на час. Давай смелее, чего ты ждешь? Ты видишь, замуж не втерпешь.
0: Готовы? Осенью в дождливый серый день вскочил у губернатора.

0: плевать. А если за глаза, то мы всегда пожалуйста.
1: Ой, прикольно, смешно. Класс.
2: Наташа, твоя
1: так,
2: песня.
1: Так, сейчас.
3: Людоеда мы ловим на живца, на безымянный палец без кольца.
0: Надежда, Наташа, девчонки, вы поете великолепно.
3: А, все уже? Я могу лучше и смешнее, кстати.
4: Ой, Наташ, ну поверь, мы еще не раз с тобой встретимся и споем. Но потом.
0: Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца мая.
3: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
8: Акция действует до конца мая.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Мне рано заводить детей. Я еще морально не готов покупать шоколадное яйцо с сюрпризом и кому-то там его отдавать.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа!
1: Алексей 4 года приходит домой из садика, а трусы надеты задом наперед. Папа спрашивает: «Сынок, почему так трусики надеты?» «Не знаю», — задумчиво отвечает Леша. «Мне так подружка Фая в садике надела». 6-летний Вова гуляет с мамой на улице и наблюдает, как голуби танцуют перед голубками. Узнав, зачем они это делают, спрашивает у мамы: «А почему они не женятся?» Мама в ответ: «Так ты же им станцевать нормально не даешь. Бегаешь за ними, руками машешь. Короче, мешаешь жениться». Вова пятится назад и басом говорит: «Ладно, ладно, парни. Извините, я пошел». Мама спрашивает у дочки Даши 5 лет: «Дашенька, пойдешь со мной на балет?» Даша отвечает: «Пойду, но я там болеть ни за кого не буду».
0: Угарный папа.
1: Мама укладывает спать 2 сыновей 5 и 7 лет. Читает им сказку. В конце все как положено. Принцесса дождалась своего принца на белом коне, и зажили они долго и счастливо. Старший сын Данила задумался и спрашивает: «Мам, а ты бы хотела вот так же встретить принца на белом коне?» «Данечка, так я уже встретил своего принца. Вон же он на кухне сидит, телевизор смотрит». Даня делает круглые глаза и кричит: «Кто, папа, что ли? Так он же страшный и в трусах ходит». Сашенька 2,5 года гладит папу по груди и говорит: «Пап, а зачем тебе на груди волосы? Их нужно выщипать и приклеить на голову». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер Telegram +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я смотрю на солнце, оно щурится.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшие специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
2: Реклама.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Ставкар.
2: Успех.
3: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
7: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
8: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
7: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
8: Каких 5000?
7: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
9: 8-800-350-16-16.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

0: Маленко на Юмор ФМ.
1: Скажите, я один такой, у кого дома тренажер вместо вешалки. Есть пакет с пакетами, сковородки лежат в духовке, лекарства в холодильнике и есть банка от кофе с гвоздями.

И наступило то самое заветное время для ваших шуток, приветов, поздравлений и других сообщений. Ирина передает привет своей маме Татьяне и желает вам отличного настроения и хорошего дня. Сергей передает привет своей жене Виктории и дочке Александре, а также всей стране и желает всем отличного дня. Плюс Константин из Перми передает привет своей любимой жене Алене, сыну Вадиму и пишет, что сильно вас любит. Так и написал. А вот Алексей из Рязани прислал нам шутку. Я трудоголик, пока пасьянс не сойдется с работы, никогда не уйду. Пламенный привет от Виктории из Тулы, которая улетает мужу Артуру и дочке Ксюше. Мы едем домой, отдохнули. Отлично, всем классного настроения. Ну, замечательно. Сергей передает привет всем своим друзьям и родным. В деревню Иваново направляется это послание. И говорит, что сильно вас любит. Отдельный привет Ивану, Елизавете Викторовне и Вячеславу Петровичу. Пишет, что вы самые лучшие. И еще одна шутка у нас от Виктора. Валера был сторонником семейных ценностей, но забрать их из ломбарда шансов у него уже не было. Еще один привет у нас от Натальи из Иркутска. Он направляется Евгению, ее лучшему мужу. И она вас благодарит за то, что вы за эти выходные сделали то, что обещали. Интересно, о чем речь? Из смешного в финале часа Ильф Петров и Бурунов, избранный фрагмент из 12 стульев, в исполнении Сергея Бурунова мы услышим. Ну а немного пораньше Николай Фоменко будет шутить целых 5 раз про еду. Еще раз напомню номер телефона для ваших сообщений. Плюс 7-915-0303-567. Телеграм, Макс и СМС. Веселый чат. Поделись

0: Хоменко. 5 шуток про еду.
1: Гречка. Вот что у нас самое популярное блюдо греческой кухни. Никогда не смеши человека, который жует печеньку. Подожди, пока он начнет запивать ее чаем. Окончание срока годности йогурта означает, что бифидобактерии перешли на сторону зла. Вздувшаяся банка с огурцами, стоявшая на барабане «Поле чудес», полчаса держала в страхе первую тройку игроков. Жизнь как пельмени. Все вокруг кипит, а ты еще не готов.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 15.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем.
9: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
10: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
11: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
12: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Маленко на Юмор-ФМ.
1: Если ваш начальник вдруг заговорил с вами вежливо, значит, кого-то из вас двоих скоро уволят.

0: командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
0: В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ, курицу с рисом и компот из сушеных яблок. «Сашхен, — сказал Александр Яковлевич, — познакомься с товарищем из губ пожара». Остап артистически раскланялся с хозяйкой дома и объявил ей такой длиннющий и двусмысленный комплимент, что даже не смог довести его до конца. Сашхен, рослая дама, миловидность которой была несколько обезображена николаевскими полубакенбардами, тихо засмеялась и выпила с мужчинами. «Пью за ваше коммунальное хозяйство!» — воскликнул Остап. Обед прошел весело, и только за компотом Остап вспомнил о цели своего посещения. «Отчего, — спросил он, — в вашем кефирном заведении такой скудный инвентарь? Посидеть у вас со вкусом абсолютно не на чем». «В красном уголке есть стул, английский стул. Говорят, еще от старой обстановки остался». «А я, кстати, не видел вашего красного уголка. Как он, в смысле пожарной охраны, не подкачает? Придется посмотреть. Милости просим». Остап поблагодарил хозяйку за обед и тронулся. В красном уголке примусов не разводили, временных печей не было, дымоходы были в исправности и прочищались регулярно, но стула не было. Бросились искать стул, заглядывали под кровати и под скамейки, отодвинули для чего-то физгармонию, но стула так и не нашли. Паша Емельевич проявил в розысках стула большое усердие. Все уже успокоились, а Паша Емельевич все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал. «Где же он может быть? Сегодня он был. Я видел его собственными глазами. Смешно даже». «Грустно, девицы!» — ледяным голосом произнес Остап. «Это просто смешно!» — нагло повторял Паша Емельевич. «Один мой знакомый, — сказал Остап веско, — тоже продавал государственную мебель. Теперь он пошел в монахи, сидит в допре». «Мне ваши беспочвенные обвинения странны, — заметил Паша Емельевич. «Ты кому продал стул?» — спросил Остап позванивающим шепотом. Здесь Паша Емельевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. «Перекупщику», — ответил он. «Адрес? Я его в первый раз в жизни видел». «Набил бы я тебе рыло», — мечтательно сообщил Остап. «Только Заратустра не позволяет. Но пшел к чертовой матери». Паша Емельевич искательно улыбнулся и стал отходить. «Но ты, жертва аборта!» — высокомерно сказал Остап. «Перекупщик что, блондин, брюнет?» Паша Емельевич стал подробно объяснять. Остап внимательно его выслушал и окончил интервью словами. «Это, безусловно, к пожарной охране не относится». В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхен и дал ему червонец. «Это 114-я статья Уголовного кодекса», — сказал Остап. «Дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей». Но деньги взял и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
0: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки

0: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тэп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тэп-банк для бизнеса. Тэп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тэп-банк.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: 0+.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Москве 2 часа дня.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: День примирения и согласия россияне отмечают в магазинах. Жена примиряет, а муж соглашается.

0: на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Да, это юмор на заказ. Здесь, на просторах самого веселого радио страны, и в этом часе у вас есть уникальная возможность взять и заказать свой любимый юмор, а также весь час. Будем общаться как можно больше, чем всегда. И чтобы это точно получилось, начинайте прямо сейчас передавать все свои сообщения нам. Для того, чтобы мы озвучили их, конечно же, на всю страну. Это могут быть приветы, поздравления, признания в любви и другие послания. Ну а самое главное, напомню номер телефона для ваших сообщений. Плюс 7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС. Пишите прямо сейчас. Не забывайте подписываться. Ну, а я обязательно уже все озвучу. Кстати, зовут меня Кирилл Горин. И я говорю вам всем привет. Здравствуйте. Ирина из Самары передает привет своему мужу Денису, сыновьям Марку и Илье, и желает всем хорошего отдыха. Степан из Перми передает привет своей любимой жене Алене и дочке Александре и просит вас улыбаться. Вы у него самые классные. Вот прям так и написал. И еще один привет от Георгия из Новосибирска. Это сообщение направляется его любимой жене Алене и специально для вас. По вашей просьбе на всю страну большой стендап. Слушаем прямо сейчас.

0: Шоу «Стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Так, мне 30 лет, в этом возрасте люди обычно как-то пересматривают свою жизнь, там заводят новое хобби. У меня тоже появилось новое хобби – прокрастинация. Серьезно, я прям не могу себя заставить что-то делать вообще. Я даже купила книгу «Как перестать откладывать дела на потом», решила, ну, почитаю потом в целом, несущно, не горит. Ну не, я пыталась как-то бороться с ленью, я даже установила себе шагомер на телефон. Единственное, я это сделала прямо перед выходными и забыла об этом. И через 2 дня мне пришло уведомление с текстом: «Ольга, поздравляем! Сегодня вы прошли 70 метров и побили свой предыдущий рекорд». Я подумала, какое хорошее приложение. Я прошла всего 70 метров, а оно меня хвалит. Я думаю, подожди, ты завтра вообще офигеешь. Мне там в аптеку надо, это будет жесть. И на следующий день я правда прошла дофига шагов. Я была первая в рейтинге там среди друзей, но не потому, что я такая молодец. Я просто очень долго искала аптеку. Так что вот эти все люди, которые выкладывают в соцсетях, как они много ходят, это вот не спортсмены. Это вот эти ребята, которые: так, мне надо туда, а, блин, походу надо было в другую сторону. И у меня топографический кретинизм, да, я ничего не планирую с этим делать, естественно. Потому что если я когда-нибудь заблужусь в лесу, мне проще научиться там выживать. Хотя кого я обманываю, я не выживу в лесу, я даже в грибах не разбираюсь. Я вот единственное мухомор могу отличить, но и то, зачем мне это такое знание? Типа вот это прям точно жрать нельзя, а остальное на всякий случай тоже не буду трогать. Если я заблужусь в лесу, я просто буду ходить и орать, в итоге меня жахнет лось, все. Этим все закончится. Конечно, вряд ли я уже замуж выйду с такими талантами, но это ничего страшного. Потому что, во-первых, в 30 замуж уже не хочется, это надо в выходной рано вставать, оно мне нужно вообще. Вот. А во-вторых, ну, мне просто лень уже на свидание ходить, понимаете? Еще бывает, приходишь на свидание, сразу понимаешь, что можно было не идти. Потому что я как-то пришла на свидание, и мне парень сходу говорит, типа: а я вообще совсем не пью. Я думаю, ну ты молодец, это правильно, но мы не будем счастливы. Потому что все мои истории круче твои. Какие у тебя там истории? Типа, у меня коллега на работе не делал отчеты, я вот всю ночь сидела, за него делала этот отчет, да иди ты, блин, в задницу. Просто у меня там истории, типа, я как-то отмечала день рождения, я утром проснулась в церкви. Как вам такое вообще? От колокольного звона. Это, кстати, ужасно. Ужасно. Я боялась глаза открыть первое время, потому что я думала, открою там все, апостол Петр, все, приехали, отлично. Мне вообще со многими мужчинами скучно, потому что, ну, у меня довольно бурная молодость была, я там еще в КВН играла, там прям жесть. Поэтому мои истории всегда интереснее, чем у мужиков. А если у мужчины истории интереснее моих, то значит он конченый, лучше с таким вообще не связываться. Все у меня на этом, спасибо большое.

0: это ваш новый автомобиль.
1: А за что это?
0: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
1: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
1: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
1: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.
3: Реклама. Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
4: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
5: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главной всегда остается музыка.
6: Категория 16+.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
10: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
11: Да я сам решу, наверное.
10: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
11: Сам решу.
10: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-20.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Карлсон не знал, как объяснить малышу, что намордник в спальне родителей еще не значит, что ему подарят собаку.

0: автозаказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И у нас новая партия сообщений. Кирилл передает привет своему папе Диме и маме Александре, также своей любимой жене Вике и дочке Юлии, и говорит, что вы у него самые лучшие и он вас всех любит. А также направляет пламенный привет всем-всем-всем. Егор передает привет всему Нижневартовску и своей любимой жене Дарье. Сергей из Санкт-Петербурга поздравляет с днем рождения своего брата Максима, желает вам крепкого здоровья, удачи во всех делах, любви и много-много улыбок. Также к поздравлению присоединяются родители Артем и Василиса и говорят, что вы у них самые лучшие. Ну а мы тоже не проходим мимо и от всей команды Юмор-ФМ поздравляем вас с вашим праздником. Еще один привет от Вики, мужу Стасу, и для вас прямо сейчас брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма в нашей рубрике «Я такого не говорил».
0: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: В каждом человеке есть что-то хорошее, если как следует его обыскать. У оптимиста жена всегда ночует у подруги. Мастерство не пропьешь, а вот мастерскую легко. В древние времена гонца вешали, если он приносил голосовое сообщение. Если часы с кукушкой развернуть циферблатом к стене, получатся часы с дятлом. Бесит, когда ты младший лейтенант, и все хотят потанцевать с тобой, а потом становишься полковником, и тебе уже никто не пишет.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренние.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гиря не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца» РУ. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успех!
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: Трава растет, сезон идет, кусторез роет, и туда и обратно стрижет, и полметра берет, и всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
6: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 1-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Перед законом все равны. И поэтому бомжу, который провел всю зиму на теплотрассе, весной принесли квитанцию за отопление.

0: Поздравление, признание. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И мы возвращаемся к вашим посланиям. Дмитрий из Ульяновска, его сообщение. Передаю привет своей жене Алине, а также сыну Саше и своим родителям Константину и Марии. А также поздравляю всех с праздниками и желаю процветания в любом деле. Красиво. Виктор передает привет своей жене Марине и дочке Юле, а также сыновьям Диме и Сергею, и просит вас не грустить и собираться на улицу. Мы скоро пойдем в парк. Вот так вот и написал. Хорошей вам прогулки. Снежана из Александрова направляет пламенный поцелуй своему мужу Вячеславу. Пишет, что вы у нее самый лучший. Также Дмитрий на связи, его сообщение. Привет моей жене Алене. Говорю всем, она у меня самая лучшая. Спасибо, что терпишь меня. Алена, теперь мы знаем, что вы самая лучшая. Друзья, ну а мы не рекомендуем терпеть и прямо сейчас взять и отправить свое сообщение нам. Ну а мы его обязательно озвучим в эфире Юмор ФМ. Все послания принимаются по единому номеру Telegram Max и SMS. Вот эти цифры. Фиксируйте. Плюс 7 915 0303 567. Пишите прямо сейчас. И еще один привет от Степана своей жене Анастасии. Он направляется и для вас прямо сейчас тот самый КВН.
0: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда Мегаполис. Город Москва.
2: Один день из жизни Цацкопецкого лицея. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ты директор школы?
3: А вы, собственно, кто?
2: Я новый учитель труда. Во-первых, не вы, а ты.
3: С чего это вы взяли?
2: Ты объявление давала в газету? Ну, значит, все сходится. Где дети?
3: На уроках.
2: Значит, смотри, я сейчас тороплюсь. Дети вернутся с уроков. Ты тогда им скажи, что я завтра приду, что взяли на рукавники, значит, фартуки, все это,
3: завтра,
2: да?
3: Завтра выходной.
2: И что?
3: По выходным дети не учатся.
2: Черт, я в другие дни не могу. Ладно, попытаюсь что-нибудь придумать. Ты мне тогда брякни на недельке, ладно?
3: Так, с чего собираетесь начинать?
2: Грузовик надо купить.
3: Зачем?
2: Доски возить.
3: Какие доски?
2: Ну как, для табуретов, для лестниц, для перилов, для окнов.
3: Куда возить?
2: Да тут недалеко.
4: Низкий поклон вам, Наталья Андреевна. Да будут усланы пути
3: так,
4: ваши.
3: Так, Кузьма Пафнутич, не морочьте мне голову своими старообрядческими разговорами. Я вас просила задачник по арифметике переделать. Переделали?
4: Сподвигли угодники на добрые...
3: Так, давайте по делу.
4: Задача один. От Москвы до края земли 700 верст. Вопрос. Сколько локтей до края земли?
3: Так, и ответ?
4: Уйма.
3: Я так и думала. Дальше.
4: До казни холоп Тимошка весил 67 килограмм, а после 54. Вопрос. И доколе мы ен-то будем терпеть?
3: И я вот говорю, доколе мы вас будем терпеть здесь?
2: Я таких задач очень много могу придумать.
4: А ну?
2: Дворовая девка Маланья потеряла невинность в 42 года, а холоп Тимошка в 14 лет. Вопрос. Сколько лет каторги получил бы Тимошка, ежели бы им было наоборот?
4: А вот слушай, высота клетки Емельяна Пугачева
3: так,
4: 1,5 метра.
3: Идите и придумайте нормальные детям задачи. Из пункта А в пункт Б выехал...
4: Из пункта А в пункт Б выехал дьявол с челядью. И вот я...
3: Так идите и работайте, ради бога. Так, что еще умеете?

0: физкультуру у девочек вести. Кстати, у тебя уборщицы в школе красивые есть?
1: Вы знаете, мне кажется, что вы нам не подходите.
0: Ты не ответила на мой вопрос.
2: Фу! Ну и дождище. Здравствуйте, моя госпожа.
1: Так, во-первых, не называйте меня госпожой при посторонних людях. Во-вторых, эти ваши революционные методы по изучению этики и психологии семейной жизни завели меня в тупик. Вы уволены.
0: То есть это мне что теперь, на две ставки разорваться, что ли?
1: Можно подумать, вы разбираетесь в семейных ценностях.
0: Да я за семейные ценности мать продам.
1: Так, как вас по отчеству?
0: Денчик меня зовут.
1: Значит так, Денчик. Угу. Чему собираетесь учить детей на первом уроке?
0: Сделаем из напильника и большой отвертки маленькую отвертку на первом уроке.
1: Так, а у вас вообще есть образование?
0: Да, второе, неоконченное.
1: И что это вы не окончили?
0: Молотильно-дробильный техникум. Факультет нетрадиционного использования логарифмической линейки.
1: А почему не окончили?
0: Да там, понимаешь, такая ситуация. Беспробудное пьянство одержало верх над половыми излишествами, понимаешь. И вот, и как отрезало все, понимаешь.
3: Самые КВН, те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор

0: юмор на заказ.
1: Марина и ее сообщение. Поздравляю своего любимого мужа Алексея с его 46-м оборотом вокруг солнца. Я его очень люблю. Он самый лучший муж и отец на свете. Алексей, с праздником вас. И пусть у вас с Мариной будет все еще лучше, чем вчера. Любовь пишет. Здравствуйте. Большой привет девочкам швейного цеха из города Ивантеевка. Мы работаем и у нас все получается. Обязательно. Сергей передает привет своей жене Александре и дочке Виктории. Также на связи у нас Тольятти. Дмитрий передает привет своей любимой жене и дочке и говорит вам спасибо за такие классные и продуктивные выходные. И еще один привет от Сергея из Тулы, который улетает в Виктории, самой лучшей и самой красивой жене. И по вашей просьбе, прямо сейчас включаем ляпы спортивных комментаторов.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
3: Граждане болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион.
2: Гол! Штанга!
3: Да, друзья, все-таки очень красивая фигура у Серхио Рамоса. Но его переднюю часть нам почему-то не показывают. Итак, у нас прервалась трансляция, и теперь развлекать вас буду я. Удар! И форвард москвичей вместо того, чтобы поразить ворота «Зенита», поразил пожарную машину, стоящую довольно далеко от ворот. Илье обошел трех защитников, но тут подошел четвертый и испортил весь этот цирк. А что Дзюба? Дзюба – это всегда опасно, даже если его нет на поле. И мяч, преодолев последнее препятствие между ног вратаря, влетает таки в ворота. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 15.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: АЗС ЮВЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ по Шехонское шоссе 56А. ЮВЛ – наполни день энергией.
6: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
7: Нет.
6: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Леприконсы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда», 15 мая на РЕН-ТВ.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу Вологда, железнодорожная 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
15: Акция действует до конца мая.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Первым топ-блогером был Винни-Пух. Он нес всякую чушь, не скрывал, что в голове у него опилки, но все его любили и подкармливали.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И у нас финальная тройка сообщений в этом часе. Сергей передает привет своей жене Виктории и сыну Марку, а также маме Саше и желает всем классного дня. Артем из Егорьевска передает привет друзьям Саше, Ване и Виктору. Говорит, что они сейчас будут жарить шашлык. Вот так вот. И еще одно послание от Никиты. Он направляет лучшей и своей любимой жене Алене поцелуй. И по вашей просьбе через пару мгновений Задорнов навсегда. Но сначала, напоминаю, уже в середине следующего часа мы вновь встретимся с вашими посланиями, приветами, поздравлениями, шутками и любыми другими сообщениями. Все это произойдет в веселом чате, но что самое главное, это номер для ваших сообщений. Я его напоминаю. Плюс 7 915 0303 567, телеграм, макс и смс. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Ну а прямо сейчас перед занавесом легендарный Михаил Задорнов навсегда.

0: когда грустно, надо наблюдать за жизнью вокруг. Я так и делаю, поэтому я гораздо счастливее, чем остальные.
1: Зоопарк на Северном Кавказе. Террариум, террариум. На террариуме объявление. Павильон закрыт на ремонт, животные на улице. Супермаркет в Крылатском. На двери. Дверью не хлопать.
0: Я не могу.
1: Отключается эскалатор. Это как может быть? Мебельный магазин на Ленинградском шоссе. Объявление. На кроватях не прыгать.
0: Ну это ладно.
1: На кроватях не есть и не садиться в мокрых трусах.
0: Почему?
1: Что бывали случаи. В газете на открытии снежного городка будут присутствовать Дед Мороз, глава города и другие сказочные персонажи. Москва. Объявление в лифте.
0: Видимо, какой-то в прошлом писатель стал лифтером. Его тоже переполняет желание быть литературным. Есть объявление в лифте. Если вы хотите уехать на лифте вниз, нажмите кнопку вверх. Ну, у нас все наоборот. И, соответственно, наоборот. Дальше. Он продолжает. Согласен, что это нелогично. И дальше. Долго объясняет, что и как работает.
1: Вот тоже замечательно в лифте объявление. Уважаемые пассажиры лифта нашего подъезда.
0: А, какое обращение. Чтобы лифт во время подъема не гремел, скапливайтесь в его правом углу.
1: Это еще в какой стране? А лифт 1,5 квадратных метра. Вы представляете, скопиться там? На что мне нравится? Наши люди, вот внутри они очень творческие, способные. Им куда-то надо деть это. Вот, например, на Сахалине я видел приписку, там депутат один избирался, и он повесил свои билборды, ну, свои фотографии развесил, и внизу под фотографиями был его слоган: «Нам в России жить хорошо». А кто-то приписал: «А нам?» Вот, это надо даже собраться перед тем, как читать. Уссурийский край, заповедник. Перед входом в заповедник, естественно, предупреждение. Ну, коряво написано, как все, что пишут наши чиновники. Запрещается розжиг костров, выгул собак, отлов и отстрел дичи. Ну, коряво. Какой-то интеллигент, видимо, подошел, прочитал, думает, ну как так, ну не могу. Взвынул фломастер и приписал. А также выпас выгул скота и выполз змей. И довольный ушел. Видимо, за ним вскоре пришел другой интеллигент. Думает, а я что, хуже? Вынул форум начался на этой. И пишет: выпорос свиней, выжреб коней, выкобал лошадей, вылуп птиц из яиц и выхухал выхухолей. И там одна за другой подписи. Выкур курей и выпрыг кенгурей. Обгад ромашек, обдир ягод, выхлоп газа, вынос тела, выкидыш мусора, выродок людей кто-то приписал, выпендр фрейров, выстрел аврор в Уссурийском крае. Это. И внизу крупно: высморк насморка. Этот народ никто не оцифрует никогда.
2: Михаил Задорнов.

0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
2: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
1: Категория 16+.

0: столичных 15.00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Кама-сутра изначально была пособием по вольной борьбе. Но потом кто-то что-то подрисовал, и пошло-поехало.

0: Ростовский, это самое веселое радио страны. И здесь каждый день мы дарим вам шанс выиграть автомобиль. И это реально благодаря вашей улыбке. Прямо сейчас принимайте участие в игре «Автомобиль за улыбку». Улыбнитесь на камеру своего смартфона, далее загрузите фото на сайте веселоерадио.ру и после чего ловите автомобильные шутки Фоменко. Все очень просто и самое главное, абсолютно бесплатно. Ну а для всех тех, кто уже загрузил свое фото, у меня для вас есть приятная новость. Уже в этом часе мы будем играть, мы раскрутим наш фирменный улыбайзер. Поэтому не забывайте держать телефон рядом и не уходите далеко от динамиков. Скоро у кого-то из вас будет звенеть. И это я про ваш телефон, если что. Кстати, а еще ваш телефон, вы можете его использовать для того, чтобы передавать друг другу приветы, поздравлять, признаваться в любви или просто пошутить и сделать это на всю страну. Рассказываю, как это происходит. Легко и просто. Все это в нашем веселом чате. Уже через полчаса озвучу все ваши послания, которые главное направить нам по нашему единому номеру Telegram Max SMS. +7 915 0303567. Пишите прямо сейчас, ну а я все обязательно озвучу. Меня зовут Кирилл Горин, всем привет, здравствуйте. И не стану молчать и расскажу немного о том, какой юмор нас ждет в этом часе. А еще больше поводов для улыбок. В финале Игорь Маменко будет шутить и сделает это с помощью тройки смешных анекдотов. Перед этим услышим лучшие фрагменты телевизионного шоу «Лиги городов» и еще обязательно насладимся нашей фирменной нерекламой. Напоминаю, что это как реклама, только очень и очень смешная. Ну а прямо сейчас скетч-шоу «Однажды в России». Это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в университете».
3: Здрасте.
4: Да, да. Можно?
3: А я говорю, что снег сегодня пойдет, что ли, что-то. Это же Тыщ Пищук! Да? Да? Да. Тыщ Пищук к нам пожаловал! Это же самый ужасный студент в мире, Тыщ Пищук! В нашем университете хуже тебя только вот эта котлета столовская. У вас остальных хоть какая-то соображалка есть. Ты что приперся, Тыщ Пищук? Сколько раз тебя отчисляли уже?
4: 18.
3: 18! Посчитал, Тыщ Пищук, да? Смотрите, какой я умный, я Тыщ Пищук. Я посчитал 18, всего лишь на 6 ошибся. 24 раза тебя отчисляли, Тыщ Пищук! 24 раза! И первые 8 раз просто потому, что ты не знал, какой автобус у нашего университета идет. А почему? Потому что там цифры, потому что там буквы, да, Тыщ Пищук? А Тыщ Пищук их не знает ни хрена! Ты же просто ехал на автобусе и расстраивался, потому что автобус не туда поворачивал, правильно? И все!
4: Да, очень расстраивался.
3: Очень ты расстраивался, Тыщ Пищук.
4: Слушайте, тут такое дело. В общем, я подумал, я хочу снова восстановиться.
3: Не вешай мне лапшу на уши, Тыщ Пищук. Подумал он. Нет у тебя такой способности думать, понятно? Нет у тебя. Не умеешь ты этого делать. Как зайчик. Не можешь сказать, здравствуйте, я зайчик, не ешьте меня, волк, я морковку люблю. Не можешь, зайчик, так сказать. Че ты думаешь, не может так зайчик сказать? Ты вот помнишь, ты кого-то учишься вообще?
4: Конечно, помню.
3: Я жду.
4: Деревянные тротуары.
3: Железные дороги!
4: Железные дороги? А я что? Слушайте, я про них поузнавал, там вообще у них все нормально так получается, по денежке, у них там соцпакет, льготы, всякий отпуск. Я знаете, что хотел спросить? Через вас же можно это, ну,
3: что?
4: Замутить.
3: Смотря что через меня можно замутить.
5: Но вы же дикарь.
3: Я декан.
5: Ну какая разница? В общем, я хочу купить диплом.
3: Я за тебя не сяду, Тыщ Пищук, понятно?
5: Да никто не узнает.
3: Чего? Как это никто не узнает? Ты Пищук, ты закончишь наш университет, все узнают, там такая авария будет. Там такая авария будет, там поезд не то что стрельц сойдет, он прям в тоннель не попадет. Разнесет нахрен горы эти наши уральские. И останутся только уральские пельмени, оно нам надо вообще?
4: Ладно, я вас понял. 300 тысяч
3: рублей. Ты чего орешь?
5: Я говорю, 300 тысяч рублей.
6: Ты чего орешь?
5: 300 тысяч рублей.
6: Как раз мой долг за электричество.
7: Ладно бы ты один такой был, Тыщпищук. Вот ладно бы, ну блин, ну что ты делаешь со мной, Тыщпищук? Таких же, как вы, Тыщпищуков, вот на каждой работе нахрен.
3: Кто-то, если скажет, что у них на работе нет Тыщпищука, поздравляю, это значит ты, Тыщпищук. В лифт заходишь, сидишь, трясешься, хоть бы, господи, не Тыщпищук этот лифт устанавливал. В больнице думаешь, сидишь в очереди, блин, ну пожалуйста, хоть бы не Тыщпищук меня этот шланг засовывал. Из-за таких, как ты, Тыщпищук, люди даже в парикмахерские иногда говорят перед стрижкой, ну, с Богом.
5: Ладно, я все понимаю. 310.
7: Тыщпищук, ты вообще в своем уме? Я тебе такую философскую телегу тут задвинул про Тыщпищуков. И ты всего прибавил на 10 тысяч? Такие мысли, как минимум, на 50 тысяч дороже, понятно?
5: Ну хорошо, 50 тысяч плюс 310.
7: Договорились.
3: Да?
7: Всего доброго, Тыщпищук.
8: До свидания.
2: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
2: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Акция действует до конца месяца.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен.

0: Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Педальтоник – это водитель, путающий педали газа и тормоза.
2: И вы все правильно услышали. Это прозвучала шутка Николая Фоменко, автомобильная шутка, за повторение которой один из вас, из наших участников, получит в моменте 3000 рублей. Также путевку в суперфинал вам тоже выдадим. И в конце этого года, возможно, именно вы уже уедете от нас на новом автомобиле. Все это бесплатно и очень просто. Для участия просто улыбнитесь на камеру своего смартфона и загрузите фото на сайте веселое-радио.ру. И, кстати, на сайте прямо сейчас можно увидеть, как мы будем играть. Включайте прямую трансляцию и наблюдайте за нашим фирменным улыбайзером, который прямо сейчас остановится. Почему? А потому что я говорю улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: И звонить мы прямо сейчас будем Алексею в Нахабино. Узнаем, слушал ли он Юмор ФМ или нет. Итак, Алексей, я набираю ваш номер телефона, ждите мой звонок. Номер телефона быстро набран нашими электронными пальцами заэфирного формата. Ждем соединения нашего любимого писка. Вот он прозвучал. Засекаем 30 секунд по ложному времени. В этом нам помогают наши песочные часы. Ждем, когда Алексей возьмет трубку, ответит на вопрос, какая же шутка Николая Фоменко прозвучала в эфире Юмор ФМ. Напомню еще раз. За правильный ответ вы получаете 3000 рублей и путевку в суперфинал. Суперфинал состоится уже в конце этого года. Ну а как мы играем, и за улыбкой Алексея тоже можно, кстати, наблюдать. Алексей, здравствуйте, это Юмор ФМ, супер игра «Автомобиль за улыбку». Вы сейчас в прямом эфире и вас слышит вся страна. Подскажите, я правильно дозвонился? Вы Алексей из Нахабино, верно?
3: Ох, у меня на ближайшие 3 года все расписано. Перезвоните в 2025.
2: Электронный обман. В любом случае, мы эту информацию оставили вам, электронный наш друг. Передайте Алексею огромный привет. Напомните ему, что его улыбка все равно остается в нашем фирменном улыбайзере. Ну а вам, дорогие друзья, напоминаю, что все совершенно просто и очень бесплатно. Прямо сейчас заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте свою улыбку в наш фирменный улыбайзер и помните, что мы можем позвонить вам в любой момент. И чтобы не упустить этот шанс, просто слушайте Юмор ФМ в любое время, в любом удобном месте. В машине, на работе, в приемнике, в приложении, на сайте, где угодно. Главное, не упустите. Еще раз напомню, тот самый шанс. Почему? Потому что участие в игре бесплатное, за исключением вашей улыбки. Улыбнулись и получили шанс выиграть автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Ну а мы переходим к нашему следующему этапу и будем заново раскручивать наш фирменный улыбайзер. Почему? Потому что игра «Автомобиль за улыбку» у нас в любом случае продолжается. И мы будем играть еще раз снова, снова и снова.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: нас юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Да, друзья, это он, трехкратный чемпион Гранд Копейска по дротиковому спорту, а весолом Рукосуев. Замах, бросок и прямо в бычий глаз. Да-да-да, это победа!
2: Увлекательно, не правда ли? Вот уже несколько тысяч лет люди мечут дротики. В этом спорте есть все. Надежды, азарт, победы и поражения. Так не пора ли и вам взяться за дротики?
3: Российская общественная инициатива по популяризации дротикового спорта «За дротики».
2: Молодежь и взрослые, школьники и дошкольники.
4: Даже атлеты серебряного возраста.
2: Каждый может взяться за дротик.
3: Обрести новое хобби и новых друзей. Регулярно и увлекательно проводить время. Принимать участие в городских и областных турнирах.
2: Доступная экипировка, несложные правила и адрес отделения фонда «Задротики» в вашем городе ищите на нашем сайте всезадротики.тут.
3: «Задротики». Вместе мы сила. Не реклама.
5: Ты прикинь, моментальный кэшбэк 100% с новой картой «Шара» от банка «Лукоморье».
6: Неужели так бывает?
5: Да, представь себе, все на «Шару».
7: Банк «Лукоморье» представляет «Шара». Первая карта с кэшбэком 100%.
6: Бензин.
5: На «Шару».
6: Модная одежда.
5: На «Шару».
6: Кино, рестораны, путешествия.
5: Да все на «Шару».
6: Такого просто не может быть.
7: В «Лукоморье» может. Моментально возвращаем 100% с любой покупки. Найдите отделение банка «Лукоморье» в вашем городе.
5: Под дубом с золотой цепью.
7: И попросите сотрудника в костюме кота оформить вам «Шару».
6: А это бесплатно?
7: Ну, конечно. Все на «Шару». Банк «Лукоморье».
8: Приходите в гости к нам поскорей.
7: Не жизнь, а сказка. Подробности в сборнике стихов великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
9: Российская ассоциация козловодов при участии Министерства козловедения приглашает вас на выставку «Козлы России».
10: 300 предприятий и фермерских хозяйств, более 3000 козлов элитных пород.
9: В том числе козлы – победители российских и международных конкурсов.
10: Редкая возможность

0: Реклама. Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Трава растет, сезон идет. Дрель шуруповерт Райоби. И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 1-700-764-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые пассажиры, экипаж приветствует вас на борту нашего авиалайнера. За ваш комфорт и безопасность командир экипажа поднимает свой первый тост.

0: Наступило традиционное время для ваших поздравлений, признаний, шуток, приветов и других сообщений. Здравствуйте, меня зовут Татьяна из города Воскресенск. Ура, я в отпуске. Теперь на даче отдыхаю. Передайте большой привет моим соседям по даче за то, что они будут отдыхать вместе со мной и слушать Юмор ФМ. Я просто люблю громко включать мой любимый юмор, написала нам Татьяна. Татьяна, прибавляйте громкость динамика, потому что у нас тут еще и юмор, и музыка, и много чего будет. Пусть радуется вместе с нами. Марина, ее сообщение. Здравствуйте, всем хорошего дня. Пафнук, я тебя люблю. Королев Маруся подписалась. Есть вот такое сообщение. Привет моему папе от Миралины. Отлично. А вот Сергей из Астрахани прислал нам шутку. Обещаю звонить тебе каждый день. Твой будильник. Дорогой дедушка, Кузнецов Алексей Николаевич, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, огромного счастья, долгих лет жизни и отличного настроения. Мы тебя очень любим. Твои внуки Софья и Матвей. Ну красота! Кузнецов Алексей Николаевич, от всей команды Юмор ФМ, долгих лет жизни и много-много улыбок. Пусть все будет отлично. И еще у нас сообщение есть такое. Виктор Михайлович, главное, не накручивай себя. Люблю тебя очень сильно, ваша кошка. Еще одна шутка от Виктории из Орла. Мальчика с очень высокими бровями очень сложно чем-то удивить. И смешно, в финале этого часа тройка анекдотов в исполнении Игоря Маменко и совсем скоро лучшие фрагменты шоу Лиги Городов. Еще раз напомню номер для ваших сообщений. +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться.
1: Веселый чат. Поделись

0: Команда Иван да Марья. Кострома.
1: А самое страшное для девушки, это когда болеет ее бабусечка.
2: Все, Кать, в этом меня хранить будешь.
3: Макс, ты серьезно? У тебя 37,2.
2: 37,2, итого 39, Катюш.
3: Это так не работает, Макс.
2: Так и работает, Кать. У меня ж наследственное. Вот у меня бабка во сколько умерла? В 34, как и мне.
3: Ну так ее машина сбила.
2: Ну ты же не знаешь, какая у нее температура была. Кать, да все очень серьезно. Я уже даже завещание написал, на.
3: Ты в своем уме? Всем респект?
2: Спасибо за жизнь. Я уже даже маме сказал, что заболел.
1: Что ты сделал?
4: Ах ты, сынульку моего довела.
3: Да и вам не хворать.
4: Сынок, ты прости, что так долго 20 минут из Самары добиралась. Просто билетов не было, пришлось по шпалам бежать.
2: Мамочка, у меня 37,2.
4: Шансов мало. Ну попробуем тебя с того света достать. Ой, какой же ты у меня красивый. Вот. Молодой Куравлев, весь папку царствие небесное.
2: Эй, мам, папа жив.
4: Так у него 37,5. Тоже валяется там.
2: Ой, что-то я посмотрел, вообще это что-то страшное. Вирус всех мужиков выкашивает. Это, наверное, свиной грипп.
3: Конечно, свиной. Чей ты сын-то?
4: Да ты лучше бы его лечила!
3: Да что вы говорите, он сам не лечится, сидит играет в свою приставку целый день.
4: Ты пообрывал бы провода у приставки.
2: Давайте, отключайте меня от аппарата жизнеобеспечения.
3: Обеспечение.
2: Я не знаю, температурка шарашит. Опа, Володя смс-ку написал. Там футбол, я пошел на стадион.
4: Ты ж болеешь.
2: Ну я ж в шарфике.
0: Суперпроект МТ. Это Лига Гарантов. На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 15.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Автолюбители и путешественники. На АЗС ЮВЛ. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЛ. Клубова 53.
7: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: На семейной фотографии настоящего мерчендайзера самые красивые дети стоят в первом ряду.

0: минуты Игоря Маменко.
1: Мужчина поздно ночью заходит на кухню, открывает журнал порнографический, начинает листать, посматривает. И вот листает, вдруг смотрит, слышит, рука на плече. Он поворачивается, жена стоит на ночной рубашке. Он говорит, да я просто, да не-не-не, не надо мне ничего объяснять. Вот страничку обратно переверни. Он, зачем? Надо. Она переворачивает, еще одну. Он переворачивает, она пальцем тыкает, говорит, вот такие шторы на кухню хочу. Дорогой, а золото ржавеет? А в чем проблема? Да я вот тут сережки разглядываю, которые ты подарил мне на день рождения. Да, дорогая, есть такие сорта золота, которые немножко ржавеют. Это в магазине говорит, у вас гречка есть? Он говорит, крупа, что ли? Он говорит, нет, блин, космонавт.

0: Фоменко шутит.
1: У женщин более высокий болевой порог. Поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют.

0: песню поет, тот ее и танцует.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
8: Наелся ли я? Ни в коем случае.
9: Ну что, рискуем?
7: Новые города. Новый сезон.
9: Поехали.
7: Особенности национальной кухни. 16 мая в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: в российской столице 4 часа дня.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Девочкам нельзя дарить фломастеры. Они потом вырастают и рисуют ими брови.

0: Ну, насчет океана не знаю, и паника нам тоже не нужна. Не смеем грустить, улыбаемся и наслаждаемся выходными. Верю, что каждый по-настоящему вкусно отдыхает и вкусно ест, и для дополнительного счастья мы будем продолжать заряжать вас избранным юмором на просторах самого веселого радио страны. И все это вместе с лучшей музыкой. Тем временем с вами в студии я, Кирилл Горин. Всем здравствуйте. Также из приятного в середине этого часа озвучу ваши шутки, приветы, поздравления и другие послания. И сделаю это в нашем веселом чате, доступ к которому может получить каждый с помощью простых и неизменных цифр. И это номер телефона. +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС-сообщение. В этом часе за производство улыбок будет отвечать следующий юмор. В финале насладимся монологом маэстро Жванецкого. Ранее здесь появится Денис Клявер, он же самый лучший Дэн, и будет шутить. Ну а сделает это с помощью тройки смешных анекдотов. Также обязательно услышим сатью с юмором здесь, на просторах веселого радио страны. Ну а прямо сейчас тот самый КВН в эфире самого веселого радио. Это Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Детективное агентство «Лунный свет», город Белгород.
3: А наша команда считает, что бесплатная медицина, она для всех. Поэтому давайте представим. Бездомный на приеме у врача.
4: Здравствуйте, присаживайтесь. На что жалуемся?
3: Доктор, ну, честно говоря, живот болит.
4: Так, а что вы вчера ели?
3: Ну, голубя ел.
4: А вы голову голубя ели?
3: Ну да, общипал и голову голубя ел.
4: А голову голубя ели?
3: Голову голубя ел.
4: А вы голову голубя ели?
3: Голую голову голубя ел. А в чем, собственно, дело?
4: Ну, честно говоря, я логопед. Но чем смог, помог.
3: Во дворе дети спорили, чей папа сильнее, даже не подозревая, что это один и тот же человек. А сейчас давайте вспомним прошедший экономический форум, на котором, помимо всего прочего, была презентована 2,5-метровая ель, которую сделали из 2500 корюшек. Это чистая правда, вот фотография. Итак, давайте представим, за день до этого события в рыбном магазине.
5: Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, 2500 корюшек.
3: Зачем?
5: Ну, просто мы хотим построить ель.
3: Зачем?
5: Как зачем? Путин приехал.
3: То есть вы хотите из 2500 корюшек построить ель, чтобы на нее посмотрел Путин?
5: Ну да, это же экономический форум.
6: Друзья, где-то здесь во Владивостоке потерялась логика. Ищите ее и не сдавайтесь, несмотря ни на что.
1: Тот самый КВН. Те самые. За

0: Реклама.
1: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: На свадьбе друзей Наталья побежала ловить букет невесты, потом опомнилась и вернулась к мужу.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Меня зовут Анна, мне изменял муж, и он говорит, что все в прошлом. Утверждает, что во всем виновата я сама. Обсуждать проблему не хочет. Объясняет это тем, что так мы разрушим наши отношения, обсуждая их. Как вы считаете, есть ли у нас шанс в наших отношениях вернуть их прежними?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, во-первых, точно тебе скажу, что обсуждая проблему, отношения не разваливаются. Это какая-то логика такая, какого-то газлайтера сурового. Это то же самое. Если мы будем обсуждать эту проблему, умрут наши дети. Развалится город. Вымрут, ну, алеуты, бегемоты. Будет цунами. А как они разрушатся? А с другой стороны, ты во всем виновата. Нет. Когда брак разваливается, да, или трещина, виноваты 50 на 50. Но по-честному, ты должна взять 100% ответственности за свои 50. Потому что либо ты выбрала такого кобелину, либо ты сделала все возможное, чтобы дискредитировать секс в семье, что он пошел где-то искать на стороне, тоже могло быть. Либо ты закрывала глаза, он говорит, а не пойди ко мне в отдельную квартиру, которая у меня есть, я там буду с друзьями выращивать вешенки какие-то. И все время приходит пьяный такой, все время приходит губной помады. Ну, конечно, грибы тяжело выращивать на трезвую. Поэтому, как мы говорили, первое, приняла ответственность за свои 50, поняла, какие твои действия привели к такому результату. Второе, он должен пострадать. Так что в следующий раз... Ну, что значит пострадать? Вот не все понимают. Вот я вам расскажу. Как-то я... И еду я так на своей красивой машинке. А там так, знаете, вот так пробка, потом назад, и ты через час сюда повернешь. А тут вообще ничего. Я думаю, ну, практичность – наш метод. Поеду туда. Кстати, так же думали и работники ГИБДД. И они там за углом прямо уютно разместились. Видимо, на пикник. И тут я выезжаю. Ну, готовый помочь провести пикник, ну, на более высоком уровне, скажем. Так. Удивленные сотрудники смотрят. Выезжает какое-то чудо. Говорят, здравствуйте. Я говорю, тоже здравствуйте. Они говорят, вот просто честно, вот скажи, а у тебя есть какой-нибудь документ, который позволяет, ну, так дерзко просто ездить? Ну, кто ты? Кто ты? Ты советник почему? И главное, советник кого? Что ты так себя ведешь? Я говорю, каюсь, но нет у меня никаких документов. Но мы вынуждены в качестве профилактики дорожно-транспортных нарушений как-нибудь тебя так взлохматить. Я говорю, я виноват, я готов. И мне выписывают большую бумагу. В какой-то жадский штраф, я куда-то еду, там, обещают у меня отобрать права. Я грущу изо всех сил. И когда через полчаса я от них уехал, три пота с меня стекло и волнение за все остальное. Верите, я всякий раз, когда там езжу, у меня боли возникают. Я туда не поворачиваю. Я донес мысль, что значит он должен пострадать.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: компьютер.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей и с телефоном их детей. Шутки, песни, плюс.

0: Реклама.
1: Продукты необходимы.
2: Там, где каждый пытается что-то сказать. Exlantix ET. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с

0: тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейлен 6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
2: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
3: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Типоли. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Нет ничего на свете ядовитей, чем дружный женский коллектив.

Это веселый чат, плюс 7-915-0303-567. Телеграм Макс и смс-сообщение приветствуется. Пишите прямо сейчас. Михаил и его сообщение. На доброго дня слушателям Юмор ФМ, милая Яна. Не видел вас 2 дня, вечером подвываю на Луну и встречи с вами жду. Люблю, Михаил. Яна, ответьте, пожалуйста, человек уже на Луну воет. Юрий поздравляет свою жену Ирину с днем рождения и желает, чтобы на вашем жизненном и творческом пути всегда сопровождал вас успех, победы и любовь близких для вас людей. Впереди лето, пишет, а лето — это маленькая жизнь, которую мы живем вместе с тобой. Я очень люблю тебя, мое сокровище. Ну класс, Ирина, с праздником вас. У нас есть еще шутка, прислал нам ее Виктор из Самары. В студенческой общаге просторно только в холодильнике. Здравствуйте, я Александр Гостюхин из города Амутнинск. Передаю привет всей своей семье, жене, сыну и дочке. Сегодня у нас садово-огородный день, класс. Солнышко светит и вся семья в сборе, написал. Это супер, замечательно. И еще одна шутка от Степана. 3 дня и 3 ночи скакал Илья Муромец, а потом у него просто отобрали скакалку. Шутите вы, шутим и мы. В финале часа насладимся монологом маэстро Жванецкого. И также к нам заглянет самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, и расскажет нам тройку смешных анекдотов. Еще раз напомню, номер для ваших сообщений, шуток, приветов, поздравлений и признаний в любви по-прежнему самый простой. Плюс 7-915-0303-567. Телеграм, Макс и смс-сообщение приветствуется. Пишите прямо сейчас. Веселый чат. Поделись

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Никогда не отказывайте себе в удовольствии подарить подарок любимой теще. Два друга встречаются под старый Новый год. Один говорит: «Представляешь, Сань, я в этот раз даже для тещи подарок под елочку положил». Тот аж поперхнулся и говорит: «Да ты че? А она че? Ну что, две недели уже ходит, ищет. Тайга-то большая». А вас в детстве бабушки у подъезда конфетками угощали? Не помните? Ну-ну. Значит, сидят две старенькие бабульки у подъезда на лавочке, разговаривают, как вдруг в разговоре возникает неловкая пауза, и одна другой говорит:
3: «Слушай, подруга, вот сколько разговариваю с тобой, никак не могу вспомнить твое имя».
2: Вторая сидит, что-то засмотрелась в одну точку, застыла, потом резко поднимает взгляд и говорит:
3: «А тебе срочно?»
2: Знаете, после 50-го анекдота про «возвращается муж из командировки» приходит понимание, что в командировке мужьям лучше вообще, наверное, не ездить. Ну вот вам снова. Возвращается муж из командировки, заходит в спальню, смотрит, в постели лежит огромный, просто чернокожий, мускулистый парень. А жена в одном халате, естественно, сидит на подоконнике и блаженно улыбается. Муж остолбенел и еле смог выдавить из себя: «Света, кто это? Что он делает в нашей постели? Что он делает?»
4: Ах, дорогой, ты не поверишь, но он просто творит чудеса.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 15.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
8: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
9: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Леприконсы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда», 15 мая на РЕН-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Все говорят о внутреннем ребенке. Но как совладать с внутренней бабкой, которая требует покупать только по акции, выращивать рассаду и ложиться спать в 9 вечера?

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ширвинду 80. Мне эта цифра знакома. Ширвинд, что значит возраст? Время уже не деньги, так как деньги есть, а времени нет. Откуда деньги? А минус девушки, а минус дети, а минус ресторан, а минус одежда, а минус мечты, а плюс ничего не надо. Отсюда доброта. И частые приступы счастья от того, что все в твоих руках. Ты уже не можешь чего-то захотеть сам. Чтобы захотеть спать, надо принять таблетку. Чтобы захотеть любить, принять таблетку. Чтобы любить, принять вторую таблетку. Не принял, не любишь. Таблетку. Спасибо. Таблетку, чтоб появилась бодрость. Таблетку, чтоб пропала бодрость. В результате вся жизнь в этой маленькой коробочке с ячейками. Еда, сон, туалет, любовь, возбуждение. И, наконец, главная таблетка, чтобы не забыть принять таблетку. Теперь все в твоих руках в этой коробочке. Какое счастье. Ты, наконец, сам выбираешь, чего тебе захотеть. Поздравляю. Наши люди любят улучшать обстановку для отдыха, чтобы водку окружало что-то красивое. Теплоход, река, Италия или футбол. Чтобы вокруг раздевались мужчины и лилась вода, это баня. Или раздевались женщины и лилось вино, это любовь. Главное, вокруг водки должны быть чужие женщины или хотя бы чужие окрестности. Что-то красивое. Водка без этого – это работа. Ну. И последнее. Из начальников надо выбирать веселых. Из веселых – умных. Из умных – твердых. Из твердых – порядочных. Из писателей надо выбирать веселых. Из веселых – талантливых. Из талантливых – умных. Из умных – кратких. Из друзей надо выбирать веселых. Из веселых – верных. Из верных – умных. Из умных – честных и долгоживущих. Из жен надо выбирать веселых. Уже из веселых выбирать красивых. Из красивых – умных. Из умных – нежных. Из нежных – верных и терпеливых. И терпеливых. До свидания.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
5: 0+.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Москве 17:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: В русский язык вошли чуждые нам слова. Например, «я не пью».

Да, по-настоящему каждый из вас сам может дать описание своей улыбки, но для нас они все равно будут самыми лучшими и неповторимыми в том числе. Кстати, за свою улыбку вы можете выиграть автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Прямо сейчас загрузите свое радостное фото на сайте веселорадио.ру и далее ловите автомобильные шутки Николая Фоменко. Ну а когда мы вам позвоним, вы просто правильно повторите шутку в эфире «Юмор-ФМ» и за корректный ответ получите 3000 рублей, а также путевку в суперфинал. Участие в игре, напоминаю, абсолютно бесплатно. Тем временем у микрофона Кирилл Горин и всем привет, здравствуйте. Через полчаса совершенно легко и просто озвучу ваши шутки. Приветы, поздравления, признание в любви сделаю это в рамках веселого чата. Фиксируйте номер для своих посланий. Плюс 7-915-0303-567, Telegram, Max и SMS. Рассказываю, над чем будем смеяться дальше. В этом часе в финале услышим смешную историю жизни знаменитых людей в рубрике «Шутить изволите», которую нам озвучит Михаил Полицемака. Ранее Николай Фоменко 5 раз пошутил про шоу-бизнес, а также обязательно услышим детские перлы в исполнении Гара Дмитриева, он же угарный папа. И через несколько секунд встречайте шутки-песни. Ведущие Стас Ярушин и Люся Чеботина будут петь, шутить и веселиться. Это все Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте, шутки.
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: Камеди Вумен шел долго и наблюдал целый свет, как молодые девчонки старели 13 лет.
3: Да, кстати, забавно.
2: Да, ну слушай.
4: Я тоже был в КВН, был весел, молод и глуп.
2: И мы все вместе смотрели, как ты старел.
4: Как ты стареешь, мой друг.
0: На Юмор ФМ.
5: Светки Соколовой день рождения. Цветы хочу купить, капец. Но денег нет на это поздравление. Ведь я обычный муромский кузнец. Бронзовые розы, о-о-о. 40 килограммов,
2: я просто представляю, ты заваливаешься на чей-то праздник. На, и девочка.
4: А тебе дарили когда-нибудь цветы?
2: Нет,
4: но
2: я всегда восхищалась. Я видела, как выглядят розы из железа. Это очень красиво. Я представляю, какого вообще труда это стоит, чтобы оно так красиво и так реалистично выглядело. Ну что, едем дальше. Драмы больше нет. Не

0: Валера, я кондитер, попа как Юпитер. Люди, помогите похудеть.
1: Да и дышать тоже.
2: Кукла Маша, кукла Даша, чуть подсдует, станет старше.
3: За окошком снегири, а за ними дерево. Это дерево ольха, ольхе 120 лет. Я сегодня ночевал с женщиной-дендрологом, от которой и узнал всю эту фигню.
1: Это шутки песни на Юмор ФМ.
4: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
1: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
4: Люся Чеботина.
1: До новых встреч. Пока-пока.
5: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
7: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
11: Куплю «Хавейл» в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю «Хавейл» я в «Авангард».
12: По-настоящему народный новый «Хавейл» в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым «Хавейл» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый «Хавейл» – народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Глядя, как он, не морщась, ест приготовленную ею гадость, Люся поняла: Андрей женился на ней по любви.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: 6-летний Миша влетает на кухню эдаким голодным гусаром. «Папа, налей мне чаю». «А что надо добавить, сынок?» «Сахар». Настя 5 лет пытает родителей. «А мы с Сережей маленькие были у мамы в животике?» «Да». «А мы что там внутри, совсем голые были?» Мама отвечает: «Ну да». «Ну что ж ты, мама, не могла нам хотя бы трусы туда передать?» Из школьных сочинений Павлика. «Птицам нужно помогать, потому что мы с ними пернатые друзья». Председатель так взял доярок за живое, что надой молока сразу увеличился. Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие. Он сразу женился. Кощей Бессмертный хранил свою смерть в одном из двух яиц, сбивая с толку Иванушку.
0: Угарный папа.
1: 4-летний сын собирается на несколько недель к бабушке. Накануне отъезда звонит ей и предупреждает: «Бабушка, готовься, к тебе едет непослушание». Дядя гуляет с 6-летним племянником Саши. Саша говорит: «Смотри, какая красивая тетя». Впереди шла упитанная девушка в красном обтягивающем платье. Дядя удивляется и уточняет: «И чем же она красивая?» «Потому что она похожа на большую красную пожарную машину». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер Telegram 915-0303-567. Кидайте текстом или аудиосообщением. Мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торрес, Каранда и Типоли. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM. Это ваш

0: не перебивать, конечно, хотела. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
1: Каких 5000?
0: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
1: 8-800-350-16-16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Люди, которые идут 8 километров в гору, чтобы постоять там 6 минут и потом еще идти 8 километров с горы, вы пробовали лежать на диване?

Тот самый чат, где мы шутим, озвучиваем приветы, поздравления и признания в любви. Вот номер у него по-прежнему самый простой. Плюс 7-915-0303-567. Телеграм Макс и СМС-формат приветствуется. Пишите нам прямо сейчас. Сергей из Ростовской области передает привет своему начальнику Елене Геннадьевне и желает вам здоровья, а также счастья. Лена Аникина и ее сообщение. Поздравляя нашего папу, дедушку и прадедушку Максимкина Василия Ивановича с 89-летием. Максим Иванович от всей команды Юмор-ФМ. С праздником вас, с днем рождения. И пусть только радость вас окружает в этом мире. Шутки у нас тоже имеются для вас, для настроения. И вот одна из них прислал нам ее Степан. Что-то сплошные глупости лезут в голову. Видно, лазейку где-то нашли. Олеся передает привет всей семье Махониных, Николаю, Татьяне и Артему. И говорит вам спасибо за шашлыки. А также оставила короткое послание, пишет суслики. Василиса передает привет Саранску, а также Наталье и Михаилу Тимасовым. Юлия пишет, передаю привет своему мужу Павлу с электроуглей. Благодарю судьбу за то, что мы стали одной семьей. И люблю тебя всем сердцем. И еще одна шутка от Иры из Перми. Запись в школьном дневнике. Кормите ребенка лучше. Жует цветы в кабинетах. Такое бывает. Из смешного в финале часа рубрика «Шутить изволите». И совсем скоро услышим Фоменко и целых 5 шуток про шоу-бизнес. Еще раз напомню номер для ваших сообщений. Плюс 7-915-0303-567. Телеграм Макс и СМС. Веселый чат. Поделись

0: Спонсор ООО «Аллея Групп» представляет моторные масла «Ликвимоли». Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс вашего двигателя. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Фоменко. Пять шуток про шоу-бизнес.
2: Поставил на будильник песню Ольги Бузовой. Организм сам просыпается на 5 минут раньше, чтобы ее не слушать. Если бы моя жизнь была бы песней,
3: то это был бы русский рэп.
2: Песня «Beatles Oblady Oblada» была изъята из публичного доступа по требованию «Oblady-обладателей». Уважаемое радио, передайте для моей жены Наташи песню «Я люблю тебя, Марина».
3: Провели ночь вдвоем, я и комар. Он пел, я хлопал.
1: Юмор FM. Шутки и песни. Реклама спонсора.
0: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liquimoli доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. Liquimoli.
4: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 15.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: АЗС «Ювел» – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС «Ювел» по Шахонское шоссе 56А. «Ювел» – наполни день энергией.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.
7: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут.

0: Разминка на Юмор ФМ.
1: Девочки плясали, пили, веселились, мальчики платили, злились, матерились.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Мир знает немало замечательных, даже великих композиторов. Все они попали в историю благодаря таланту и труду. Но также эти замечательные люди попадали и в истории. Порой весьма забавные. Несколько таких историй вашему вниманию.
0: Шутить изволите!
1: Как-то раз знаменитый пианист и композитор Антон Рубинштейн давал концерт в особняке великой княгини Елены Павловны, родственницы царя Николая I. После концерта знатная хозяйка завела с музыкантом скучный, высокопарный разговор. «Дорогой господин Рубинштейн», — промолвила она, — «справедливо ли утверждают, будто пианистам надо родиться?» «Это правда, ваше высочество», — ответил Рубинштейн. «Невозможно играть на рояле, не родившись». Выдающийся композитор и ученый Александр Порфирьевич Бородин был весьма рассеянным человеком. Как-то он поехал за границу. Во время проверки паспортов на пограничном пункте чиновник спросил, как зовут его жену. Бородин в это время думал о чем-то своем и не сразу понял вопрос. Чиновник посмотрел на него с подозрением. «Вы не знаете, как зовут вашу жену?» В этот момент в помещение вошла жена композитора, Екатерина Сергеевна. Бородин бросился к ней с криком: «Катя, ради бога, скажи, как тебя зовут?» Знаменитый виолончелист и композитор Мстислав Ростропович регистрировал свой брак с Галиной Вишневской. Регистраторша сразу узнала знаменитую солистку Большого театра и поинтересовалась, за кого она выходит замуж. Увидев довольно-таки невзрачного жениха, регистраторша сочувственно улыбнулась, а с трудом прочитав фамилию Ростропович, сказала ему: «Ну, товарищ, у вас сейчас есть последняя возможность сменить фамилию».
0: Шутить изволите.
1: Да уж, Мстислав Леопольдович имел все шансы выйти из ЗАГСа абсолютно новым человеком. На этой позитивной ноте я, Михаил Семенович Полицеймака, ненадолго покину вас, но обязательно вернусь с новыми историями из жизни знаменитых людей. До встречи.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту пятницу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко, фейк-радио!
5: Да, детка.

0: только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ВБ-банк.
7: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указан максимальный выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ.
10: Ты со школьных лет

работали. Отдыхаем. По-весеннему. Под шутки и песни. Шутки и танцы. И ничего лишнего. Танцуют все. На Юмор ФМ.

0: реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца мая.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Офис рук проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 15.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Автолюбители и путешественники. На АЗС «Ювел». Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС «Ювел». Клубова 53.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Внедорожники KGM Rexton и Торос с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

0: реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Реклама.
1: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели, люди с твердыми принципами. И они твердо выбирают Росбанкрот.
2: 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 15.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
3: Премьера «Гастротур» Михаила Стогниенко.
4: Наелся ли я? Ни в коем случае.
5: Ну что, рискуем?
3: Новые города, новый сезон.
5: Поехали.
3: Особенности национальной кухни. 16 мая в 9:15.

0: реклама.
1: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Леприконсы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая на РЕН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Реклама.
1: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 15.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Одессе. На Юмор ФМ. Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
3: Категория 16+.

0: реклама.
1: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хорошо погуляли? Это когда утром ты возвращаешься домой на метро. А метро в твоем городе нет.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
1: Спасибо большое за аплодисменты. О, девчонки. Мои девчонки пришли. Как настроение? А, молодцы. Знаете, мы с вами похожи. А знаете чем? Я вот всю жизнь выделяюсь из толпы. Прям с самого рождения, да. Сейчас это называется плюс сайз. Ну, вы поняли сразу. Безусловно, когда ты плюс сайз, есть проблемы. Я, например, очень долго искал для себя автомобиль. О, такие же проблемные сидят. Тяжело выбирать для себя машину, когда большинство из них для тебя приталенные, да? У меня прадик, да? И я не понимаю, когда со мной на дороге пытаются познакомиться вот эти парни на спортивных тачках. Я думаю, ну а смысл? Если я к тебе в нее сяду, у нее швы разойдутся. Я реально как-то пыталась сесть в Ламборгини, она нереально низкая. Я по итогу в нее так и не села. Я в нее упала. Ну и у нее 100% что-то отвалилось. Потому что мне всю дорогу в спину дуло. Мне еще этот Аджарио говорит, давай за кофе заедем. Я говорю, давай сразу в аптеку, ну, фастум гель прикупим. Ты же не хочешь, чтобы я у тебя тут катался до среды? И он всю дорогу красовался. А я всю дорогу думала, как я буду из нее вылезать. Это было так неудобно. Это было так неприятно. Как будто выходила не я из Ламборгини, а у меня камень из почек. У меня сейчас с мужиками полный порядок. Я сейчас замужем уже второй раз, ну, потому что первый не понимал, что маленькие ручки, маленькие колечки. А тут, ну, на этой шее маленькие камушки не смотрятся, да? Еще пару раз пытался намекнуть мне на мои лишние килограммы. А я думаю, что если кто-то намекает тебе на лишние килограммы, значит, у него есть лишние зубы. Да, да, девочки меня понимают. Так вот, девочки, что я считаю? Пара лишних килограмм не стоит слез. Вот если вам, как мне, надо сбрасывать тридцатку, пусть плачет, пусть терпит. Мне, кстати, идеально подходит моя фамилия Ангарская. Ангар. Это что такое? Большое, основательное. Ну что такое, издалека видно, да? Меня как-то издалека женщина заметила. Бежит ко мне навстречу, кричит такая радостная. Я думаю, ну, узнала. Ну, бывает, что меня узнают. Довольно-таки часто, но иногда узнают не так, как мне хотелось бы. Ко мне как-то на пляже подходит женщина с мужем и спрашивает это. Это же вы? Я говорю, да. Она поворачивается к мужу и говорит. Ну, я же тебе говорила, что это она вчера из-за лежака ругалась. Меня на все работы в моей жизни приглашали, потому что я большая. Типажная, фактурная. Однажды сильно похудела на 41 килограмм. Спасибо, спасибо, ребята. Да, на 41 килограмм похудела, а потом сидела без работы. Мой изначальный вес был 136 килограмм. Ну вот, как вам сказать. Ну, по меркам UFC мой вес абсолютный. Похудела на 41 килограмм и думаю, ну алло, в чем проблема? Когда меня позовут в голые и смешные? Когда ты начинающий артист, ты вынужден соглашаться на любые предложения. Даже на съемки в программе «Голые и смешные». А я еще хуже. Я работала в телемагазине. Ну, ребята, это совсем другая история. Пойду я мамой поработаю. Всем хорошего настроения. Работайте родителями, да, почаще. Ну, блин, вы знаете, что вы для этого делать. Хорошего настроения.

0: Это ваш новый автомобиль.
1: А за что это?
0: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
1: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
1: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона. Загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ. Ловите в эфире шутки Фоменко. И добро пожаловать за руль.
1: Это просто. Это бесплатно. И это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.
3: Реклама. АЗС ЮВЭЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЭЛ по Шехонское шоссе 56А. ЮВЭЛ – наполни день энергией.
4: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В России три вида погоды. Грязь засохла, грязь замерзла.

0: Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Все-таки Россия удивительная страна. Всех новорожденных девочек здесь называют в честь какой-нибудь парикмахерской. Подарил любимой жене на 8 марта разводной ключ. Но она со мной так и не развелась. Женщины мало выпивают, потому что все мужики и так красивые. Даже если ты живешь в 100 метрах от моря, твоя женщина найдет море подороже и будет хотеть туда. Если ты встретил бабу с полными ведрами урана, это к обогащению. Девушка скидывает фото, где она в нижнем белье. Опытная женщина скидывает фото, где она в Нижнем Новгороде.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только

0: дважды в России на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Спортзал пришел, полностью разделся. Говорю, где у вас душ? Они мне говорят, сначала абонемент купить надо.
0: Прикинь. Екатерина Моргунова.
2: Ну я сколько раз говорила, вы когда днем пьете, вы хотя бы горите в аду.
0: Михаил Стогниенко.
3: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Дело в том, что ребята немного устали за время первого тайма, договорились между собой и разъехались по домам.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ.

0: большой каблук.
1: Юмор ФМ. Шутки.
2: Опять нашел 1000 рублей в кармане пальто. Хорошо все-таки работать гардеробщиком.
1: И

0: Бухич. Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
1: Реалити криминалити.
0: Я Сироткина ТК около 2 ночи 9 сентября внезапным и случайным образом обнаружила себя в незнакомой квартире в компании 3 обнаженных незнакомых мужчин и видеотехники, где впоследствии и была обнаружена нарядом полиции. В развратных действиях на камеру я участия не принимала, а наоборот сопротивлялась им путем натягивания на себя простыни. Мое отношение к индустрии видео для взрослых категорически отрицаю. Я спал, а в это время в квартире началась драка. Я в драке участия не принимал, так как спал. О случившемся узнал со слов жены и ее мужа, вернувшегося в 14.00, а не в 18.30, как он обещал. Гражданин Е в нетрезвом состоянии шел за гражданкой К 2 квартала и нецензурно восхищался. Встретив в подворотне гражданина Шмыгова, я, простите, вместо «добрый вечер» сказал «деньги и часы, быстро», потому что как раз в эту минуту думал и о деньгах, и о часах. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
1: Реалити-криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Галя постоянно спрашивала, когда я на ней женюсь. Ей нравилось видеть страх в моих глазах.

0: когда наши попадают за границу, ну, все, кирдык за границу. Два моряка из Владивостока приехали в Японию, купили машину и решили еще в придачу купить часы. Купили часы в лавке в японской, такой обыкновенный, дешевые часы, но там же японцы всегда дают гарантию, они не тонут, не горят, пыль не попадает, пули непробиваемые, под водой держат температуру 600 градусов. В общем, когда наши пришли домой, один из них говорит, наши ведь не доверяют, они в другом государстве выросли. Говорит, слышь, что-то я не верю. Тот говорит, ну проверь, чего, ну как, давай вскипяти. Они вскипятили часы, значит. Причем они бросили в кипяток, пошли смотреть телевизор и забыли о часах. Они вспомнили о часах, когда запахло часами. Они пришли, там не часы, там пуговица от солдатских кальсон 30-х годов. Вот такого вот размера. Взгрустнулась хозяину, а друг ему говорит, да ладно, у тебя же гарантия есть. И они пошли сдавать по гарантии на следующий день часы. Японец потерял косоглазие, когда увидел вот этот ошметок, выкидыш часов. Вот этот. Он говорит, а что вы с ними делали? Они говорят, да так, вот подогрели и знаете что-то. Японец им выдал, как и положено, по гарантии, а сам побежал к хозяину и говорит, посмотрите, что с нашими часами, может, что-то не то. А хозяин жил во Владивостоке до этого 5 лет. Он понимал и русскую психологию, и русский язык. Он схватил часы, побежал за нашими на тротуаре, догнал и говорит, скажите честно, мы же вам уже отдали часы. Скажите теперь честно, что вы с ними делали? Мы не... Тебе говорят, сварили. А что? На следующий день в витрине этой японской лавки по-русски написано «Часы не варить».
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Степан Сергеевич всю жизнь работал на заводе по производству презервативов. У него есть две дочери. Одна от первого брака, а другая от заводского.

0: и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
1: Денис, а может, ты в коридоре покушаешь, а, все-таки, братик? Или хотя бы окно откроешь, а? И почему у тебя вообще вся еда постоянно воняет жареным луком, а? Скажи, пожалуйста.
2: Потому что я ем жареный лук. У меня бабок нет. Я беру лук, жарю его и ем.
1: А.
2: У меня с этой зарплатой вообще ни на что не хватает. У меня трусы уже, как эта тряпка, которую на двигатель кладут, пока машину чинят. Телефон не могу поменять. У меня телефон с треснутым экраном. После каждого звонка на ухо швы себе накладываю. Реально не понимаю, как жить. Просто не понимаю с этой зарплатой.
1: Зато я тебя прекрасно понимаю, Дэн. У меня такая же фигня. Я вон недавно приехал в банк. Я хотел просто взять деньги в кредит.
3: Ага.
1: Указал свою зарплату. А они мне говорят: не, ну серьезно, сколько? И это я еще соврал на 20 тысяч. То есть я им сказал, что я зарабатываю 45. Понимаешь? Поэтому ты не один такой, да?
4: Да обидно! Вот серьезно, уже доставщики больше нас получают. Вы вообще заметили, раньше они пешком ходили, потом на самокате, потом на велосипеде, потом на велосипеде моторчик появился, потом лобовое. Я вам отвечаю, лет через 5 их диспетчеры Шереметьево сопровождать будут.
5: Слушайте, ну давайте начальнику выскажем, правда, давайте скажем, что нас не устраивает наша зарплата. Может, и поднимет. Хотя он меня один раз уже поднимал. Знаете, на сколько? На 5 минут. Ровно до своего смеха. Но сейчас мы можем просто прям серьезно поговорить. Прям так, это, без шуточек.
1: Блин, не серьезно, оно меня вообще бесит сильно.
3: Да.
1: Он кайфует постоянно.
5: Да.
1: Вот как ни посмотришь его в соцсети, да, он то на Эминеме, вот, то на Басте, то он вообще еду фотографирует.
3: Вообще.
1: Да? Один раз, помните, он пришел с целым пакетом фисташек.
5: Да.
3: Вообще.
5: Я вам офигела вообще.
1: Просто с целым пакетом. Ну откуда столько денег у человека? Откуда?
3: Конечно,
1: На нас экономит.
3: Да.
1: Откуда? А я вам, кстати, не говорил, что на прошлом у нас корпоративе, да, вот то, что у нас был, по документам должна была петь Клава Кока.
3: Так?
1: Да, а не я, переодетый. Клава Кока должна
5: была
1: петь.
5: Ну так давайте ему выскажем.
4: Да. Да. Дэн, ты и начни.
3: Да, хорошо.
4: Вот сейчас близко к нему подойдешь и прям луком на него дыши, чтобы у него аж слезы с глаз пошли.
3: Да.
4: Давай.
3: Ну вы подхватите.
5: Да.
6: Здорово, бедолаги.
3: Без проблем. Сейчас.
6: Это я не слышу звуков работы. Мы что, все доделали уже?
3: Вот
6: работайте, работайте.
2: Сейчас. Михаил Жорикович, у нас есть разговор.
6: Разговор? У нас. Денис, ну, чтобы разговор состоялся, нужны какие-то общие темы. Ну вот я лично вообще не разбираюсь, в каких баклажках какое пиво вкуснее. То есть, ну, это не мое. Или как натопить навозом так, чтобы в квартире было тепло зимой. Ну, тоже я тут не силен. Ну, и ты вряд ли мне сейчас скажешь, что вот самое время в Барселоне недвижку покупать, там цены сладкие, правильно?
2: Вот. Я вот про это хочу, ну, про это и разговор как бы.
6: Ну?
2: У нас зарплаты ни на что не хватает.
6: Прям ни на что не хватает?
2: Не, на что-то хватает.
6: Получается, хватает зарплаты?
2: Нет. На что-то хватает, а на что-то не хватает.
6: Денис, так а ты не покупай то, на что тебе не хватает. Я вот, допустим, покупаю только то, на что мне хватает. И мне хватает. Ну, логично.
2: Ну, да.
6: Ну, все. Вот. Получается, разговор состоялся. Поздравляю тебя с этим, Денис.
2: Да.
6: А то стоим, как два родственника, которые второй раз в жизни видятся. Вроде и надо поговорить, и вроде как не о чем.
2: Да.
6: Работайте, работайте.
2: Да, да.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: активно используете популярные нейросети ChatGPT, DeepSeek? А тем временем в России в Наукограде Чатботск тоже не дураки сидят.
1: Чатботский нейросетевый техникум представляет революционную разработку в сфере искусственного интеллекта. Встречайте, нейросеть Валера.
0: Валера отлично рисует картинки, особенно непристойные.
1: Валера прекрасно сочиняет стихи, прозу и похабные частушки на злобу дня.
0: Валера с успехом заменит бухгалтера, секретаршу, менеджера по продажам.
2: Нет уж, постойте. Я вот скачал вашего Валеру, а он постоянно матерится в рабочих чатах. Пристает к женщинам и каждый день виртуально бухает с главным сервером компании.
1: Да, Валера все это любит, умеет и практикует. Потому что Валера – русский искусственный интеллект.
0: Нейросеть Валера. Скачайте и не скучайте.
1: Валера легко доступен для скачивания на сайте аналоговмире.нет.
3: А что вы знаете об индийских автомобилях? А они существуют?
0: Бухиндра.
3: Теперь и на дорогах России. Бухиндра. Более 50 лет мы собираем надежные и недорогие автомобили.
4: Встречайте адаптированные под российский рынок модели. Автомобиль особо малого класса «Бухиндра Падла», семейный минивэн «Бухиндра Кодла» и седан бизнес-класса «Бухиндра Бытла».
3: Индийские автомобили «Бухиндра». Падла, Кодла, Бытла. Дизайн, качество, количество.
0: «Бухиндра».
5: Я деловой человек и серьезно отношусь к безопасности. Вот почему охрану своего бизнеса я доверяю только Пупсику.
6: Частное охранное предприятие «Пупсик». Пожалуй, лучшее охранное агентство в России.
7: «Пупсик» сопроводит, защитит, прикроет. Личная охрана, пультовая охрана. Отряд пупсиков быстрого реагирования.
8: Новинка. Услуга «Пупсик плюс мопсик».
7: Патрулирование объектов со служебными собаками.
9: Вам нужен телохранитель?
6: Только на этой неделе. Два пупсика по цене одного. По промокоду «Ползунки». Частное охранное предприятие «Пупсик».
7: Кстати, мы ищем новое название.
9: Подробности на сайте pomogu.agu.
0: Юбилейный
10: сезон на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Узбекская семья так полюбила возвращать проценты с покупок, что назвала сына «кэшбэк».

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Донецкий кряж». Донецк.
2: Вот вы думаете, мы из Донецка, провинция, а мы тоже любим покушать всякие макшнакнаксы. Итак, доставка еды в Донецке.
3: Добрый день. Бургер заказывали?
4: Да.
3: Там такая вкуснятина. Булочка мягенькая, белоснежная. Котлетка зажаристая на гриле. Сверху сырочек, и он плавится, потому что котлетка горяченькая. Волнистый бекончик, тоненько-тоненько нарезанные кусочки помидорчика, сверху зеленый свежий листочек салата и сверху, как шляпка гриба, не менее мягкая, посыпанная кунжутиком булочка. Короче, не доехал ваш заказ. Ставьте двойку.
0: Команда ВВ Омск.
5: Если наши дети смотрят диснеевские мультики, то совершенно логично, что в Америке смотрят советские.
6: Карусель, карусель, это радость, на-на-на-на-на-на-на, карусели. Привет, мам, включай наши любимые советские мультики.
7: Ничего я включать не буду.
6: В смысле? Я что, не узнаю, как Вовка попал в страну невыученных уроков? Блин, интересно, как у него там все хорошо, или эти двое из ларца до него добрались?
8: Два дебила, ненавижу.
6: Реально, идиот.
5: Да посмотрите вы лучше наш. Американские добрые мультики.
6: Ма, камон, у них там казаки с мушкетерами футбол играют. Там в одной хоккейной команде 17 близнецов. У них трудоустроенный лев в тельняшке приезжает на каникулы к неграм.
8: А ко мне не приезжает.
6: Няга, блин.
5: Ну посмотрите вы наши. Том и Джерри, например.
6: Мам, камон, ты вообще, ну погоди, смотрела? Там волку шахматным конем по башке дали, он в коня превратился. Мам, это круто!
5: Да это плохие мультики. У них котенка Гав зовут. Они ослику хвостик к попе молотком прибили. Но лучше же наши американские супергерои. Человек-паук.
6: Человек-пароход Иван Крузенштерн.
5: Трансформер.
6: Майдадыр.
5: Трансформер. Это живая машина.
6: Слабо. Живой умывальник.
5: Да у вас мозг поехал от этих мультиков. У вас уже пелена перед глазами.
6: А, мам, это не пелена. Это непроглядный туман, в котором ежик не может найти лошадку.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Продам синего хамелеона. Нет, красного. Нет, зеленого. Короче, не продам.

0: анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужчина подходит к вратам рая и стучится, открывает. Ангел заспанный. Слушаю вас, он говорит, мне в рай. А что вы взяли? Ну как, я вот смотрю, надпись рай, в рай, вот мне сюда. Ну а что вы взяли? Вы взяли хоть какое-то доброе дело? Сделал, конечно. Ну какое? Ну вот недавно я видел, как негодяи приставали к девушке, к молодой. Я подошел, самому здоровому дал в зубы. Да ладно, да, ну что, хороший поступок. А когда это было? Ну, пару минут назад. Две блондинки, одна говорит, хочешь, тебе кое-что покажу? Она говорит, давай. Она заходит с ней в комнату, включает свет, говорит, видишь свет? Да. Горит? Горит. Теперь смотри, выключает свет, говорит, а где он? Кто? Свет. Я не знаю. Она холодильник открывает, говорит, а вот он.
2: Однажды тракторист Сидоров попробовал неделю не пить и стал припоминать, что 10 лет назад приехал в эту деревню просто порыбачить.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
5: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если женщина часто требует от вас подарки, значит, для нее каждый день с вами праздник.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте, шутки.
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки, песни на Юмор ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки, песни в студию.
2: Накатила вермута соль. Взгляд а соль немножечко косой. Больше принц не нужен с парусами. Можно просто с алыми трусами.
1: Я немножко не так спел.
3: Синенькая юбочка, ленты.

0: помнишь, плыли в вышине. Парарап, и вдруг погасли две звезды, но лишь теперь понятно мне, тарадап, что тебе было все равно. Лайла, ла-ла-ра-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.
1: Хорошо получается у тебя.
2: А, да?
1: Может, Лев Валерьянович, это, если что.
2: Алло, Лев Валерьянович, я готов.
1: Помидоры пожухли, коровы мычат. Бабка вот уж неделю как покинула. Чат-чат-чат-чат. Чат-чат-чат-чат-чат.
3: В Бурбоне я в телефоне иду по списку. Я напишу, ты спишь знакомым дамам, и разбужу Тамару и Лариску. Ватсапом пользуясь и телеграммом, и мне плевать,

0: Я успела побриться и напиться в бурбоне я.
1: Не очень хорошо знаю эту песню, но как получилось?
2: Ну, это, знаете, страшная история.

0: воду.
1: Я представил, что Люси эту песню выходит и поет.
2: 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
0: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
2: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
0: Пока-пока.
3: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Хотите услышать сказку на ночь? Отправьте СМС с текстом «Я все знаю» на номер своего парня.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
1: Папа на отдыхе с 8-летней Леночкой. Папа выходит из дома и очень сильно ударяется о косяк головой. Искрами из глаз чуть дом не подпалил. Леночка с деловым видом облизывает ложку и говорит как бы невзначай. «Пап, ты когда выходишь, голову наклоняй, а то своими рогами тетя Фая весь дом разнесешь». Катя 4 года. «Мама, кто из вас старше, ты или дядя Антон?» Мама отвечает: «Я». «А когда дядя Антон вылупился, тебе сколько было?» Из школьных сочинений Никиты. Приведу пример из «Горя от ума». Названием своей поэмы Грибоедов как бы говорит своим читателям, что умничать не стоит. Шопен был единственный ребенок в многодетной семье. Чехов назвал произведение «Попрыгунья», показывая нам, что главная героиня прыгает с одного мужчины на другого.
0: Угарный папа.
1: Семья едет в машине домой. Дочке Ане 7 лет. По радио заиграла песня, и вдруг Аня говорит: «Мам, представляешь, я только что думала про эту песню, и она заиграла. Наверное, я телепатель». Амина 8 лет. Переходят с мамой дорогу, Амина спрашивает: «Мама, ты знаешь, как делают лежачий полицейский?» «Как?» «Берут самых непослушных полицейских, которые опаздывают на работу или не слушаются, и закатывают в асфальт». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер Telegram плюс 7-915-0303-567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если жизнь — это вызов, то я перезвоню.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Годовщину диеты Люда отметила в узком кругу хулахупа.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: развод.
2: Когда мужчина сразу после развода женится вновь, это уже азарт.
3: Доктор, помогите. Мне за 30, я разведена, и мне совершенно не нравится Стас Михайлов.
4: В воскресенье ходили с женой выбирать обои для кухни. Если бы в этот день работал ЗАГС, уже бы развелись.
5: Я избавился от 80 килограмм лишнего веса. Я наконец-то развелся.
6: Утверждающие, что счастье за деньги не купить, никогда не платили госпошлину за развод.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
7: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Наш начальник, сердобольный человек, ежемесячно подает милостыню обездоленным людям. Правда, он называет ее зарплатой. Но суть и дело это не меняет.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И снова здравствуйте. Знаете, друзья, не раз замечал, чем более серьезная у человека профессия, тем более ярким самобытным чувством юмора он может обладать. Возможно, где-то на свете и существуют врачи абсолютно без чувства юмора, но только не на Юмор-ФМ. Как вы уже поняли, в этом выпуске шутить изволят знаменитые врачи.
0: Шутить изволите!
1: На приеме у известнейшего русского доктора Сергея Петровича Боткина одна пациентка спросила: «Скажите, доктор, какие упражнения самые полезные, чтобы похудеть?» На что Сергей Петрович ответил: «Делайте повороты головы справа налево и слева направо». И это все, удивилась дама. А когда и как часто надо делать эти повороты головы? «Всякий раз, когда вам предлагают еду», — ответил Боткин. Знаменитый немецкий врач Рудольф Вирхов спросил у студента на экзамене: «Что в первую очередь вы будете делать с пациентом, у которого вывихнута нижняя челюсть?» Юный медик, не замешкавшись даже на секунду, ответил: «При помощи сильной пощечины я постараюсь вернуть челюсть на место». «Совершенно верно», — покивал головой доктор. «Именно так и поступают в таких случаях. Ну а что вы будете делать дальше?» «А дальше, господин профессор, все зависит от пациента. Если он большой и сильный, тогда необходимо бежать от него со всех ног». Во время приема известный берлинский врач профессор Хайм всегда максимально подробно спрашивал пациентов, что именно они едят и пьют. Один из ассистентов доктора по фамилии Биллерт как-то спросил у него: «Господин профессор, видимо, таким образом вы пытаетесь выяснить, какой образ жизни ведет больной и как это сказывается на его здоровье». На что доктор Хайм ответил юному коллеге: «Безусловно, да. Но более всего эта информация помогает мне понять, насколько большой гонорар я могу получить от этого человека».
0: Шутить изволите.
1: Получается, что даже когда доктор просто шутит, это тоже положительно сказывается на нашем здоровье. Именно богатырского здоровья желаю вам на прощание. До новых встреч на Юмор-ФМ. Искренне ваш, Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Когда розетка говорит с человеком, то это шизофрения. А когда человек говорит с розеткой, это умный дом.

0: Крутой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
1: Отлично, всем здорово! Так, рассказываю историю. Я недавно сидел с ребенком в супермаркете 40 минут, потому что его забыл отец. Мне интересно, почему малой ко мне подошел и сказал, что он потерялся. Наверное, он поймался на мысли, типа, ну все, родителей у меня нет, вот Хагрид ходит, чипсы выбирает. Мы пошли в комнату охраны посмотреть по камерам. Он чек забрал, сына нет. Потерял своего скрипыша. Я еще понимаю, какую травму мы ребенку нанесли. Мы просто с трех камер показали, как от него отец уходит. И меня так повеселило, что когда отец вернулся за своим сыном, он заходит в супермаркет в футболке с надписью «Своих не бросаем». Это чисто русский мув, да? У нас же люди, ну, на выборы ходят в футболке ЛДПР за Путина голосовать. Давайте объективно, на фоне последних событий эту футболку надо с этого мужика снять и на Трампа надеть, да? Короче, рассказывай. Он подходит своему сыну с фразой «Я тебе куплю все, что хочешь, только маме не говори». Ну, на месте малого я бы сказал: «Пап, я хочу отчима». Но ответ малого был еще смешнее. Он на него смотрит такой: «Пап, опять?» Я считаю, если ты такой отец, не извиняйся, газуй, подойди, скажи: «Я тебя забыл, потому что ты лох неприметный. Ты что, домой дорогу найти не можешь? Ты же до яйцеклетки дорогу нашел». В итоге малому накупают сладкого, мы идем на выход, и этому мужику звонит жена, и там вот такой разговор: «Да, с малым, да, в супермаркете, да, включу громкую связь». Он включает громкую связь, малой передает привет, и после этого жена говорит: И я сразу понял, что эта женщина – это кобра. И сейчас кобра сделает свой бросок, потому что она говорит: «С сыном в супермаркете, какой молодец. А я просто с балкона смотрю, ты один домой идешь». Потом в моменте развернулся и как побежал обратно. Мужик говорит: «Это залет». Жена говорит: «Это не залет, это Дайсон». Да? Давайте подведем. Спасибо, спасибо большое. Давайте подведем итог истории, да? Кобра с добычей, кабрёнок с добычей, жертва парализована. В итоге, я могу оправдать отца. Давайте объективно. Малого в списке продуктов не было. По списочку пошел и пошел домой. Ну давайте, еще я вот такой момент, что если бы меня мой отец где-то оставил, там бы никаких изменений не было. Это была бы его любимая история на всех застольях. Он говорил: «Дим, я собаку 3 раза из дома вывозил, на дорогу находил. А ты что, тупей собаки?» Спасибо большое!

0: Это ваш новый автомобиль.
1: А за что это?
0: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
1: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
1: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
1: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.
3: Радиоканал Юмор.ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: У хорошего педагога в классе любимчиков нет. Ему все дети одинаково противны.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Слово не воробей, а вот Джек воробей. Сделай добро, и тебя забудут уже завтра. Сделай фигню, и тебя запомнят навсегда. Все, что нас не убивает, делает нас льготниками. Все новое — это хорошо обколотое ботоксом старое. Лучше недоспать, чем переспать. Недосып можно доспать, пересып — отоспать нельзя. Задумайся. Это не ты моешь руки. Руки моют друг друга. А ты просто на это смотришь.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Слава богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила. Вот такую женщину хочется.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Когда мужчине плохо, он ищет жену. Когда мужчине хорошо, жена ищет его.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно точно! Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт! Внимание! Марш!
1: Гол! Ой! Штанга!
2: Мы видим, как команды постепенно выходят на поле. Свежеоттаивший газон празднично украшен окурками, презервативами, кульками и пивными банками, которые напоминают нам о триумфальном прошлом сезоне. Нигерийского боксера вы можете отличить от польского по светло-голубой каемке на трусах. Опасный момент! Ребров ударил по мячу кончиком головы. Да! Такими результатами, вместо того, чтобы в футбол играть, шли бы бутылки сдавать. Пропустив такой обидный детский мяч, Лорис Кариус с досадой бросил перчатки и играл после этого практически обнаженным. Ну и что вы требуете от нашей бедной футбольной сборной, а? Вы только задумайтесь. Даже Бразилия никогда не сможет стать чемпионом Европы по футболу. Сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор!
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне 20 с лишним лет. Вообще все годы после 20 лишние.

0: Я решил составить портрет женщины, которой посвящены песни нашей попсы. Не дай бог на ночь это представить, друзья. Ну, конечно, важна улыбка у женщины. Чем улыбка обаятельнее, тем красивее женщина. Улыбка у нее из песни «Твоя раскосая улыбка в бархатном колышется меня».
1: Это даже изобразить невозможно.
0: Страшнее только косая сажень в глазах. Они действительно не понимают, что они поют. То ли у них действительно мозг Барби у большинства. Но одна из последних песен «Я, онемевший рукой, впишу тебя в интерьер». «Вмажу» еще бы написали и «по стене размажу». Большинство из текстовиков не знают просто, что означают какие слова. Руки у этого идеального образа, который посвящены попсовые песни, руки из песни «Не могу без твоих лебединых рук». Ну, поскольку наспор, вы последний раз у лебедя руки не видели никогда, то я вам позволю объяснить, что это чернобыльский сорт лебедей такой особый. Это лебеди-мутанты у них такие. То есть уже не очень красивое существо такое. Раскос, улыбка, руки-мутанта, вот это. Но главная деталь женской красоты – глаза. Чем глаза больше, тем, естественно, женщина красивее. Глаза из песни, вы прекрасно ее знаете, в два бриллианта, в три карата. Я понимаю, очень многие молодые люди сегодня не знают, что такое карат. Ну, некоторые, конечно, знают, что это мера веса драгоценных металлов, золота. Но далеко не все знают, что это семечко растения. В древности этими семечками взвешивали драгоценности, потому что все семена этого растения одинакового веса. Они маленькие семена, такие как семечко вьюна. То есть маленькие, то есть глаза у нее небольшие. Мягко говоря, они маленькие. То есть раскосы улыбка, лебединые руки и маленькие глазенки, такой креветки с похмелья. Но над этими маленькими глазенками, что брови. Мало того, что они изумрудные, колосятся. Вот. Ну, монстр, это ж маленькие глазенки колосятся брови. Центнеры бровей, такой синокосинку вызывать. Да. Это ей посвящена песня «Меня прет», потому что Новый год. Да. Будущее этой женщины определено, естественно, группой гостей из будущего, которые поют «Небо цвета ванили, мои губы опять не туда угодили». Ну это же что за, ты, за недоразвитость такая, что опять не туда. Ну ладно, один раз не туда, но опять, ну сколько можно. Я даже разгадал, как звать ее. Наташка. Наташка, потому что у меня мурашки от моей Наташки. Ну вы представьте этот образ, такие мураши пойдут, вот такие себе звуки.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: У каждого на работе есть такой человек, который ушел в отпуск, а отдохнули все сотрудники.

0: FM и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в баре».
1: О, извините, пацаны, что опоздал. Я всю ночь в очереди простоял, представляете? Билеты на Челкунчика на 31 декабря. Пау.
2: Чего?
1: Чего?
2: Видишь, ты последний раз под лай собаки танцевал. Какой балет?
3: Да что ты докопался? Молодец, Мишаня, развивается. Молодец. Вот я недавно узнал, что оказывается, 100 одежек и все без застежек – это капуста. Представляете? Это загадка, оказывается. Прикинь.
2: Ну, а ты что думал?
3: Я думал, просто информация.
1: Да нет, пацаны, вообще все не так. Просто это очень модно и дорого, поэтому я купил эти билеты. Я ради этого в таком замесе побывал, вы не представляете. Прикиньте, стою в очереди, смотрю, там впереди бабка с мачете стоит вот так вот, а у нее в руке рука. А в руке два билета Щелкунчика. Представляешь, через что я прошел уже? Так-то мне балет вообще по боку на самом деле. Я тебе что, пчела, что ли, сидеть в станции разбираться? Не.
2: Миш, я не хочу снобом показаться, но вот если все с 9-го этажа начнут прыгать, ты тоже прыгнешь.
1: Ну, если туда будет огромная очередь... И, ну, все это будет стоить 1300, так, навскидку. А еще и там, если и Клава Кока будет выступать, я, конечно, я туда хочу.
2: Конечно,
1: я прыгну,
2: конечно.
1: Я прыгну.
2: Миш, а ты со своими этими погонями за трендами, ты ж просто чужие мечты исполняешь. Просто смотришь, кто что делает, и ты такой, я так же хочу. Тут ты серфил, типа, не могу жить без океана.
1: Ну, че?
2: Потом ты такой, Алтай и Байкал, мои места силы. Ничего, что я прям слово в слово твои истории
1: сейчас цитирую? Ничего, Валер, все в порядке.
2: Вот давай, что ты сейчас любишь?
1: Падл-теннис люблю.
2: Падл-теннис он любит, пожалуйста.
1: Еще люблю кроссовки Adidas Gazelle, вот эти новые, по 100 тысяч за пару.
2: Конечно, конечно.
1: Все, Валера, это хватит этой иронии твоей, понятно? Ты прекрасно знаешь, у меня было очень бедное детство. Теперь я, когда у меня есть деньги, это все компенсирую всякими телефонами, билетами этими ненужными. Тебе-то легко рассуждать, ты в роскоши рос.
2: Придурок, мы вместе росли, мы братья. Еще раз здравствуйте. Вот. Ваш виски, вау. Ваше пиво и ваш бокальчик Ля Кремана с нашей фирменной подачей.
1: Заткнись, Валер.
2: Я молчу.
1: Просто заткнись.
2: Я молчу.
4: Так, вот счет.
1: Да. Да, спасибо. Заплати, Валер, пожалуйста.
2: А что, у хозяев 16-го айфона нет денег обычно, да? Или это сейчас не в тренде платить? Я понял, это не в тренде.
1: Да, да, Валера, да. У меня нету денег. Доволен собой? Я все, вот все, что у меня есть, это взято в кредит. Потому что я работаю в переходе, я продаю чехлы для Верту, ты понимаешь? Мне ни разу ни одного уточняющего вопроса никто не задал. А еще я все лето хомяка вонючего тапал, Валера. $4 за все лето я заработал, Валер. Нас обманули, ты понимаешь? Поэтому мне и приходится снимать квартиру на конченной станции метро.
2: Конечной.
1: Нет, Валера, на конченной. Это вот от конечной еще 2 километра пешком. Вот это конченная станция метро. Да. И там в прекрасном человеннике находится моя говнушка.
2: Однушка.
1: Это не однушка, это говнушка. Ты понимаешь, там так мало места, что унитаз занимает половину квартиры. Язык не поворачивается назвать это однушкой, Валер. А в соцсетях я, конечно, молодец. Я весь в Баленсиаге, вот на 16-й айфон себя вот на Щелкунчике фотографирую. А матери, когда пишу смс, что у меня все в порядке, 3 раза в голодный обморок падаю.
2: Все, про мать только давай не будем давить. Сколько тут с нас?
4: 4 300. Угу. 300 за пиво, 1000 виски и 3000 бокальчик Ля Кремана.
2: Ля Кремана, 3000.
1: Пошел ты, знаешь, куда, Валер?
2: Я молчу.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Женщин, сделавших пластику лица, можно назвать красивыми с натяжкой.

0: вы уже позаботились о надежной защите вашей квартиры или офиса?
1: Конечно! Первым делом поставил железную дверь.
0: Железную? Поверьте, для опытного жулика это пара пустяков. Встречайте по-настоящему неприступную новинку. Железобетонные двери «Гэндальф». Раз и навсегда решит вопрос с непрошенными гостями. Непробиваемые, неубиваемые, невскрываемые. Были влага звука непроницаемые. Про них еще говорят.
2: Ну, это прямо волшебство какое-то.
0: Отечественные железобетонные двери «Гэндальф».
3: Ты не пройдешь!
0: Да, он не пройдет. Они не пройдут. Да там никто не пройдет. Там, возможно, даже вы не пройдете. Ведь на страже вашего имущества раз и навсегда встал Гэндальф.
3: Бегите, глупцы!
0: На сайт gandalf.stop и закажите вашу по-настоящему надежную железобетонную дверь.
3: Ты не пройдешь!
4: Простите, вижу, у вас сломалась машина.
5: Да закипела, зараза. Кипит и кипит. Вот прям не знаю, что с ней делать.
6: Вашему автомобилю срочно нужен антифриз «Володя».
4: Он подходит для любой, даже самой капризной машины.
5: Ну надо же, спасибо.
4: Простите, вижу, ваша спутница заскучала и не настроена на романтику.
7: Да ломается, зараза. Динамит и динамит. Прям не знаю, что с ней делать.
4: В этой ситуации поможет антифриз «Володя». Его самобытный экзотический аромат разбудит чувства даже в самой бесчувственной женщине.
7: Ну надо же, спасибо.
4: Простите, вижу, ваша вечеринка перестала быть яркой. Гости начинают зевать и расходиться.
8: Да все, алкоголь, зараза, кончается и кончается. Прямо не знаю, что с этим делать.
4: Попробуйте антифриз «Володя», и градус веселья вернется на желанную высоту.
8: Ну надо же, спасибо.
6: Антифриз «Володя». Ваш козырь в любой ситуации.
4: Он ждет вас на обочине,
6: на въезде в любой город нашей необъятной страны. «Володя» хорош снаружи и внутри.
9: Любимые туристические направления стали временно недоступны. Отдохнуть очень хочется.
10: Эх, ваша правда.
9: Клуб странных странствий Михаила Шухерова приглашает.
11: Риск, адреналин и незабываемые фото всем и каждому.
9: Вот уже 14 лет мы предлагаем бюджетно отдохнуть необычным способом в самых неожиданных местах.
12: Пеший тур, мусорные курганы, древние балашихи. Сплав на эмалированных тазах по болотам Смоленской области. Путешествие по северу Крыма верхом на корову.

0: далеко не полный список. А нет, простите, это полный список наших программ для вашего отдыха.
1: Меня зовут Михаил Шухеров, и я действительно знаю толк в странных и бестолковых путешествиях. Присоединяйтесь, друзья.
2: По северу Крыма на коровах. Теще должно понравиться.
0: Клуб странных странствий Михаила Шухерова. Всем понравится. И теще тоже. Выбрать и забронировать интересный тур вы можете на сайте www.spasite/pomogite.au. Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Оптимизм – это когда тебя закрыли на 15 суток, а ты думаешь: «О, как раз штаны с Алиэкспресса придут».

0: тебе подпоют. Ребят с нашего двора. Юмор-ФМ.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Встречайте! Команда ДТ Саратов.
1: Добрый вечер! С вами я, Тина Канделаки, и мы начинаем шоу «Самый умный наставник». Сейчас я буду задавать вопросы каждому наставнику поочередно. Ваша задача – правильно ответить. Ну что ж, мы начинаем. Итак, Артем, как на заправках обозначают дизельное топливо?
2: ДТ.
1: Верно. Марина, назовите инициалы Дмитрия Тимофеевича.
3: ДТ.
1: Верно. Сергей, продолжите название города Кронштадт.
4: ДТ.
1: Верно. Алексей, что будет со словом ДТП, если оно попадет в аварию и потеряет последнюю букву?
5: Что?
4: ДТ, говорю.
5: ДТ.
1: Молодец. Артем, с каким звуком движется поезд?
2: ДТ, ДТ, ДТ, ДТ.
1: Верно, Марина, загадка. А, Д, Т, Б сидели на трубе, а упала Б пропала. Что осталось на трубе?
3: Д, Т.
1: Верно. Сергей, назовите 5-ю и 21-ю букву алфавита.
4: Ч.
1: Скорее думаем.
4: Д, Т, Д, Т.
1: Д, У, повнимательней. Алексей, уберите одну звонкую согласную из названия группы, которая знает, что осень – это плачущее небо под ногами. Скорее.
5: Вашу мать.
1: Думаем.
3: ДТТ, убери Д.
1: Две буквы.
5: Пусть будет ДТ.
1: Верно.
4: Подошло.
1: Артем, как будет звучать аббревиатура СССР, если Союз Советских заменить синонимом «дружеское товарищество»?
2: ДТСР.
1: Я мисс, но ответ верный. Марина, если во всем мире слог «ма» поменяют на ДТ, каким будет первое слово ребенка?
3: Я не расслышала вопрос. ДТТТТТ.
1: Верно, верно. Сергей, какие планы можно попробовать, если план А, Б, С, И, Ф, Г, Х, И, Ж, К, Л, М, Н, О, П, Q, Р, С, W, Z провалились?
4: Д, У. Или ДТ.
1: Смешно. ДТ. Верно. Алексей.
5: У меня досрочный ответ. ДТ.
1: Неверно. Подумайте.
5: Я думал, я понял правила игры.
1: Артем, первые две буквы, которые пришли на ум.
2: ДТ.
1: Верно. Марина, буквы. Какие буквы похожи на перевернутую голову коровы и на открытый зонтик?
3: Да и ты.
1: Верно. Сергей, что слышно, когда быстро говоришь «да» и «ты»?
4: Да и ты.
1: Да. Алексей, какие две буквы изображены на логотипе фирмы Dolce & Gabbana?
5: Dolce & Gabbana?
1: ДТ, молодец!
5: Я так далеко никогда не проходил.
1: Как можно назвать 5 прикольных ребят в черно-белых костюмах? Время вышло. Подумайте, это легко.
2: ДТ.
1: Блестяще. С вами была я, Тина Канделаки. Я закончила, теперь закончит ДТ.
6: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Вроде все мы делимся на жаворонков и сов. Так откуда же берется столько дятлов?

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Огромное кладбище. Кресты, кресты, могилы. Последний стоит маленький такой домик, и написано, там сторож живет, написано, живой уголок.
2: Мужик заходит к жене в спальню, она с любовником. Любовник подскочил, жутко испугался, и начинает в неглиже, абсолютно голый, убегать от этого человека. Тот за ним, любовник забегает в ванну, и этот за ним, любовник хватает полотенце, вокруг себя обматывает, этот кричит, нет-нет, это для лица.
1: Товарищ майор, у вас ботинки разные. Один черный, другой коричневый. Вы бы сходили домой, переобулись. Ходил я домой, там то же самое.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют.

0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Задумайтесь. Человек, который не понимает, что вы ему говорите, считает тупым не себя, а вас.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Спарта». Город Астана, Казахстан.
3: В своем музыкальном фристайле мы решили соединить сильные стороны России и казахов. У России есть мужчины, которые никогда не изменяют своим женам. У казахов есть другая информация. Песня про подвиг русского мужика.
4: Мы вам споем про подвиг Виктора. Он тронет мужиков до слез. Как на курорт одновременно он жену с любовницей повез.
5: А почему? Да потому
4: два раза дорого ему.
5: Два раза ездил он в Абхазию, два раза в Розе хутор был. Два лежака на пляже охранял,
4: но и в два раза больше пил. К концу недели стал как тень,
5: ведь секс четыре раза в день.
4: Еще с женой, но уже лень. Кончался отпуск вместе с силами, решил на пляже он вздремнуть. Пока он спал, жена с любовницей